0: понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает, внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние высшего знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказано, можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. То есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением радиоотдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойства бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой Ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющийся свойством бины, отдающих келим, ситра Ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра Ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра Ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры, выше знания, ситра Ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано, учение десяти сферот, 14-я часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство. Потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец-хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать, то есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить, и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу». И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда, как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условия? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно. Ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил все действия твои будут ради небес. То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство хафец хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий. А поскольку он не может преодолеть свое тело, он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря, «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя». А иначе я не способен. А человек должен сказать, «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот. Это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему. У остальных людей нет разума. Они могут работать на тебя. Но я не такой, как остальные люди. И я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа Творца. Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как этот человек понимает, а не так, как это понимает Творец. И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. Сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством. Как сказано в статье моего отца и учителя, что человек должен верить выше знания, что он совершенен. А противоположность совершенного — это когда приходит ситра ахра и показывает ему все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния, вплоть до того, что человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он, или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению, и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой, это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей. То есть, когда он видит истину, как он видит, согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий. А поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левая линия называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях, то есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии. И благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, «Услышу, что скажет Всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся к глупости». Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как противоположности, святость называется воды раздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть, чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно, ведь скверной в работе называется отупение сердца.
2: שטומאה בעבודה נקרא טמטום הלב. כלומר, שהרצון לקבל...
1: То есть, что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Ситрахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знания наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Крепись к Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе?» со страницы 36, первый том «Шлавей Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее, мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, который состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое доброе творящее добро. Потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть другое плохое ощущение. И именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келимы, и тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте. В ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правое и левое. Две противоположные силы. Левая — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, называется свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу. И каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способность, все. Тогда как то, что остается в человеке, тоже называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, или как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это игры, они не понимают это, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того. Потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тисферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает, когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то. Нет гладкого перехода из одного состояния в другое. Средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю, и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед. Когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих килим. То есть он не пользуется своей природой. И прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие килим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачке от знания нижнего, хафец хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе, в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность будет ощущаться все больше и больше, и эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад, и до сегодняшнего дня, пока эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, что, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие, тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится и... Это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левая линия и правая линия. А избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться, это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение. Есть вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправный килим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знаний?
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться, и объединяться.
1: Да, чувствую, что вся статья говорит, удается ли тебе прийти к молитве или нет. В статье было написано «мутные воды», что ты чувствуешь все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда ты чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда мы спрашиваем, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что. Это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас. Вопросы «кто и что?». Вопрос «кто такой этот творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас?». А как справиться с потопом, как плыть в нем? Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, тут, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь его, потому что так или иначе мы проходим, переходим со ступени на ступень. Нужно так легко оставлять и как можно быстрее переходить со ступени на ступень. Хвататься за следующую ступень, входить еще сильнее в объединение между нами, еще больше, и тогда мы вместе поднимаемся к ощущению бины. Ну, дай Бог, чтобы так произошло.
1: Я продолжу Сеньку. Вопросы «Кто и что?» Я тут записал цитату из статьи «Все вопросы». То, что Ситрах раздает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия жить на высшее знание. Высшее знание прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу выше всего.
0: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, ну, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
2: А
1: сейчас перейдем к следующей части урока, при этом споем вместе песню.

0: Начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста, ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабашем.
1: А еще есть там Захар от Решемода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимл Бет, в Кетер де Сак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил зивук на два внутренних решемо ради нижней бины, называемой бина, так и здесь Кли Кетера, у которого есть Гимл Бет, совершила зивук на Гимл Бет ради своего нижнего, который здесь называется Нижний Гимл Бет, то есть Хохма. Извиняюсь, здесь называется Нижний, называется Хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Накеву. Захар исходит от Захар Гимл де Тлапшут. Авиют называется Накевой. Она исходит от Бет де Авиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Накеву. Откуда? От самого света. В отличие от зивуга, который был совершен в кли Хохма де Аб ради нижнего называемого бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Накева. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бет де Тлапшут. Бет де Тлапшут не поднимается в имя, не называется в Бет де Авиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимл де Тлапшут важна, если она соответствует ступени Бет де Авиют. Это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Она уже не подобна свету Хохма, который совершил зивук в парцуфе Аб ради бины. Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет Бине, она стала ступенью Вак, потому что в Бине Хохма имеет лишь Гимл де Тлапшут, а здесь она дает нижнему называемого Хохма. Когда он находится в Гимл де Тлапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним. А теперь выясним Захар и Накеву кли Хохмы. Захар и Накева в кли Кетера совершают зивук и порождают Захара и Накева в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь?

0: том, что породили Захар и Накеву. Откуда? Из Гиммелбет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли Бене-де-Аб, происходящее из Хохмы-де-Аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из... может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рожда-Аб и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рожда Аб, и когда есть гимн для Итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него. В другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Да, дальше. По причине облачения и причине порождения — облачение. Тогда он нам объясняет, что Ахураим света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из гимл длит лапшут, что гимл длит лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рожда Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Скажу, о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в кли бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимл бет, должен прийти в клей хохмы, так же, как гимл бет. Теперь, если действительно это гимл бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, Гиммелбет в Кликетера и Гиммелбет в Клихохмы. И отвечает, если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммелбет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гиммелбет, находящийся в Клихохмы, в Кликетера, имеет гар. А вот Гиммелбет, который находится в Клихохмы, где властвует свет Аб, потому что кли Кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то и имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клебины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как Захар, только как не нуква. Что же он рассматривает как нуква? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуфа Аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де Аб в парцуфе Гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только ваг без гар. Некива Кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее Некиву. Это свойство света Бины. Затем очищается кли Кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохме. Очищается ли сейчас гимл дейт лапшут? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и гимл дейт лапшут очистился до бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до пхины алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно Захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дейт лапшут светит только в ваг хохмы, и Некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алеф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон кли бины в парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины Аб, находятся тут, в кли хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клебины, тогда он говорит нечто новое. Клебины здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая включилась в кли хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшот, как мы изучали в Парцуфе Аб, то, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в Парцуфе Гальгальта. Точно так же в Бине Десак остаются решимот, которые были у нее в Парцуфе Абду. Это то, что он говорит, но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в Кли Хохмы. Можем сказать... И еще более важно, зон, который находится в Кли Хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
1: И так же, как тот зивук, который был зон Кли Бины в Парцуфе Аб, породивший одну Эй, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее Вав в Эй берет Исод, а ее Далит в Эй берет Малхут, также буквально и здесь, в Парцуфе Бина, в Парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в Кли Хохма, они также порождают одну Эй, которая спускается с семью нижними сферот из Кли, пока не достигнет Килим Исод и Малхут, когда ее Вав берет Исод, а ее Далит берет Малхут. И вот... Были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера — это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захар Накива в Кли Хохмы — это тоже Вак Хохмы. И у Захара, происходящего из Гимл, Дейт Лапшут, и уровень Бины у Накивы, происходящий из Бет де Авиют. Он спрашивает, и несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством Вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в Кли Хохмы на две стадии в Парцуфе Аб и дает Бину, я называю Вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было здесь, в Парцуфе Сак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимлда Итлапшут, его свет большой, мощный, а то, что его называют вак Хухмы, это из-за Ахураем. Света Хохмы в Рож, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь Вак. И поэтому его порождение тоже считается Вак, так же, как и он, поскольку он приходит в Кли Хохмы, когда у него нет никаких Ахураим. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством вак относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы я не говорю, что он получает вак. А что он говорит здесь, что он получает вак? И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть вак Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает вак по другой причине. Вак — это вак, тут нечего обсуждать. Он говорит вак. Почему он не говорит вак? Это же вак. Он говорит вак Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы Деап, этот цвет выходит к бине. Он говорит, что это называется вак, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется вак, потому что это порождение?
0: Спрашивают по тому же поводу причины.
1: Только почему это называется вак? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где вак называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает этого? Как он объясняет так? Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень, в отличие от Бины, которая получила от Хохмы, только бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только вак из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть Гимл Дейт Лапшут, он не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда Гимл Дейт Лапшут, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его Килим, Ахураим отменяются, и появляется преимущество. Что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество. Поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было виют гимл, а что было в Кли Хохмы? Бедда виют. Там осталось решимо бедда виют. Это решимо бедда виют помогает бине, которая получила от бед Кетера, чтобы не дать ей, как у любого порождения, здесь есть преимущество по сравнению с тем, что было в Кли Бины парцуфа Аб. В чем был вопрос? Почему он не говорит, согласно известному правилу, что зивук, который получает нижний от высшего, то есть порождение, называется вак? И почему здесь он так не считает? Ведь что мы называем вак Хохмы? И для чего он говорит, что это называется вак? По причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения. Потому что свет Аб не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Кли Хохмы Парцуфа Аб. Ответ. Он говорит здесь, что это не похоже на то, что там порождение нижней кли хохмы здесь имеет помощь, которой не было там. Поэтому он не хочет сказать «вак», так чтобы было ясно, что это не похоже на то, что там. То есть, во-первых, то, что он получает от «вак де захар», он получает «вак де хухма», «гимл де тлапшут». Это большой свет, чего не было в кли де бина, которая получила от какой ступени? От бет. А здесь от бет, от гимл, это большой свет, это первое. Кроме того, он получил поддержку от своего кли. И когда был этот свет, когда была мать в кетере, была власть света абнат кли кетером, что он светил только вак. Были ахураем света аб, властвующий над кли кетера, десак. Но когда он спустился в хохму, над хохмой свет аб, уже не властвуют эти ахураем. Поэтому здесь есть поддержка от нижнего кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины кли хохмы десак, который получает от кли кетера десак, где находится беде бина де авьют, тоже не называется настоящим порождением. Она называется вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда бет де авьют спустилась в кли хохмы. Он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в кли хохмы осталось бет, бет де тлапшут, парцуфа аб, ведь гимл была в кетере де аб, а бет было в хохме де аб. Значит, это решимо осталось, и оно помогает ему также в том, что этот бет не будет настоящим вак. Что непонятно? Это то же самое было и там, что бет хохмы спустилось в бет бины. И несмотря на то, что там тоже есть решимо, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зивук, который вышел на два внутренних решимо от кли хохмы для кли бины, называется светом захар, относящимся к вак? Решимо, которое осталось от первого распространения в кли бины, считается только светом накива. Правильно, это гар, но все же накива. Почему это накива? Потому что только решимо. Получается, что уровень, который есть в бине, называется вак. В отличие от того, что здесь, в парцуфе сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и бина, и хохма, которые получили от зивуга вышедшего в кли кетер на гимл бет, он говорит, гимл называется вак, потому что приходит от облачения, а бет остается в бине. А бет спустилась в хохму. Почему я не говорю, что это называется вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю вак по причине облачения. Говорят, что он может дать нижним только вак. Поэтому свет Гимл, Гимл Дейт Лапшут, который спускается вниз под Кли Хохмы. В Кли Хохмы нет Ахурая. Поэтому есть у них свет Хохма, называемый Вагда Хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в Кли Бины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.
2: Перейдем к следующей части обучения между товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсюл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Бааля Сулама, статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале, 383-я страница на иврите в книге «Труды Бааля Сулама». Мы с вами начнем читать 9-й пункт, потом 10-й, но в 8-м пункте, который мы изучали, Бааля Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым, то есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить, потому что восьмой пункт, девятый пункт говорит о том, что было в восьмом пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам своим трудом». И дальше Бааля Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Бааля Сулам продолжает и говорит в конце восьмого пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Бааля Сулам в восьмом пункте. Сейчас мы начнем читать в десятках девятый пункт. А в девятом пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в восьмом пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе. В десятках девятый пункт. Прочитаем дважды. Не торопитесь. Бааля Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Бааля Сулама вместе в десятке. Почитаем девятый пункт. Прочитаем два раза. Выделим 6 минут. Посмотрим, хватит ли нам этого времени.
3: Девятый пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закон известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: Второе, в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит, потому что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: Дехайну,
1: аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
4: Отет. Умнам.
3: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекаются, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: И
1: аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали 9-й пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий 9-й пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
3: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
1: Когда есть хизарон.
3: Ну вот видишь. Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хизарон. Потребность. Что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение. А иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого, кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
1: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
3: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. И, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова выйти на работу, там снова твои эти больные, эта очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем-то, с кем тебе очень приятно, то это не проблема. Никаких проблем. Тогда это движение превращается уже в путешествие, прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
1: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
3: Это не работа быть как творец. Это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника. Ну, так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило. Получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это мы называем Авудат Ашем, работу Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
1: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
3: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его, будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время. То, что называется, мы не делаем действий.
1: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем...
3: Это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а творец выполняет.
1: Но почему это не происходит в жизни?
3: Потому что ты не хочешь просить. Не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах, самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
1: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
3: Это твоя просьба, для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
1: А что доставит ему наслаждение?
3: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов. Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
1: Как же доставит ему наслаждение?
3: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается, так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
1: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
3: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
1: Да, просить о него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы достать ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
3: Это как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь, не страдает от нее.
1: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы, то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он, быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
3: Люби товарищи. Тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищей. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
1: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом, где он находится. Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу? Как выйти из заботы о себе к заботе о товарище? То, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу, так работать, и тогда он будет наслаждаться.
3: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарищей, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
1: Да, и пользоваться помощью товарищей. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания. Им напоминать. Все время быть в этом. Потому что самому тяжело это, и теряешься. Но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
3: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
1: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер два. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, и поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бааль Олам пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение. Это мы хотим. Но обратно этому опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном животном уровне. Также на уровне человеческом, если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что не важно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается, когда в нем мы можем буквально определить себя. Мы сами самостоятельно. Но так или иначе, он говорит, что пока мы не обретаем эту независимость, мы обязаны существовать как каждая ветвь относительно своего корня, и тогда независимость достигается, когда мы отрываемся от своего корня. И тогда в этом мы независимы и начинаем сами определять свою форму в процессе, который называется «Победили меня сыновья мои».
3: Вы говорите, что мы отрываемся от корней?
1: Конечно. Если я хочу быть свободным, я должен быть отделенным от хозяина. А как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
3: Так почему же мы хотим с ним слиться?
1: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
3: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень.
1: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
3: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв, вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
1: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы «вы сделали меня», как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
3: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
1: Конечно.
3: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
1: Да, это все говорится относительно нижнего. Это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Тора упала с неба. Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
3: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
1: Конечно.
3: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
1: Что мы строим Творца и связи между нами правильных. Потому что Творец, он... Это закон связи, в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
3: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важные, для каждого из нас? И мы бы хотели...

0: за возможность думать об этом.
1: Думаю, что это и внешний, и внутренний, прежде всего, усиливать рамки, на протяжении дня быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что сирия, что десятка — это буквально твоя часть, над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
0: Какие вещи не важны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
1: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Как раз в таком состоянии я бы сказал построение молитвы. И объединение с товарищами. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
0: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у него эту силу больше заботиться о товарищах, стремиться к нему, быть в величии его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
1: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути. Насколько они важны. Насколько Творец желает именно их и именно это, товарищи выражают хиссарон в пути с тобой, тогда становится понятно, какие действия нужно делать, что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
0: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. Это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
2: כן, וזה באמת ה... באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על
1: да, и достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, чтобы прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
0: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это. Нужна важность этого. Вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
1: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получать ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответам на вопросы. Прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как Творец не означает работа. То есть быть как Творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, и для него это не было работой.

0: Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
1: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх, крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. И это было настолько высоко. И я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
0: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
1: Балтия 3.
2: Да, Хаверим, но... Я по профессии музыкант и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали и... Как будто вот казалось, я даже себе ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить. Но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что... У тебя есть возможность быть с товарищами в команде и еще выступать и быть частью и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение, несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
0: Спасибо, что поделились, Woman.
3: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотела делать им... прически, все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И меня это очень радовало, баловать своих подруг.
0: Да, спасибо. Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
4: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים.
3: לא שומעים.
4: Woman Mac 167, בבקשה.
5: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
0: Да, потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще, это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев 1.
6: Так, дякую, товариші. Що значить кожен раз будувати кетер важливості Творця над дев'ятью?
3: Спасибо, товариші. Що значить кожен раз вистраювати кетер важності Творця над дев'ятью нижніми сферот?
4: Кен, та шеела мітіхесет ла кліп, що раїну?
3: Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер, но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера, он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца, и он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорился величий товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, и таким образом мы строим Творца. Что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? А о чем говорил Рав? Что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новый авиют, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина в опрах и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать и величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
7: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науку Каббала, он отдает, ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню, конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло. Ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отражение, или что, какой это этот механизм? Давайте подумаем вместе.
8: Макхадестра.
9: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, которые мы очень любим, в духовной работе?
0: Это свойство Творца. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
10: Шалом, Борис, Мак Исраэль. Хашафти аль бакаша,
1: аваль зе бакаша. Я думал о просьбе, но эта просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток, и я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти 3 дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
0: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
1: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система Арвут, они связаны с системой Арвут, не могут платить из разных социальных причин.
0: Да. Порядка 1500 товарищей мы помогаем, не надо стесняться. Так же, как 1500 человек получают помощь, так каждый может обратиться и получить ее.
11: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа — это всегда действие против желания, а свобода воли существует для того, чтобы обрести работу.
1: Свобода выбора, ты говоришь о том, что Рав объяснял в клипе. Рав говорил о том, что мы должны отделиться от Творца и выбрать заново быть подобными Ему. Он говорил об этом процессе тем, что мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. То есть если мы будем все время оставаться прилепленными к корню, то этот... он говорит, мы не просто отрываемся, но мы отрываемся от него для того, чтобы построить его из свободы выбора. Это и называется «Вы сделали меня». Как мы строим его? Мы строим его тем, что мы поднимаем эти ценности, которые для нас не важны, и делаем их важными. Это то, что спрашивал товарищ до этого, Влад, там по поводу Малхут, Кетера, как мы заново каждый раз
3: это свойство делаем кетером. Это начинается с того момента, когда мы отрываемся от корня, чтобы смогли построить его просьбами к нему. Этим мы делаем его. Вы сделали меня. В итоге это он называет «И победили меня сыновья мои». Алмата.
8: Огромное спасибо. Очень хороший урок. Спасибо, что разрешили спросить. Вопрос вот продолжение о том, предстоящем конгрессе. Первый раз наша десятка во время конгресса будет находиться в таком изолированном состоянии. И у нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв от Творца. Но то же самое есть такое понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно эту границу провести в работе в десятке во время этих конгрессов, с тем, что у нас будет требование, мы будем жестко находиться в работе, и в то же время не проявлять этого давления чрезмерного? Спасибо большое.
0: Есть, может, кто-то в зале, кто хочет ответить?
12: אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יחשבו ויענו לך. בבקשה.
0: Задай еще раз этот вопрос, чтобы товарищи подумали и ответили на этот вопрос. Задай, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
8: И есть большая возможность совершить отрыв от Творца именно в десятке. В то же время есть понятие, как нет насилия в духовном. Как правильно провести границу между нашим усилием, нашим отрывом, и в то же время сделать такое, в то же время насилие, в то же время сделать насилие над собой и в этом, но при этом как-то соблюсти границу. Где граница? Спасибо.
12: Кен, Шелатова. Кен. Я, Кен.
13: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות.
3: Нет границы. Преодоление — это не принуждение в работе, это наш выбор. Человек, который работает духовно, у него есть преодоление. Тот, кто не хочет быть здесь и чувствует принуждение, так он не находится здесь, здесь никого не принуждает.
0: Этот конгресс подхватывает каждого товарища как бы к крайности. С одной стороны, большие ожидания и от себя, и от всех товарищей, а с другой стороны, ты должен всех накормить любовью. То есть это подвижка к действию в обе крайности. То есть это и страх, и любовь. Принять всех в любых состояниях, в которых бы они не были, для того, чтобы десятка сплотилась в нечто единое, целое.
3: Граница — это махсом. Мы переходим... Граница — это махсом. Мы должны перейти из того, что определяем духовно, к тому, что не определяем материальным. Это есть новые границы.
0: Махсат, надеюсь, что ты получил ответ. Итак, мы закончили урок. Сегодня у нас урок, который бы хотел представить в 4 дня, 16:00. Урок на особенную тему, это на тему книги Торы. Мы прошли 3 дня праздников и подумали, что было бы правильно посвятить этот урок нашему сообществу учащихся, всем, кто принимает участие на этом уроке. Мы подготовили особый урок, подготовили цитаты на тему Торы, все, что писали каббалисты, буквально провели очень кропотливую работу. Не так много есть хороших отрывков, а еще мы нашли разные отрывки Семена с Равом, Орона с Равом, и о недельных главах мы постараемся представить материалы о 10 заповедях и как это выражается в наших десятках, найти связь. Ну и хотим посмотреть еще, покажем связь, 10 шагов к свету. И приглашаем всех принять участие, будет интересно.
3: И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему припиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях, и туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стер он все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
0: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое — работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что Он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал: «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса Его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Как мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве Шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии, кто и что ми и ма, когда они соединяются, получается сочетание букв маим, вода. Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнь, было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов. Кто и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий, что и кто. Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал Раби Йоси, Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий ма, что и ми, кто, как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие высшее знание. И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милость, или, наверное, хесед Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец, ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит, есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытый хасадим и принимает все выше знания, в этом месте у Ситрахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Ситрахра задает, могут властвовать только внутри знание. Тогда как выше знание, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал, от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. То есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойство бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой ахрой. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющийся свойством бины, отдающих келим, ситра ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры выше знания, ситра ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано, учение десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство, потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать, то есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить, и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу». И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требуют дающие, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, Какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно, ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил «все действия твои будут ради небес». То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство Хафец Хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить. Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий. А поскольку он не может преодолеть свое тело, он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря: «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя, а иначе я не способен». А человек должен сказать: «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот, это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему: у остальных людей нет разума, они могут работать на тебя, но я не такой, как остальные люди. И я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа Творца. Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как этот человек понимает, а не так, как это понимает Творец. И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно,

0: то человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он, или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой, это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей, то есть когда он видит истину, как он видит, согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий. А поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левая линия называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях, то есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии, и благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец

0: избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, «Услышу, что скажет Всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся к глупости». Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как противоположности, святость называется водораздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно. Ведь скверной в работе называется отупение сердца.
2: То есть
1: что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Ситрахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знания наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Прилепить к Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе?» со страницы 36, первый том «Шлаве Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее, мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, которая состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть другое плохое ощущение, и именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые килимы, и тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте. В ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правое и левое. Две противоположные силы. Слева — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, называется свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу, и каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место. и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способности, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, или как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это игры, они не понимают это, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того, потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тисферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает, когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то, нет гладкого перехода из одного состояния в другое. А средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина. Свойство бины, свойство хафец хесед. Когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих хилим. То есть он не пользуется своей природой.
3: и прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие келим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачке от знания нижнего, хафэс хэсэд, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающим килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, и все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе, в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность будет ощущаться все больше и больше. И эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие... Тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левой линии и правой линии. А избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться — это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение.
4: Есть еще вопросы?
1: Есть вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправный килим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знаний?
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы, и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться, и объединяться.
1: Да, чувствуем, что вся статья говорит, что удается ли тебе прийти к молитве или нет. Статья была написана «Мутные воды», что ты чувствуешь, что все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда ты чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда мы спрашиваем, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что? Это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас. Вопросы «кто» и «что». Вопрос «кто такой этот творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас? А как справиться с потопом? Как плыть в нем?» Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь его, потому что так или иначе мы проходим, переходим со ступени на ступень. Нужно так легко оставлять и как можно быстрее переходить со ступени на ступень. Хвататься за следующую ступень, входить еще сильнее в объединение между нами, еще больше, и тогда мы вместе поднимаемся к ощущению бины. Ну, дай Бог, чтобы так произошло.
4: Я
3: продолжу синьку. Вопросы, кто и что. Я тут записал цитату из статьи. Все вопросы, то, что Ситрах раззадает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия действительно выше знания. Выше знания, прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу, выше всего.
0: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние у товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
3: Сейчас перейдем к следующей части урока, при этом споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение десяти сферот, том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабашем.
2: А еще есть там Захар от Решемода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимлбет, в Кетер Десак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил Зивук на два внутренних решемо ради нижней бины, называемой бина. Так и здесь. Кли Кетера, у которого есть Гимл Бет, совершила зивук на Гимл Бет ради своего нижнего, который здесь называется нижний Гимл Бет, то есть Хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется Хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимл де Тлапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет де Авиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Некева. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бет де Тлапшут. Бет де Тлапшут не поднимается в имя, не называется в Бет де Авиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимл де Тлапшут важна, если она соответствует ступени Бет де Авиют. Это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Она уже не подобна свету Хохма, который совершил Зивук в Парцуфе Аб, ради бины Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет бине, она стала ступенью Вак, потому что в бине Хохма имеет лишь Гимл де Тлапшут, а здесь она дает нижнему, называемого Хохма. Когда он находится в Гимл де Тлапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Накиву Кли Хохмы. Захар и Накива в Кли Кетера совершают зивук и порождают Захар и Накива в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захар и Накиву. Откуда? Из Гимелбет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в Кли Бене де Аб, происходящее из Хохмы де Аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из... может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рож де Аб и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рож де Аб, и когда есть гимел для итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него. В другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Да, дальше. По причине облачения и причине порождения — облачение. Тогда он нам объясняет, что Ахураим света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из гимел длит лапшут, что гимел длит лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рош де Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Скажу, о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в Кли Хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в Кли Бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимел бет, должен прийти в Кли Хохмы, так же, как гимел бет. Теперь, если действительно это гимел бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, гимел бет в Кли Кетера и гимел бет в Кли Хохмы. И отвечает: если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммел Бет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гиммел Бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот Гиммел Бет, который находится в кли хохма, где властвует свет Аб, потому что кли кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то и имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клебины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как Захар, только как не нуква. Что же он рассматривает как нуква? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуф аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де аб в парцуфе гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и врожденным от него Захаре есть только ваг без гар. Некива кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохме. Очищается ли сейчас гимл дает лапшот? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и Гиммел Дейт Лапшут очистился до Бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до Пхины Алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно Захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дает лапшут, светит только ваг хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алиф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон кли бины в парцуфе аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины аб, находятся тут, в кли хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клибины, тогда он говорит нечто новое. Клейбины. Здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилась в клей хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшут, как мы изучали в парцуфе Аб. То, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в Бине де Сак остаются решимот, которые были у нее в парцуфе Абба. Это то, что он говорит, но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы. Можем сказать. И еще более важно, зон, который находится в кли хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
0: И так же, как тот зивук, который был зон кли бины в парцуфе Аб, породивший одну Эй, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее Вав в Эй берет Исод, а ее Далит в Эй берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина, в парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну Эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исод и Малхут, когда ее Вав берет Исод, а ее Далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера — это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захар Накива в Кли Хохмы — это тоже Вак Хохмы. И у Захара, происходящего из Гимл, Дейт Лапшут, и уровень Бины у Накивы, происходящий из Бет де Авиют. Он спрашивает, и несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством Вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в кли хохмы на две стадии в парцуфе Аб и дает бину, я называю Вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было, здесь, в парцуфе Сак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимлда Итлапшут, его свет большой, мощный, а то, что его называют вак хухмы, это из-за Ахураем. Света хохмы в Рож, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь вак. И поэтому его порождение тоже считается вак, так же, как и он, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураем. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством ВАК относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы. В Кли Хохмы я не говорю, что он получает ВАК. А что он говорит здесь? Что он получает ВАК. И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть ВАК Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает ВАК по другой причине. ВАК — это ВАК, тут нечего обсуждать. Он говорит ВАК. Почему он не говорит ВАК? Это же ВАК. Он говорит ВАК Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы Деап, и этот цвет выходит к бине. Он говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение?
2: Спрашивает по тому же поводу причины.
0: Только почему это называется ВАК? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где ВАК называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает это ВАК? Он объясняет так. Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень. В отличие от Бины, которая получила от Хохмы, только бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только ВАК из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть гимл дает лапшут, он не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда гимл дает лапшут, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его килим, Ахураим отменяются, и появляется преимущество. Что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество, поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было виют гимл, а что было в Кли Хохмы? Бедда виют. Там осталось решимо бедда виют. Это решимо бедда виют помогает бине, которая получила от бед Кетера, чтобы не дать ей, как у любого порождения, здесь есть преимущество по сравнению с тем, что было в Кли Бины парцуфа Аб. В чем был вопрос? Почему он не говорит, согласно известному правилу, что зивук, который получает нижний от высшего, то есть порождение, называется ВАК? И почему здесь он так не считает? Ведь что мы называем ВАК Хохмы? И для чего он говорит, что это называется вак? По причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения. Потому что свет Аб не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Клихухмы,

это большой свет, чего не было в Клида Бина, которая получила от какой ступени? От Бет. А здесь от Бет, от Гимл, это большой свет, это первое. Кроме того, он получил поддержку от своего клиента. И когда был этот свет, когда была мать в Кетере, была власть света Аб над Кли Кетером, что он светил только Вак. Были Ахураим, света Аб, властвующий над Кли Кетера, Десак. Но когда он спустился в Хохму, над Хохмой свет Аб, уже не властвуют эти Ахураим. Поэтому здесь есть поддержка от нижнего Кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины Кли Хохме Десак, который получает от Кли Кетера Десак, где находится Беда Бина Давьют, тоже не называется настоящим порождением. Она называется Вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда Бет де Авиют спустилась в Кли Хохмы, он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в Кли Хохмы осталась Бет, Бет де Тлапшут, Парцуфа Аб, ведь Гимл была в Кетере Даав, а Бет было в Хохме Даав. Значит, это Ришему осталось, и оно помогает ему также в том, что этот Бет не будет настоящим Вак. Что непонятно? Это то же самое было и там, что Бет Хохме спустилось в Бет Бины. И несмотря на то, что там тоже есть Ришему, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зивуг, который вышел на два внутренних решимот Кли Хохмы для Кли Бины, называется светом Захар, относящимся к Вак? Решимо, которое осталось от первого распространения в Кли Бины, считается только светом Накива. Правильно, это Гар, но все же Накива. Почему это Накива? Потому что только Решему. Получается, что уровень, который есть в Бине, называется Вак. В отличие от того, что здесь, в Парцуфе Сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и Бина, и Хохма, которые получили от Зивуга, вышедшего в Кли Кетер на Гимл Бет, он говорит, Гимл называется Вак, потому что приходит от облачения, а Бет остается в Бине. А Бет спустилась в Хохму. Почему я не говорю, что это называется Вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю Вак по причине облачения. Говорят, что он может дать нижним только Вак. Поэтому свет Гимл, Гимл Дейт Лапшут, который спускается вниз под Кли Хохмы. В Кли Хохмы нет Ахурая. Поэтому есть у них свет Хохма, называемый Вак де Хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в Кли Бины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: урок основан на статьях из книги труды Бальсулама. Книгу можно найти на Капсюаэл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Баля Сулама, статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале, 383-я страница на иврите в книге труды Баля Сулама. Мы с вами начнем читать 9-й пункт, потом 10-й, но в 8-м пункте, который мы изучали, Баля Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым. То есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить, потому что 8-й пункт, 9-й пункт говорит о том, что было в 8-м пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам, своим трудом». И дальше Баля Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Баля Сулам продолжает и говорит в конце 8-го пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Баля Сулам в 8-м пункте. Сейчас мы начнем читать в 10-м, 9-й пункт. А в 9-м пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в 8-м пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе. В десятках, 9-й пункт, прочитаем дважды. Не торопитесь. Баля Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Баля Сулама вместе в десятке. Почитаем 9-й пункт. Прочитаем два раза. Выделим 6 минут. Посмотрим, хватит ли нам этого времени.
3: 9-й пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закон, известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: Второе, в противоположности этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит, потому что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
4: Отет. Умнам.
3: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали 9-й пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий 9-й пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
3: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
1: Когда есть хисарон?
3: Ну вот видишь? Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хисарон, потребность, что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение. А иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого, кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
1: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
3: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. Ты, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова идти на работу, там снова твои эти больные, эта очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем тебе очень приятно, то это не проблема? Никаких проблем? Тогда это движение превращается уже в путешествие, прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
1: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
3: Это не работа быть как творец, это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника, ну так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило, получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это мы называем Авудат Ашем, работу Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
1: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
3: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его, будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время. Все время то, что называется, мы не делаем действий.
1: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем,
3: это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а творец выполняет.
1: Но почему это не происходит в жизни?
3: Потому что ты не хочешь просить. Не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах. Самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
1: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
3: Чтобы Творец услышал. Это твоя просьба, для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
1: А что доставит ему наслаждение?
3: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов. Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
1: Как же доставит ему наслаждение?
3: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается. Так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
1: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
3: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
1: Да, просить о него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы доставить ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
3: Это как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь. Не страдает от нее.
1: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы, то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он. Быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
3: Люби товарищи, тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищи. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
1: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом. Где он находится? Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу? Как выйти из заботы о себе к заботе о товарище? То, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу. Так работать, и тогда он будет наслаждаться.
3: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарища, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
1: Да, и пользоваться помощью товарища. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания, им напоминать, все время быть в этом. Потому что самому тяжело, ты теряешься, но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
3: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
1: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер 2. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, и поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бааль Олам пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение — это мы хотим. Но обратно этому — опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном животном уровне. Также на уровне человеческом. Если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что неважно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается, когда в нем мы можем буквально определить себя. Мы сами самостоятельно. Но так или иначе, он говорит, что пока мы не обретаем эту независимость, мы обязаны существовать как каждая ветвь относительно своего корня, и тогда независимость достигается, когда мы отрываемся от своего корня. И тогда в этом мы независимы и начинаем сами определять свою форму в процессе, который называется «Победили меня сыновья мои».
3: Вы говорите, что мы отрываемся от корней?
1: Конечно. Если я хочу быть свободным, я должен быть отделенным от хозяина. А как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
3: Так почему же мы хотим с ним слиться?
1: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
3: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень.
1: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
3: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв, вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
1: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы вы сделали меня, как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть... выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
3: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
1: Конечно.
3: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
1: Да, это все говорится относительно нижнего. Это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Тора упала с неба. Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
3: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
1: Конечно.
3: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
1: Что мы строим Творца и связи между нами правильных. Потому что Творец, он... это закон связи в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
3: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важные, для каждого из нас? И мы бы хотели сделать это более важным с помощью десятки. Пять минут на обсуждение.
4: Я чувствую, что хасер ли кцат леодот.
1: Я чувствую, что мне не хватает благодарить. Вот это осознание духовного развития — это подарок. Самое большое, что ты можешь получить в этом мире. Осознание, ощущение Творца. Я хотел бы благодарить больше вообще за возможность думать об этом.
3: Думаю, что это и внешне, и внутренне, прежде всего, усиливать рамки на протяжении дня, быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что сирия, что десятка — это буквально твоя часть. Над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
1: Какие вещи не важны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
3: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Вот как раз в таком состоянии я бы сказал построение молитвы. И объединение с товарищем. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
1: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у Него эту силу больше заботиться о товарищах, стремиться к Нему, быть в величии Его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
3: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути. Насколько они важны. Насколько Творец желает именно их. И именно это товарищи выражают хиссарон в пути с тобой. Тогда становится понятно, какие действия нужно делать. Что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
1: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. И это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
4: Да,
3: и достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, чтобы прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
1: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это. Нужна важность этого. Вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
3: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получать ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответам на вопросы. Прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как творец не означает работа. То есть быть как творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, и для него это не было работой? Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
5: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх. Крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. Это было настолько высоко, и я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
3: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
5: Балтия 3.
6: Да, Хаверим, но я по профессии музыкант, и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали, и как будто вот казалось, я даже себя ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить, но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что у тебя есть возможность быть с товарищами в команде, и еще выступать, и быть частью, и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение. Несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
3: Спасибо, что поделились. Woman.
7: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь
5: стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотел делать им прически, все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И я
1: меня это очень радовало, баловать своих подруг.
8: Да, спасибо. Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
9: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים.
1: לא שומעים. פרובי ג'ישו.
9: וומן מק 167, בבקשה.
10: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
8: Да,
11: потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело, уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить Его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое я бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев один.
12: Так, дякую, товарищи. Что значит каждый раз будувати кетер важливості Творца над дев'ятью...
1: Спасибо, товарищи. Что значит каждый раз выстраивать кетер важности Творца над девятью нижними сферот? Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер, но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера. Он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца. И он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорился величие товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, И таким образом мы строим Творца. Что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? О чем говорил Рав? Что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новый авиют, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина во прах и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать и величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
13: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке Каббала, он отдает, ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда пришел наука Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню. Конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло. Ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отражение, или что, какой это этот механизм? Давайте подумаем вместе.
9: Мак 11.
14: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, который мы очень любим, в духовной работе?
11: Это свойство Творца. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
15: Шалом, Борис, Мак Исраэль.
1: Я думал о просьбе, но это просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток. И я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти три дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
11: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
1: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система рвут, они связаны с системой рвут, не могут платить из разных социальных причин.
11: Да. Порядка 1500 товарищей мы помогаем, не надо стесняться. Так же, как 1500 человек получают помощь, так каждый может обратиться и получить ее.
16: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа — это всегда действие против желания, а свобода воли существует для того, чтобы обрести работу.
1: Свобода выбора, ты говоришь о том, что Рав объяснял в клипе. Рав говорил о том, что мы должны отделиться от Творца и выбрать заново
5: быть подобными ему. Он говорил об этом процессе тем, что мы отрываемся от корня, и мы выстраиваем корень. То есть если мы будем все время оставаться прилепленными к корню, то этот... Он говорит, мы не просто отрываемся, но мы отрываемся от него для того, чтобы построить его из свободы выбора. Это и называется «вы сделали меня». Как мы строим его? Мы строим его тем, что мы поднимаем эти ценности, которые для нас не важны, и делаем их важными. Это то, что спрашивал товарищ до этого, Влад, там по поводу Малхут, Кетера, как мы заново каждый раз это свойство делаем кетером. Это начинается с того момента, когда мы отрываемся от корня, чтобы смогли построить его просьбами к нему. Этим мы делаем его. Вы сделали меня. В итоге это он называет «И победили меня, сыновья мои». Алмата.
17: Огромное спасибо. Очень хороший урок. Спасибо, что разрешили спросить. Вопрос, вот продолжение о предстоящем конгрессе. Первый раз наша десятка во время конгресса будет находиться в таком изолированном состоянии. И у нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв от Творца. Но то же самое есть такое понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно эту границу провести в работе в десятке во время этих конгрессов, с тем, что у нас будет требование, мы будем жестко находиться в работе, и в то же время не проявлять этого давления чрезмерного? Спасибо большое.
8: Есть, может, кто-то в зале, кто хочет ответить? Задай еще раз этот вопрос, чтобы товарищи подумали и ответили на этот вопрос. Задай, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
17: И есть большая возможность совершить отрыв от Творца именно в десятке. В то же время есть понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно провести границу между нашим усилием, нашим отрывом, и в то же время сделать такое, в то же время насилие, в то же время сделать насилие над собой и в этом, но при этом как-то соблюсти границу. Где граница? Спасибо.
18: Кен, Шелатова. Кен. Я, Кен.
5: Нет границы. Преодоление — это не принуждение в работе, это наш выбор. Человек, который работает духовно, у него есть преодоление. Тот, кто не хочет быть здесь и чувствует принуждение, так он не находится здесь. Здесь никого не принуждает.
8: Этот конгресс подхватывает каждого товарища как бы к крайности. С одной стороны, большие ожидания и от себя, и от всех товарищей. А с другой стороны, ты должен всех накормить любовью. То есть это подвижка к действию в обе крайности. То есть это и страх, и любовь. Принять всех в любых состояниях, в которых бы они не были, для того, чтобы десятка сплотилась в нечто единое, целое.
19: А гвоздь забывается Максом.
5: Граница — это Максом. Мы переходим... Граница — это Махсом. Мы должны перейти из того, что определяем духовное, к тому, что не определяем материальным. Это есть новая граница.
8: Махсат, надеюсь, что ты получил ответ. Итак, мы закончили урок. Сегодня у нас урок, который бы хотел представить в 4 дня, 16.00. Урок на особенную тему, это на тему книги Торы. Мы прошли 3 дня праздников и подумали, что было бы правильно посвятить этот урок
3: нашему сообществу учащихся, всем, кто принимает участие на этом уроке. Мы подготовили особый урок, подготовили цитаты на тему Торы, все, что писали каббалисты, буквально провели очень кропотливую работу. Не так много есть хороших отрывков, а еще мы нашли разные отрывки Семена с Равом, Орона с Равом, и о недельных главах.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность в правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях. И туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стер он все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
0: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое — работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца,

0: что он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал: «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Так мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии «кто» и «что ми» и «ма», когда они соединяются, получается сочетание букв «маем» — «вода». Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется «жизнь», было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов «кто» и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий «что» и «кто». Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси: «Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег». Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий «ма», «что» и «ми», «кто», как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие «высшее знание». И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милости, гневите хесед Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит: «Есть у них глаза, но не видят они». И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все высшее знание, в этом месте у Ситрахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Ситрахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как высшее знание, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние высшего знания, то есть свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказано, можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. то есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением радиотдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойства бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой Ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющийся свойством бины, отдающих келим, ситра Ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра Ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра Ахра есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры выше знания, ситра Ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано, учение десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рожь, то есть совершенство. Потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать, то есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить, и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу». И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получается.

0: Получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно. Ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил «все действия твои будут ради небес». То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство Хафец Хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий, а поскольку он не может преодолеть свое тело. Он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря: «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя, а иначе я не способен». А человек должен сказать: «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот, это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему: «У остальных людей нет разума, они могут работать на тебя, но я не такой, как остальные люди, и я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа Творца». Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как этот человек понимает, а не так, как это понимает Творец. И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. Сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством. Как сказано в статье моего отца и учителя, что человек должен верить выше знания, что он совершенен. А противоположность совершенного — это когда приходит ситра ахра и показывает ему все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния, вплоть до того, что человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он, или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой, это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей, то есть когда он видит истину, как он видит, согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий, а поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левая линия называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет высшее знание. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях, то есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве вышезнания на левой линии, и благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством вышезнания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему вышезнание, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, услышу, что скажет всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся к глупости. Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как противоположности, святость называется воды раздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть, чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно, ведь скверной в работе называется отупение сердца.
2: То
1: есть что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Сетра Ахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знание наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Крепись к Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Так мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе?» со страницы 36, первый том «Шлаве Сулам».
3: Рационали идти в Ленивраав.
1: Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее? Мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, который состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. Потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть любое плохое ощущение. И именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келим, и тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте, в ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правое и левое. Две противоположные силы. То есть левое — это природа человека, а правое — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, он называет свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу. И каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способности, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это игры, они не понимают это, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того. Потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тесферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает, когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то. Нет гладкого перехода из одного состояния в другое. Средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед, когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих хилим. То есть он не пользуется своей природой. И прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие килим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачке от знания нижнего хафес хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе, в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность в них будет ощущаться все больше и больше. И эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие... Тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левой линии и правой линии. А избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться — это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение. Есть вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправные келим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знаний?
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться, и объединяться.
1: Да, чувствую, что вся статья говорит, что удается ли тебе прийти к молитве или нет. Статья была написана «Мутные воды», что ты чувствуешь, что все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда мы спрашиваем, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что, это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас, вопросы «кто и что?». Вопрос «кто такой этот Творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас? А как справиться с потопом? Как плыть в нем? Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно заботиться о наполнении, об ощущении.

0: что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия лежит на выше знания. Выше знания, прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу, выше всего.
1: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении, мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
0: Сейчас перейдем к следующей части урока, при этом споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение десяти сферот, том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабашем.
2: А еще есть там Захар от Решимода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимлбет, в Кетер де Сак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил Зивук на два внутренних решимо ради нижней бины, называемой бина. Так и здесь. Кли Кетера, у которого есть Гимл Бет, совершила зивук на Гимл Бет ради своего нижнего, который здесь называется нижний Гимл Бет, то есть Хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется Хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимл де Тлапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет-де-Авиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Накива. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бедейт Лапшут. Бедейт Лапшут не поднимается в имя, не называется в Бет-де-Авиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимлбет Лапшут важна, если она соответствует ступени Бет-де-Авиют, это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Она уже не подобна свету Хохма, который совершил Зивук в Парцуфе Аб, ради бины Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет бине. Она стала ступенью Вак, потому что в бине Хохма имеет лишь Гимл де Тлапшут. А здесь она дает нижнему называемого Хохма. Когда он находится в Гимл де Тлапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Накиву кли хохмы. Захар и Накива в кли кетера совершают зивук и порождают Захар и Накива в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захар и Накиву. Откуда? Из Гимелбет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли Бене де Аб, происходящее из Хохмы де Аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из... может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рож де Аб и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рож де Аб, и когда есть гимел для итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него. В другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Дальше. По причине облачения и причине порождения — облачение. Тогда он нам объясняет, что Ахураим света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нежным, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из гимел длит лапшут, что гимел длит лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рош де Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Это же о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в кли бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимел бет, должен прийти в кли хохмы, так же, как гимел бет. Теперь, если действительно это гимел бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, гимел бет в кли кетера и гимел бет в кли хохмы? и отвечает: «Если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммел Бет, мы сейчас увидим, так ли это?» Допустим, что да. Есть разница. Гиммел Бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот Гиммел Бет, который находится в кли хохма, где властвует свет ап, потому что кли кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то и имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клебины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как захар. Только как не нуква. Что же он рассматривает как нуква? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуфа аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де аб в парцуфе гальгальта. Это одно и то же, нет отличий. И в силу этого также и врожденным от него Захаре есть только ваг без гар. Некива кетера тоже наделяет свои формы, родившуюся от нее Некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохме. Очищается ли сейчас гимл дает лапшот? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и Гиммел Дейт Лапшут очистился до Бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до Пхины Алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дает лапшут, светит только ваг хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алиф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон кли бины в парцуфе аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины аб, находятся тут, в кли хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клебины, тогда он говорит нечто новое. Клейбины. Здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилась в клей хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшут, как мы изучали в парцуфе Аб. То, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в бине де Сак остаются решимот, которые были у нее в парцуфе Абду. Это то, что он говорит. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы. Можем сказать. И еще более важно, зон, который находится в кли хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
0: И так же, как тот зивук, который был зон клибины в парцуфе Аб, породивший одну эй, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее вав в эй берет Исод, а ее далит в эй берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина,
1: в
0: парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исод и Малхут, когда ее вав берет Исод, а ее Далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера это вак хохмы. А накива кетера — это уровень бины. Это просто. Гимл бет. И Захара накива в кли хохмы — это тоже вак хохмы. И у Захара, происходящего из Гимл, Дейт Лапшут, и уровень Бины Унакивы, происходящий из Бет де Авиют. Он спрашивает, и несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в кли хохмы на две стадии в парцуфе Аб и дает бину, я называю вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было, здесь в парцуфе Сак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимл де Итлапшут. Его свет большой, мощный, а то, что его называют вак хухмы, это из-за Ахураем, света хухмы в Рож, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь вак. И поэтому его порождение тоже считается вак, так же, как и он, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураим. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством ВАК относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы. В Кли Хохмы я не говорю, что он получает ВАК. А что он говорит здесь? Что он получает ВАК. И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть ВАК Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает ВАК по другой причине. ВАК — это ВАК, тут нечего обсуждать. Он говорит ВАК. Почему он не говорит ВАК? Это же ВАК. Он говорит ВАК Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы Деап, и этот цвет выходит к бине. Он говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение?
2: Спрашивает по тому же поводу причины.
0: Только почему это называется ВАК? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где ВАК называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает этого? Как он объясняет так? Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень, в отличие от Бины, которая получила от Хохмы, только бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только ВАК из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть Гимл Дейт Лапшут, он не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда Гимл Дейт Лапшут, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его Килим, Ахураим отменяются, и появляется преимущество, что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество, поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было виют Гимл, а что было в Кли Хохмы? Бет-Давиют. Там осталось решимо Бет-Давиют. Это решимо Бет-Давиют помогает Бине, которая получила от Бет-Кетера, чтобы не дать ей, как у любого порождения, здесь есть преимущество по сравнению с тем, что было в Кли Бины парцуфа Аб. В чем был вопрос? Почему он не говорит, согласно известному правилу, что зивук, который получает нижний от высшего, то есть порождение, называется ВАК? И почему здесь он так не считает? Ведь что мы называем ВАК Хохмы? И для чего он говорит, что это называется вак? По причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения. Потому что свет Аб не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Кли Хохмы Парцуфа Аб. Ответ. Он говорит здесь, что это не похоже на то, что там порождение нижней Кли Хохмы здесь имеет помощь, которой не было там. Поэтому он не хочет сказать «вак», так чтобы было ясно, что это не похоже на то, что там. То есть, во-первых, то, что он получает от вак де Захар, он получает вак де Хухма, Гимл де Лапшут. Это большой свет, чего не было в Кли де Бина, которая получила от какой ступени? От Бет. А здесь от Бет, от Гимл, это большой свет. Это первое. Кроме того, он получил поддержку от своего Кли. И когда был этот свет, когда была мать в Кетере, была власть света Аб над Кли Кетера, что он светил только вак. Были Ахураим, света Аб, властвующий над Кли Кетера, Десак. Но когда он спустился в Хохму, над Хохмой свет Аб, уже не властвуют эти Ахураим. Поэтому здесь есть поддержка от нижнего Кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины Кли Хохмы Десак, который получает от Кли Кетера Десак, где находится Беде Бина Давью, тоже не называется настоящим порождением. Она называется вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда Бет Давьют спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в Кли Хохмы осталось Бет, Бет Дейт Лапшут, Парцуфа Аб, ведь Гимл была в Кетере де Аб, а Бет было в Хохме де Аб. Значит, это Ришему осталось, и оно помогает ему также в том, что этот Бет не будет настоящим вак. Что непонятно? Это то же самое было и там, что Бет Хохме спустилось в Бет Бины. И несмотря на то, что там тоже есть Ришему, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зивух, который вышел на два внутренних решима от Кли Хохмы для Кли Бины, называется светом Захар, относящимся к вак? Решимо, которое осталось от первого распространения в Кли Бины, считается только светом Накива. Правильно, это Гар, но все же Накива. Почему это Накива? Потому что только Решему. Получается, что уровень, который есть в Бине, называется Вак. В отличие от того, что здесь, в Парцуфе Сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и Бина, и Хохма, которые получили от Зивуга вышедшего в Кли Кетер на Гимл Бет, он говорит, Гимл называется Вак, потому что приходит от облачения, а Бет остается в Бине. А Бет спустилась в Хохму. Почему я не говорю, что это называется вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю вак по причине облачения. Говорят, что он может дать нижним только вак. Поэтому свет Гимл, Гимл Дейт Лапшут, который спускается вниз под кли Хохмы. В кли Хохмы нет Ахурая. Поэтому есть у них свет Хохма, называемый Вагда Хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в кли Бины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.
3: Перейдем к следующей части обучения между товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсюл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Бааля Сулама. Статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале. 383-я страница на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы с вами начнем читать 9-й пункт, потом 10-й. Но в 8-м пункте, который мы изучали, Бааль Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым, то есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить, потому что восьмой пункт, девятый пункт говорит о том, что было в восьмом пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам, своим трудом». И дальше Бааль Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Бааль Сулам продолжает и говорит в конце восьмого пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Бааль Сулам в восьмом пункте. Сейчас мы начнем читать в десятках девятый пункт. А в девятом пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в восьмом пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе. В десятках девятый пункт. Прочитаем дважды. Не торопитесь. Бааль Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Бааль Сулама вместе в десятке. Почитаем девятый пункт. Прочитаем два раза. Выделим 6 минут. Посмотрим, хватит ли нам этого времени.
3: Девятый пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закон известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: Второе, в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
4: Отец, умнам...
3: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе, и нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали 9-й пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий 9-й пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
3: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
1: Когда есть хизарон?
3: Ну вот видишь? Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хисарон, потребность, что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение. А иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого, кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
1: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
3: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. И, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова выйти на работу, там снова твои эти больные, эта очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем-то, с кем тебе очень приятно, то это не проблема. Никаких проблем. Тогда это движение превращается уже в путешествие, в прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
1: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
3: Это не работа быть как творец, это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника. Ну так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило. Получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это мы называем Авудат Ашем, работа Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
1: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
3: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его, будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время. Все время то, что называется, мы не делаем действий.
1: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем,
3: это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а творец выполняет.
1: Но почему это не происходит в жизни?
3: Потому что ты не хочешь просить. Не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах. Самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
1: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
3: Чтобы Творец услышал? Это твоя просьба для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
1: А что доставит ему наслаждение?
3: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов. Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
1: Как же доставит ему наслаждение?
3: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается. Так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
1: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
3: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
1: Да, просить о него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы доставить ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
3: Это как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь. Не страдает от нее.
1: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы, то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он. Быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
3: Люби товарищи, тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищи. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
1: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом. Где он находится? Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу, как выйти из заботы о себе к заботе о товарище, то, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу, так работать, и тогда он будет. наслаждаться.
3: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарища, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
1: Да, и пользоваться помощью товарищей. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания. Им напоминать. Все время быть в этом. Потому что самому тяжело, ты теряешься. Но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
3: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
1: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер 2. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бааль Олам пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение. Это мы хотим. Но обратно этому опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном животном уровне. Также на уровне человеческом, если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что не важно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается, когда в нем мы можем буквально определить себя мы сами.

0: отделенным от хозяина, а как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
1: Так почему же мы хотим с ним слиться?
0: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
1: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень.
0: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
1: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
0: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы вы сделали меня, как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть... выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
1: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
0: Конечно.
1: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
0: Да, это все говорится относительно нижнего. Это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Тора упала с неба. Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
1: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
0: Конечно.
1: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
0: Что мы строим Творца и связи между нами правильных. Потому что Творец, он... это закон связи в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
1: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важные, для каждого из нас? И мы бы хотели сделать это более важным с помощью десятки. 5 минут на обсуждение.
0: Я чувствую, что мне не хватает.

0: тает благодарить. Вот это осознание духовного развития — это подарок. Самое большое, что ты можешь получить в этом мире. Осознание, ощущение Творца. Я хотел бы благодарить больше вообще за возможность думать об этом.
1: Думаю, что это и внешне, и внутренне, прежде всего, усиливать рамки на протяжении дня, быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что сирия, что десятка — это буквально твоя часть, над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
0: Какие вещи не важны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
1: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Как раз в таком состоянии я бы сказал построение молитвы и объединение с товарищами. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
0: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у него эту силу больше заботиться о товарищах, стремиться к нему, быть в величии его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
1: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути, насколько они важны, насколько Творец желает именно их, и именно это товарищи выражают хиссарон в пути с тобой. Тогда становится понятно, какие действия нужно делать. Что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
0: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. Это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
2: Да, и
1: достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
0: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это. Нужна важность этого. Вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
1: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получать ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответу на вопросы. Прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как творец не означает работа. То есть быть как творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, и для него это не было работой? Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
0: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх, крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. Это было настолько высоко, и я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
1: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
0: Балтия 3.
2: Да, Хаверим, но я по профессии музыкант, и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали, и как будто вот казалось, я даже себе ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить, но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что у тебя есть возможность быть с товарищами в команде, и еще выступать, и быть частью, и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение. Несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
1: Спасибо, что поделились. Woman.
0: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотела делать им прически все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И я меня это очень радовало, баловать своих подруг.
1: Да, спасибо. Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
3: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים.
0: לא שומעים. פרובייט ישו.
3: Woman Mac 167, בבקשה.
4: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
1: Да, потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело, уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить Его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое я бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще, это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев один.
5: Так, дякую, товарищи. Что значит каждый раз будувати кетер важливості Творца над дев'ятью?
0: Спасибо, товарищи. Что значит каждый раз выстраивать кетер важности Творца над девятью нижними сферот? Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер, но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера. Он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и с самой высокой ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца. И он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорился величие товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, И таким образом мы строим Творца. Что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? О чем говорил Рав? Что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новый авиют, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина в опрах и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
6: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науку Каббала, он отдает, ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда прошла наука Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню. Конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло. Ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отражение, или что, какой это этот механизм? Давайте подумаем вместе.
7: Мак 11.
8: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, который мы очень любим, в духовной работе?
1: Это свойство Творца. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
9: Шалом, Борис, Мак Исраэль. Хашавти аль бакаша,
0: аваль зе бакаша. Я думал о просьбе, но эта просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток. И я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти три дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
1: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
0: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система рвут, они связаны с системой рвут, не могут платить из разных социальных причин.
1: Да. Порядка 1500 товарищей мы помогаем, не надо стесняться. Так же, как 1500 человек получают помощь, так каждый может обратиться и получить ее.
10: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа — это всегда действие против желания, а свобода воли существует для того, чтобы обрести работу.
0: Свобода выбора, ты говоришь о том, что Рав объяснял в клипе. Рав говорил о том, что мы должны отделиться от Творца и выбрать заново быть подобными ему. Он говорил об этом процессе тем, что мы отрываемся от корня, и мы выстраиваем корень. То есть если мы будем все время оставаться прилепленными к корню, то этот... он говорит, мы не просто отрываемся, но мы отрываемся от него для того, чтобы построить его из свободы выбора. Это и называется «Вы сделали меня». Как мы строим его? Мы строим его тем, что мы поднимаем эти ценности, которые для нас не важны, и делаем их важными. Это то, что спрашивал товарищ до этого, Влад, там по поводу Малхут, Кетера, как мы заново каждый раз это свойство делаем кетером. Это начинается с того момента, когда мы отрываемся от корня, чтобы смогли построить его просьбами к нему. Этим мы делаем его. Вы сделали меня. В итоге это он называет «И победили меня, сыновья мои». Алмата.
7: Огромное спасибо. Очень хороший урок. Спасибо, что разрешили спросить. Вопрос, вот продолжение о том, предстоящем конгрессе. Первый раз наша десятка во время конгресса будет находиться в таком изолированном состоянии. И у нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв от Творца. Но то же самое есть такое понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно эту границу провести в работе в десятке во время этих конгрессов, с тем, что у нас будет требование, мы будем жестко находиться в работе, и в то же время не проявлять этого давления чрезмерного? Спасибо большое.
11: Есть, может, кто-то в зале, кто хочет ответить? Задай еще раз этот вопрос, чтобы товарищи подумали и ответили на этот вопрос. Задай, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
7: И есть большая возможность совершить отрыв от Творца именно в десятке. В то же время есть понятие, как нет насилия в духовном. Как правильно провести границу между нашим усилием, нашим отрывом, и в то же время сделать такое, в то же время насилие, в то же время сделать насилие над собой и в этом, но при этом как-то соблюсти границу. Где граница? Спасибо.
12: Кен, Шелатова. Кен. Я, Кен.
13: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות.
0: Нет границы, преодоление — это не принуждение в работе, это наш выбор. Человек, который работает духовно, у него есть преодоление. Тот, кто не хочет быть здесь и чувствует принуждение, так он не находится здесь, здесь никого не принуждает.
11: Этот конгресс подхватывает каждого товарища как бы к крайности. С одной стороны, большие ожидания и от себя, и от всех товарищей, а с другой стороны… Ты должен всех накормить любовью. То есть это подвижка к действию в обе крайности. То есть это и страх, и любовь. Принять всех в любых состояниях, в которых бы они не были, для того, чтобы десятка сплотилась в нечто единое, целое.
14: А гвоздь за бойцы Максом.
0: Граница — это Максом. Мы переходим... Граница — это Махсом. Мы должны перейти из того, что определяем духовное, к тому, что не определяем материальным. Это есть новые границы.
11: Махсат, надеюсь, что ты получил ответ. Итак, мы закончили урок. Сегодня у нас урок, который бы хотел представить в 4 дня, 16.00. Урок на особенную тему, это на тему книги Торы. Мы прошли 3 дня праздников и подумали, что было бы правильно посвятить этот урок нашему сообществу учащихся, Всем, кто принимает участие на этом уроке, мы подготовили особый урок, подготовили цитаты на тему Торы, все, что писали каббалисты, буквально провели очень кропотливую работу. Не так много есть хороших отрывков, а еще мы нашли разные отрывки Семена с Равом, Орона с Равом, и о недельных главах мы постараемся представить материалы о десяти заповедях и как это выражается в наших десятках, найти связь. Ну и хотим посмотреть еще, покажем связь, 10 шагов к свету. И приглашаем всех принять участие, будет интересно.
0: И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему крепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и сквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях, и туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стер он все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью, а отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
2: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое — работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что Он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал: «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса Его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Так мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве Шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии, кто и что, ми и ма, когда они соединяются, получается сочетание букв «маем» — «вода». Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнь, было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов — «кто?» и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий, что и кто. Как сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси, Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий ма, что и ми, кто, как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие высшее знание. И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
2: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милость или наверное, хесед Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, и это покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит, есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все выше знания, в этом месте у Сидры Ахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Сидры Ахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как выше знания это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
2: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. То есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойство бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющиеся свойством бины, отдающих келим, ситра ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры, выше знания, ситра ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
2: Как сказано, учение десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство. Потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать. То есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу. И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требуют дающие, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно. Ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил «все действия твои будут ради небес». То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
2: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство Хафец Хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий, а поскольку он не может преодолеть свое тело. Он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
2: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря: «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя, а иначе я не способен». А человек должен сказать: «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот, это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему: у остальных людей нет разума, они могут работать на тебя, но я

0: вести горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством. Как сказано в статье моего отца и учителя, что человек должен верить в высшее знание, что он совершенен. А противоположность совершенного — это когда приходит ситра ахра и показывает ему все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния, вплоть до того, что человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой. Это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей. То есть, когда он видит истину, как он видит согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий. А поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левая линия называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях, то есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?

0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии, и благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, услышу, что скажет Всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся к глупости. Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как в противоположности святость называется воды раздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть, чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно, ведь скверной в работе называется отупение сердца.
2: То есть,
1: что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Сетра Ахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знания наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Скажи, с Творцом вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Так мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе» со страницы 36, первый том «Шлавей Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее? Мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, которая состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. Потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть любое плохое ощущение. И именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келимы, тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте, в ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правая и левая. Две противоположные силы. То есть левая — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, называется свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу, и каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способность, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, или как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это игры, они не понимают этого, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того, потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тесферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает. Когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то, нет гладкого перехода из одного состояния в другое. А средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю, и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед. Когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих килим.
3: То есть
1: он не пользуется своей природой. И прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие килим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачке от знания нижнего хафец хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность в них будет ощущаться все больше и больше. И эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, которые он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие, тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левая линия и правая линия. А избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться, это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение.
3: Есть
1: вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправный килим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знаний?
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться и объединяться.
1: Да, чувствуем, что статья говорит, удается ли тебе прийти к молитве или нет. В статье было написано «мутные воды», что ты чувствуешь все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда ты чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда я спрашиваю, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что, это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас, вопросы «кто» и «что». Вопрос «кто такой этот творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас? А как справиться с потопом? Как плыть в нем?» Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь его, потому что так или иначе мы проходим, переходим со ступени на ступень. Не нужно так легко оставлять и как можно быстрее переходить со ступени на ступень. Хвататься за следующую ступень, входить еще сильнее в объединение между нами, еще больше, и тогда мы вместе поднимаемся к ощущению бины. Ну, дай Бог, чтобы так произошло.
4: Я
1: продолжу синьку. Вопросы, кто и что. Я тут записал цитату из статьи «Все вопросы». То, что Ситрахар задает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия действительно выше знания. Выше знания, прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу, выше всего.
0: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, ну, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
1: Сейчас перейдем к следующей части урока, при этом споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение 10 сферот, том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста, ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабаш.
2: А еще есть там Захар от Решимода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимлбет, в Кетер де Сак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил Зивук на два внутренних решимо ради нижней бины, называемой бина. Так и здесь. Клей Кетера, у которого есть Гимлбет, совершил Зивук на Гимлбет ради своего нижнего, который здесь называется нижний Гимлбет, то есть Хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется Хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимел Дейт Лапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет-де-Авиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего, называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Некева. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бедейт Лапшут. Бедейт Лапшут не поднимается в имя, не называется в Бет-де-Авиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимлбет Лапшут важна, если она соответствует ступени Бет-де-Авиют, это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Она уже не подобна свету Хохма, который совершил Зивук в Парцуфе Аб ради бины Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет Бине, она стала ступенью Вак, потому что в Бине Хохма имеет лишь Гимл Дейт Лапшут, а здесь она дает нижнему, называемого Хохма. Когда он находится в Гимл Дейт Лапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Некеву кли хохмы. Захар и Некева в кли кетера совершают зивук и порождают Захара и Некева в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захара и Некеву. Откуда? Из Гимел Бет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли Бене де Аб, происходящее из Хохмы де Аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из, может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рожь де Аб и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рожь де Аб, и когда есть гимл для итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него, в другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Дальше. По причине облачения, причине порождения, облачения. Тогда он нам объясняет, что Ахураим, света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из Гимел Длит Лапшут, что Гимел Длит Лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рош де Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Тоже о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли Хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в кли Бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимл бет, должен прийти в кли хохмы, так же, как гимл бет. Теперь, если действительно это гимл бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, Гимел Бет в кли Кетера и Гимел Бет в кли Хохмы. И отвечает, если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммел Бет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гиммел Бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот Гиммел Бет, который находится в кли хохма, где властвует свет Аб, потому что кли кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то и имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клибины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как Захар. Только как не нуква. Что же он рассматривает как нукву? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуфа Аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де Аб в парцуфе Гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только ваг без гар. Некива кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз. То есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохме. Очищается ли сейчас гимл дейт лапшут? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и Гиммел Дейт Лапшут очистился до Бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до Пхины Алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно Захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дейт лапшут светит только в ваг хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алиф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон клейбины в парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины Аб, находятся тут, в клей хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клибины, тогда он говорит нечто новое. Клейбины. Здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилось в клей Хохмы. Это Решимот Зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшут, как мы изучали в парцуфе Аб. То, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в бине десак остается решимот, которые были у нее в парцуфе Абду. Это то, что он говорит. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах. Зон в кли хохмы. Можем сказать... И еще более важно, зон, который находится в кли хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
1: И так же, как тот зивук, который был зон кли бины в парцуфе Аб, породивший одну эй, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее вав в эй берет Исод, а ее далит в эй берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина, парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исода и Малхут, когда ее вав берет Исод, а ее далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захар Накива —

Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада вас здесь видеть на очередном уроке нашего глобального курса. На прошлой неделе мы начали новую стадию нашего обучения. Мы начали новую тему, и мы прочитали статью Рабаша о цели группы. Мы начали говорить больше о группе, о том, насколько группа призвана

0: кто это такой, почему он нам нужен. Мы хотим понять, что учитель науки Каббала — это тот, кто указывает нам путь. Это не кто-то, кого мы превозносим, мы не ищем этого. Нам нужен тот, кто сможет нас направлять и соединять нас с истинными первоисточниками. Сможет соединять нас со всей цепочкой каббалистов. Да? Как всегда, я призываю вас открыть ваше сердце, быть с нами. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте нам. И я приветствую наших преподавателей. Здравствуйте, Михаэль, Авиу.
1: Да, хорошей недели всем.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подруги. Помашите нам, конечно. Чего вы такие, такие серьезные? Помашите нам рукой. Вот, прекрасно, это уже хорошее начало. Видите, мы также немножко спортом занимаемся на уроках, тоже важно. Мы очень рады вас видеть. Это совершенно не само собой разумеется, что мы собрались снова здесь, чтобы изучать нашу точку в сердце, растить ее, развивать ее, чувствовать ее, садить ее в окружении. Это очень-очень важно. Люди, которые находятся здесь с вами, это ваше окружение, и оно очень ценно. И сегодня мы будем говорить о очень важном важном факторе нашего окружения, без которого мы не можем продвигаться в духовном. Наша цель, Михаэля и моя, научить вас, какие составляющие, которые смогут помочь вам продвигаться в духовном, как научили и нас, как учили нашего учителя, и его учителя, и его учителя. И так это переходит из поколения в поколение, как такой секретный рецепт, который передается какого-то особенного блюда. Знаете, есть такие различные особенные блюда, которые запатентованы, с запатентованным рецептом. Тут мы не пытаемся сохранить это в секрете, этот рецепт. Наоборот, мы хотим рассказать всем, кто готов слышать. Вы здесь, и вы готовы слышать и слушать. И поэтому сегодня мы будем говорить о очень важной составляющей нашего духовного окружения. Но я должен сказать, что я уже воодушевлен Лили из Германии. Посмотрите, как она сидит с ручкой в руке, с наушниками. И я очень воодушевляюсь, когда я вижу таких серьезных учеников, студентов, студенток. Ваше отношение к обучению очень, действительно очень важно. И я воодушевляюсь таким серьезным отношением человека к своему к изучению. И желательно брать правильные, вот такие хорошие примеры друг у друга. Что же мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем говорить о одной из трех составляющих. Когда мы говорим вообще об окружении, оно включает в себя три большие составляющие, три основы. Каждая из них важна сама по себе. Нет более важной, менее важной. Так нам установили каббалисты, и так мы продолжаем этот путь. Первая основа, мы говорили о ней очень много, это книги, первоисточники, работа с первоисточником, с книгой, с текстом, связи с книгой, свет, возвращающий к источнику. Это первая составляющая. Мы о ней очень много говорили и будем еще дальше говорить. Вторая составляющая — это то, о чем мы будем говорить в основном на этом курсе, это группа. Мы называли это исследовательской группой, десяткой, мы еще будем об этом дальше говорить, поймем, что это значит. После следующего урока мы уже начнем более глубоко изучать принцип работы в десятке, и будем это делать на протяжении большого отрезка времени. А третья составляющая, она очень важна, и она называется «учитель». Или на иврите мы его называем «рав». Слово «рав» на иврите — это «великий».

0: Смысл слова «рав» — это «великий». А почему эта составляющая настолько важна, Михаил?
1: Почему эта составляющая важна? Ну, смотри, пишет нам здесь Баль Сулам, я думаю, давайте прочитаем отрывок. Он на самом деле отвечает здесь очень точно. Да, почитай, пожалуйста.
0: Давайте мы начнем сразу уже читать первоисточники. Давайте прочитаем слайд номер два. Очень особенная цитата Баля Сулама из предисловия книги Зоар. Второй слайд. Баля Сулам нам говорит в предисловии книги Зоар. Посмотрите, как он это говорит. Очень прямо, можно сказать. Если колонна из тысячи слепцов, слепцов, да? Если колонна из тысячи слепцов идет по дороге, и во главе их есть, по крайней мере, один зрячий, все они уверены, что будут идти прямым путем и не попадут в западни и ловушки, идя следом за тем зрячим, который стоит впереди их. Однако, если у них нет этого одного, нет сомнения, что они будут спотыкаться обо все подряд, что лежит на их пути, и все упадут в могильную яму. Не просто яму, а в могильную яму. То есть, что, в чем тут дело?
1: Да, система устроена таким образом, что духовное знание, духовное постижение человек, ученик, не может получать иначе, как из уст учителя. Можно сказать, из рук уполномоченного учителя. Откуда мы знаем, что он уполномочен? Кто его уполномочил? Но наверняка нету такого в науке Каббала, чтобы человек сам мог чего-то достичь вследствие своего усилия.
0: А почему? То, что ты это просто утверждаешь, это не значит, что это правильно. Почему? Я не могу сейчас взять книги, изучать их очень серьезно, усидчиво. И все нормально. Сам буду учиться. Почему нет?
1: Я еще перед тем, как скажу, почему, я на самом деле отвечу. Я только хочу сказать, это не только в науке Каббала, и в музыке тоже, и в спорте, и вообще в любой области, какую вы не возьмете, в искусстве человек не может сам достичь никаких результатов. Ему нужна команда и инструктор. А в науке Каббала это просто необходимо. И почему? Потому что система устроена так, что высший свет всегда проходит, свет или энергия, предпочтительнее говорить свет, конечно, проходит через учителя к ученику. Так устроена система. И почему она так устроена, это на самом деле вопрос. И мы, может быть, когда-нибудь сможем ответить, придя к этой системе, но такова реальность. И поэтому очень важно найти, если человек хочет развиться духовно, ему очень важно найти учителя и быть насколько как можно более уверенным. И есть признаки, по которым можно распознать, что именно этот учитель учился у уполномоченного учителя. Мы, между прочим, знаем, что наш учитель учился у Рабаша, а Рабаш был каббалистом. Даже люди, которые не пришли к постижению, есть согласие, есть договоренность, ведь мы не можем войти в душу человека, и поведение не очень-то указывает на это. Но потому что человек написал, уже можно сказать, что человек находился в постижении. И Рабаш учился у Баль Сулама, и мы знаем, кто был учитель Баль Сулама. И так вся цепочка. И мы видим, что это один из принципов вообще науки, согласно определению науки, что знание передает передается от учителя к ученику, от ученика к его ученику и так далее по цепочке. Есть четкая цепочка, откуда человек получает духовное питание. Потому что, смотрите, это не так, как в нашем мире. Мы говорим о чем-то, не находящемся в наших чувствах. Если мы будем изучать музыку, можно сказать, что у человека есть талант, что он сам может развиваться, тут и там читать книги, но здесь мы говорим о чем-то, что не находится даже в поле зрения человека, в его восприятии, в его чувствах. Так как же человек может достичь чего-то, когда он не знает даже о чем говорится? Это не черное-белое, это не то, что материальный мир черное, а духовное-белое, потому что иногда это наоборот. У нас даже нет языка, мы не понимаем, насколько духовный мир, он более чем обратен нашему миру. И человеку нужен просто инструктор, чтобы у него была четкая инструкция рядом с ним, чтобы он пришел к постижению.
0: Да, мы будем об этом много сегодня говорить. Это есть наша тема на сегодня. Конечно, мы призываем вас посылать нам вопросы, чтобы выяснить или сказать, что мы не правы, и вообще выяснить с нами эту тему, потому что это очень важная тема, потому что связь с учителем — это одна из самых важных составляющих духовного продвижения. И тут вопрос, что значит связь? Что значит, что я на связи с учителем? Вообще связь в науке Каббала. Нужно понять, что это такое. Это физическая связь, виртуальная, духовная, внутренняя. Что это значит конкретно, что я нахожусь в связи? Это мы тоже выясним, но прежде мы хотим посмотреть клип номер один. И тогда мы вместе с вами начнем выяснять, откуда я знаю, кто есть истинным учителем? Есть очень много людей, которые, каждый из них говорит различные вещи, различные изречения. И как я сейчас, как студент, который учусь в глобальном курсе, учусь вот несколько месяцев, как я могу узнать, что тот человек, к которому я пришел, он действительно является истинным учителем? Какие у меня мерки для этого есть? То есть с помощью каких критериев, параметров я это изучаю? Мы сегодня поговорим о некоторых таких параметрах, с помощью которых человек может проверить, находится ли он в правильном месте у правильного учителя. Давайте посмотрим клип номер один, где рав доктор Михаил Лайтман, который является нашим учителем, учителем Михаэля, Тами, мой учитель, он поговорит о вот этой цепочке и о передаче света, не знаний, а передаче света. Тут гораздо более глубокие вещи, которые переходят из поколения в поколение. Клип номер один. Я пытаюсь выяснить порядок работы человека. Я так понял, что человек через группу, через учителя должен прийти к Творцу. Правильно? И у каждого есть роль, у каждой такой составляющей. В чем роль каждой этой составляющей в этой цепочке нашей работы?
1: Сам человек — это тот, кто исправляет себя для того, чтобы прийти к соответствию Творцу. Группа — это его инструменты, разбитые келим, которые он должен присоединить к себе или присоединить себя к ним. Это кли его души. Рав — это тот, кто направляет его к Творцу и представляет Творца, потому что Творец скрыт. И он дает человеку все учение, Тору, как реализовать связь человека с группой для того, чтобы прийти через важность Рава к Творцу. У каждого есть своя роль. Но если ты будешь в группе без рава, без инструктора, без великого мудреца, откуда ты будешь знать, как существовать вообще? Наверняка ты будешь делать там такие действия, когда ты отклонишься с пути. Как происходили все эти отклонения в течение истории? В различных местах в мире. Из-за того, что не было у них понятия правильного рава. Но обвинение хорошо, учеба хорошо, это еще как-то можно устроить. Но инструктаж может быть только от того, кто уполномочен тем, что получает полномочия от своего учителя, учитель от учителя, и так по цепочке до Адама Ришона. А иначе ты откуда? Ну, возьми какую-то группу, чтобы что-то сделали сами. И проверь их через несколько лет. Ты знаешь, что там будет? В какой форме они придут? Дай им все книги, все, что ты хочешь. Ты увидишь, что они не добьются успеха. Михаил, да, должен кто-то быть в постижении, кто может вести учеников. Так есть у нас несколько приемов, которые мы можем вам рассказать, несколько признаков, кто является настоящим учителем. Первое, настоящий учитель — это тот, кто получил свое полномочие тоже от уполномоченного учителя. Так нужно прежде всего это проверить. Это можно проверить. И мы скажем, если вы проверите, вы увидите, что 90%, на 90% можете освободиться от учителей, которые сами себя так называют и не получили серьезные знания за несколько десятков лет, скажем так, учились у уполномоченного учителя. Это первое.
0: Да, вы уже можете начинать записывать вам такие пункты, как я могу проверить, кто истинный учитель науки Каббала. Мы говорим только о науке Каббала. То есть первое — это у кого ты учился. Это же должно идти в прошлое. То есть у кого учился твой учитель, а у кого учился его учитель и так далее, и так далее. Потому что тут есть духовное знание. Вы должны понимать, это не просто знание. Обычное знание, может быть, можно как-то где-то подучиться. Но у Каббала это не так-то просто. Потому что тяжело добыть эти знания без духовных знаний. Но, допустим, формальные знания можно как-то откуда-то доучиться. А как он может воспринять духовные знания? Тут происходит духовный процесс, как объяснил Рав в клипе. Когда учитель передает ученикам, он им передает что-то за словами, за его объяснениями формальными. Это духовный процесс передачи духа, духовной силы, которую он передает ученикам.
1: Ну, скажем, есть каббалу, которую изучают в академии. На многих факультетах есть каббала. Это отдельная как бы дисциплина. И, конечно же, там есть лекторы, которые прочитали какое-то количество книг. Есть у них удостоверение преподавания, они могут обучать.
0: Сравнительный анализ.
1: Когда эта книга написана, в каком виде. Это понятно. Понятно, что каждый сегодня, и сегодня с искусственным интеллектом, конечно же, есть чат-боты, чаты, GPT, которые могут ответить на любой вопрос, и в большинстве случаев это правильные ответы. Но это всего лишь знание. Вы узнаете, что такое наука Каббала, но духовное постижение, чтобы это привело человека к постижению, может только привести тебя человек, который сам прошел этот путь. И мы говорим здесь о человеке, приобретшем опыт, который сам должен быть в постижении, чтобы провести вас по всем духовным состояниям и произвести работу, которую никто другой не может сделать, дать вам всякие приемы, передать опыт. Это должен быть учитель и ученик в связи между собой, потому что У учителя есть гораздо больше, чем ученик понимает. Есть так называемое устное учение, устная Тора, то, что ученик подсознательно изучается у своего учителя из его интонации, из примеров, когда он находится в связи с ним. Есть масса вещей, которые передаются от учителя к ученику. И ясно, что при определенном условии, когда ученик хочет это принять, когда он ценит учителя, отменяет себя перед ним, тогда эти постижения переходят к ученику. Между прочим, это правильно и по отношению к учителю математики. Если я хочу научиться чему-то у кого-то, запомните это. Если я не ценю этого человека как важного, я ничему не научусь. Ясно, что от такого учителя я ничему не могу научиться. Или же вначале я учусь, а затем мне кажется, что я стал умнее, мне не нужно учиться. Понятно, тогда это невозможно передать. Еще очень важный признак, согласно каким книгам, это второй признак, да? Обучает этот учитель. Если он обучает согласно своим книгам или просто без книг рассказывает разные вещи, может быть, из своих постижений, такого не может быть. Настоящий учитель всегда обучает согласно книгам своего учителя или учителя своего учителя. Не может быть, чтобы он обучал согласно книге, которую он написал. Может быть, он и написал книгу, чтобы сделать соответствие своему поколению, но он никогда не будет обучать согласно своей книге.
0: Да, у нас есть цитата на эту тему. Третий слайд. Давайте посмотрим, что об этом говорит Баля Сулам в статье «Время действовать». Однако с того момента, как печатное дело распространилось по миру, и авторы более не нуждаются в переписчиках своих текстов, и упала высокая цена книги, все это проложило дорогу, позволяющую и авторам, не отвечающим за свои поступки, делать книги, как душе их угодно, для заработка и славы и тому подобного. А суть дела рук своих не принимают они в расчет совершенно и на произведение рук своих не смотрят абсолютно. Следующий слайд, четвертый. И потому общественное мнение по поводу понимания этих вещей очень испортилось. А кроме того, возникла и появилась атмосфера легкомыслия. И каждый думает себе, что ему достаточно одного беглого просмотра в свободное время, чтобы изучить и проанализировать эти возвышенные вещи, и делают выводы каждый, как ему заблагорассудится. Таковы причины, говорит Баля Сулам, которые вывели меня из моих пределов, и я решил, что настал момент действовать ради Творца, чтобы спасти то, что еще можно спасти. И я взял на себя обязанность раскрыть определенную меру истинной сути, касающейся упомянутого предмета, и распространить ее среди народа. То есть мы видим, что Баля Сулам нам тут пишет, что с определенного времени и далее, когда уже было развито печатное дело, и можно было дешево относительно печатать, сейчас вообще очень просто, потому что все дигитальное, нужно быть очень-очень осторожными относительно тех источников, которые мы читаем. Не просто так наш курс называется «Аутентичная наука Каббала», потому что мы с вами читаем на каждом уроке или из Зора, или из Талмуда Десяти Сферот, или из Писаний Бааль Сулама, или из Писаний Рабаша. Вы никогда не найдете, что мы пишем, что мы читаем книги, которые мы написали, и даже книги, которые написал наш учитель, так он нас учил. Он нас учил использовать только первоисточники, потому что в аутентичной книге, в первоисточнике заключен свет, возвращающий к источнику. Эта сила не находится в человеке. Она находится вот в этом духе, который каббалист заложил в книгу. И когда мы с правильной инструкцией, с правильным руководством подходим к чтению первоисточников вместе с группой, с исследовательской группой, мы производим вот этот процесс, единственный уникальный процесс, который может повлиять на нашу точку в сердце, который называется притяжение света, возвращающего к источнику. Может быть, если бы мы должны были как-то подытожить наш урок, мы бы сказали это три слова. Свет, возвращающий к источнику. Это и есть наша роль. Притягивать его как можно больше, потому что это единственное, что нас меняет и приближает нас к духовному.
1: Скажем, к примеру, книгу Зор. Пока нашли его после тысячи лет, когда она была скрыта в какой-то пещере, за заняло несколько сот лет, пока они издали ее, потому что каббалисты взвешивали, стоит или нет, принесет ли это пользу человечеству. А сегодня мы видим, каждый из вас, скажем, с помощью искусственного интеллекта вы можете за день написать книгу, сделать самый лучший дизайн и обложку и быть успешнее любого каббалиста, который написал там в течение стольких-то лет книгу. Но Бааль Суламу 100 лет назад уже легче было издавать. Сегодня это вообще стоит копейки, даже со своей картинкой можешь это делать. И сегодня нужно очень остерегаться этого. Поэтому читать книги, это или книга Зор с комментарием Сулам, или книги Ари с комментарием Бааль Сулама, учение 10 сферот, или написал Рабаш. Это то, что подходит нашему поколению. Нет ничего другого. Все остальные книги тоже написаны были каббалистами, но они не соответствуют нашему поколению. Нет у них достаточного объяснения для того, чтобы это было эффективно для нашего духовного постижения. Между прочим, было очень много людей, которые были постигшими, но не писали книги, не чувствовали это необходимым, а взвешивали и не написали.
0: Да, это зависит и от времени, зависит от поколения. Бааль Сулам сам это говорит, мы бы иначе это не говорили. И также зависит от души. Есть души, которые пришли в наш мир, чтобы раскрыть этот свет для человечества. А есть души, которые должны проделать другую работу. Давайте прочитаем еще одну цитату на эту тему. Пятый слайд, а потом мы перейдем к следующей теме. Пятый слайд в учении 10 сферот, в первой части Бааль Сулам говорит следующее. «Однако непрозревшие еще в видении высшего и не сведущие в отношениях ветвей этого мира к их корням в высших мирах находятся здесь в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном смысле. Ведь каждое слово обратите внимание, это очень важные вещи, они помогут вам не путаться. Ведь каждое слово представляет собой имя ветви, которое относится к ее корню. Разве что получат пояснение из уст выдающегося мудреца, открывающего в себе возможность объяснить это понятие на разговорном языке. Обратите внимание, что является совершенно необходимым, как при переводе с языка на язык, с языка ветвей на разговорный язык. Ибо тогда он сможет объяснить духовное понятие, как оно есть. А все иное просто наносит вред духовному процессу, как Михаил объяснил. Это, может быть, даст вам знание, и это тоже под вопросом, но это не передаст вам дух, духовную силу. Тут есть механизм, который мы должны постепенно его понять, и каббалисты, те, которые уже постигли духовную цель, они выстроили этот механизм, поэтому они единственные, которые могут нам выстроить этот процесс постижения.
1: Но, может быть, есть еще один признак настоящего учителя — это тот, что этот учитель направляет учеников на Творца, на постижение Творца, не на себя. Это эти вещи, которые уже трудно различить, только если ученик находится на связи с учителем, он может это распознать, что, по сути дела, вся жизнь учителя — это только помогать ученикам раскрывать Творца. И нет никакой собственной выгоды. Конечно, это субъективные вещи, относящиеся к ученику, и поэтому, может быть, трудно проинструктировать и распознать это, но сам ученик может это увидеть. Но по большому счету эти два признака могут отсеять 99,9% учителей, которые хотят или заработать, или, ну, главным образом, конечно, заработать. Есть сегодня множество таких учителей, и, как сказал Авиу, мы назвали этот курс истинной науки Каббала, потому что важно, чтобы люди узнали, что есть такой миф, что на науке Каббала хотят заработать деньги. Да, потому что так это представляется, что многие пользуются этим понятием. Ну, Каббала для всевозможных своих потребностей, чтобы заработать, и нет никакой связи с наукой Каббала.
0: Прежде всего, присылайте ваши вопросы, чтобы мы могли вместе выяснить, и мы будем с радостью вам отвечать. Но давайте сейчас немного поговорим о отношении ученика к учителю и как через правильное отношение ученик может продвигаться в духовном. Потому что и ученик тут должен проделать определенную работу. Давайте посмотрим шестой слайд. Короткое изречение из Бааля Сулама, из статьи, которую мы изучали вместе с вами. Статья «Свобода». И это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача до того, как сам не поймет, как его совет врача вылечит его, и поэтому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Что он пытается здесь нам сказать, Михаил?
1: Давайте еще раз прочтем.
0: Да.
1: И это можно уподобить больному, который не хочет слушать совет врача до того, как сам не поймет, как его совет вылечит его. И поэтому сам начинает изучать медицину, но ведь он может умереть от своей болезни до того, как успеет постичь медицину. Да, это на самом деле сравнение очень хорошее. Я думаю, что здесь даже нечего объяснять. Настолько красиво объяснил здесь Бааль Сулам, что если я начну изучать все сам, конечно же, мне не хватит жизни. Я должен полагаться на учителя, должен найти для себя учителя. Между прочим, найти учителя — это тоже нетривиальная вещь. Наш учитель рассказывал, насколько он сам искал. И вообще, очень трудно было найти учителя, который обучал науке Каббала. Наука Каббала была скрыта, и даже в XVI веке каббалисты, арии, его ученики сказали, что можно изучать Каббалу. Кому можно, у кого есть желание к этому. И учитель делал очень много приемов, чтобы отсеять учеников. И если ученик только был упорным, тогда его принимали. И на самом деле сейчас есть очень много людей, у которых нет никакой связи с наукой Каббала, но они обучают. И если ты уже нашел учителя, ты должен, скажем так, сделать из этого учителя учителя. Обратите внимание, ученик должен сделать из учителя учителя. Что имеется в виду? Когда ты находишь учителя, у тебя нет возможности сказать, что он велик. Ну, скажем, как в нашем мире, когда ты идешь учиться в университете, ты знаешь из рекламы, что Гарвардский университет, конечно же, это очень высокий уровень, и там учатся очень важные люди. То есть эгоистический мир уже изначально поднимает тебе важность какого-то учителя. Скажем, ты сегодня идешь учиться у Далай-ламы. Все знают, что это очень великий человек. Обычно, когда ты начинаешь учиться у учителя по науке Каббала, вообще никто его не знает, с трудом знают там его имя, скажем. Когда наш учитель пришел к Рабаше, у него было 6 учеников, и вообще никто о нем не знал. Это не то чтобы какой-то известный человек. Поэтому, когда ты приходишь к такому человеку, согласно внешнему виду, знанию, откуда у меня есть знания, чтобы определить, что это великий учитель, у тебя такого нет, только со временем. Поэтому здесь огромная проблема. И каким-то чудом сам Творец оставляет тебя с этим учителем, тогда постепенно, тоже с помощью той же группы, ты должен все время возвеличивать учителя. И один из признаков учителя в Каббале — он не показывает своего величия, он, наоборот, всегда показывает свою малость, показывает себя простым человеком. Не знаю, он может сказать, я не знаю, как на это ответить, этого я не знаю. Я не думаю, что это правильно. Может быть, пойди к другому учителю, проверь там. То есть, если он не отталкивает, он, по крайней мере, не показывает своего величия. Поэтому ученики должны все время работать над его величием. И это одна из вещей, которую мы хотим передать, что это уже работа учеников — сделать великого из учителя. Почему? Не то чтобы ему это было нужно. Мы, как ученики, должны это сделать, чтобы услышать его советы, потому что есть закон, который никто не отменял. Закон в природе, в человеческом обществе. Только от великого человек может услышать, от важного человека. Если передо мной сидит великий человек, я могу от него услышать. Если я думаю, что я умнее, все, я уже не способен от него услышать никаких советов, и мой разум вообще перекрыт.
0: Может быть, как раз на эту тему мы прочитаем мы очень особенный отрывок из статьи 12 слайд. Давайте посмотрим. Из статьи на завершение книги Зор. Давайте очень медленно его прочитаем и попытаемся понять, потому что тут нас Бааль Сулам направляет, как должен ученик работать с учителем. Как ученик должен работать с учителем. 12 слайд. Статья на завершение книги Зор. Посмотрите, что нам говорит Бааль Сулам. Мудрецы посоветовали нам: сделай себе рава и купи себе товарища. Опять, это очень важное изречение. Важно, что вы с ним были знакомы, мы его часто используем. Сделай себе рава. Это изречение, в котором есть несколько значений. Рав — это великий. И купи себе товарища. То есть человек должен выбрать для себя важного и известного человека, чтобы тот стал для него равом, благодаря которому он мог бы прийти к занятиям Торой и заповедями для доставления наслаждения своему Создателю. То есть человек должен выбрать для себя кого-то важного, великого, сделать его великим, как Михаил сказал. Почему? Потому что он хочет у него научиться, как прийти к свойству отдачи. Давайте посмотрим, почему это так важно. Тут очень-очень глубокий момент. Давайте попытаемся его понять. Смотрите, что говорит Бааль Сулам. Следующий слайд. Ведь 13 слайд. Ведь в отношении рава есть два облегчающих обстоятельства. Первое. Поскольку он человек важный, ученик может доставлять ему наслаждение, основываясь на его величии, так как отдача становится для него получением, являющимся естественным топливом, позволяющим всякий раз умножить действие по отдаче. А после того, как он привык заниматься отдачей у своего рава, рав может перевести его также на занятия Торой и заповедями лишма по отношению к Творцу, поскольку привычка становится второй натурой. Посмотрите, как это прекрасно. Что нам говорит Бааль Сулам? «Выбери человека, сделай его великим, и поскольку он великий, в твоих глазах у тебя будут силы делать для него действия не с намерением ради получения, а ради отдачи. А как ты сделаешь его великим? С помощью того, что все окружение будет из него делать великого. И сейчас ты сможешь с ним работать и попытаться отдавать ему. И от этого вот эта привычка тебя приблизит к таким же действиям по отношению к Творцу. Это просто какой-то божественный совет. Да, продолжим. Второе, 14-й слайд. Уподобление по форме Раву благодаря тому, что Рав находится в этом мире, в границах времени, эффективно, даже если оно только временно. И потом он вернется в свое прежнее состояние. Что он тут хочет нам сказать? 14-й слайд.
1: Да. Уподобление по форме благодаря тому, что Рав находится в этом мире в границах времени, эффективно, даже если оно только временно, и потом он вернется в свое прежнее состояние. Да, мы говорим, что это правило «сделай себе Рава», то есть «сделай себе кого-то великого, от которого ты сможешь учиться». Это правило, оно важно и по отношению к Творцу, но поскольку Творец скрыт, а великий человек, который есть перед тобой в этом мире, это учитель, товарищи, ученики, они равны тебе. Ты не можешь их видеть великими, только пытаться, но это гораздо труднее. И именно когда учитель находится в этом мире, и ты его делаешь великим, ты этим самым тренируешься и получаешь все возможные возможности видеть потом и Творца большим. Потому что Творец скрыт, его трудно видеть великим, хотя и говорят, что он создал эти миры, все миры, а мы всего лишь как песчинка по сравнению со Вселенной. Это верно. Но если мы в нашем случае правильно определяем Творца, это свойство отдачи. Но верно, все знают, что это свойство отдачи и любви. Ну и что дальше? И все знают, что великое правило в Торе — возлюби ближнего как себя. Но кто соблюдает это правило? Верно, что Творец дал нам всевозможные вещи делать и заповеди, но где мы, а где эти вещи? Если бы он был раскрыт, да. Но он же скрыт. Мы это разумом понимаем, но мы ощущающие, и в ощущениях он большой. Имеется в виду, что механизм, который в нас властвует, говорит нам обратное. «Я велик, ты должен служить мне». И в то время, когда я сравниваю себя с ним, не могут быть два великих, или Творец велик, или я. В конечном счете, я велик, потому что я обслуживаю себя. И в нашем понимании, если есть Рав, и можно с ним работать как с большим, здесь Бааль Сулам рекомендует нам сделать это, потому что он живет в нашем мире, он живет во времени, вместе ты можешь его видеть, получать от него примеры. И самое главное — это различаемые особенности, потому что работать с Творцом мы не можем, он ведь скрытый.
0: Тут очень важный момент, который важно понять. Что нам тут говорит Бааль Сулам? Мы должны возвеличить свойство отдачи. Мы хотим возвеличить Творца, но он скрыт. И свойство отдачи на данный момент не важно для нас. Мы противоположны этому свойству. И поэтому оно не важно для нас. Как мы можем его возвысить в наших глазах? Он говорит, вы должны начинать выстраивать для нас как такие леса, как настройки. И поэтому мы собираемся в группу. Мы на прошлой неделе читали. Мы собрались здесь, да? Мы начинаем работать с исследовательской группой. Опять же, для того, чтобы выстроить в связях между нами те же отношения, которые мы хотим, чтобы у нас были с Творцом. Вы помните, три основы, да? Вторая основа — это мы начинаем работать с учителем. Но и учитель, он тоже скрыт. Я не знаю точно, в каком состоянии он находится, потому что он скрывает себя. Почему он скрывает себя? Потому что он тоже подобен Творцу. Творец скрывает себя, и учитель также скрывает себя. И тем самым дает мне поле для работы. И сейчас я должен взять именно так же, как я должен взять свойство отдачи и сделать его великим в моих глазах, важным. Каббалисты это называют «поднять шхину из праха». Я должен поднять важность свойства отдачи. Также я и должен поднять в своих глазах учителя. И он не сделает для меня эту работу проще, сделает себя важным, чтобы мне было легче. Нет, потому что это как раз противоположно той работе, которую я должен сделать. Учитель должен мне оставить место для работы. Тут я должен активным образом выстроить его как великого. Почему он великий? Потому что он есть средством к Творцу, к достижению Творца, к достижению целетворения. Тут очень важный процесс, где постепенно человек начинает выстраивать в себе такие вспомогательные вещи, которые ему помогают прийти к связи с Творцом. Мы сейчас на этом этапе изучения мы хотим говорить с вами о принципах духовной работы. Не просто говорить о духовном, а что конкретно, практически я делаю. Где Творец? Это же непонятно. Да, я учил много всего. Я теоретически, может быть, понял, что нужно делать, а что сейчас делать практически. Это непонятно. И поэтому именно тут каббалисты оставили нам вот эти средства. Рав — это то средство, о котором мы говорим сейчас, группа и книги. Это называется все окружение. То есть тут говорит Баля Сулам, что из того, что ты начнешь увеличивать в своих глазах учителя, ты сможешь продвинуться и к Творцу. Продолжим. 15-й слайд. И получается, что всякий раз, когда он уподобляется по форме своему раву, Рав, вы можете назвать это учителем, вы можете назвать это творцом, а можете назвать свойством отдачи, как хотите. Но Рав — это то, что для меня самое существенное, потому что творец. Я не знаю, где это и что это значит уподобиться по форме ему. Он на время прилепляется к нему. Обратите внимание, и благодаря этому он постигает знания и мысли своего Рава в мере слияния с ним. И потому ученик может пользоваться постижением величия Творца, достигнутым его Равом, которое превращает отдачу в получение и в топливо, достаточное для преданности всей душой и всем существом его. И тогда ученик тоже сможет заниматься Торой и заповедями лишма, всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим, что является, обратите внимание, средством сгула, ведущим к вечному слиянию с Творцом. Я думаю, что у нас немало вопросов скопилось, да, Тами? Немного ответим на вопросы, потом продолжим. Мы к концу подготовили что-то очень особенное, чтобы мы успели просто. Вопрос из Германии. Он спрашивает, кто был учителем Баля Сулама, а кто был его учителем?
1: Да, прежде всего, мы сейчас сделали фильм 90 минут о жизни Баль Сулама. Мы сделаем через месяц-два показ, премьеры. Пока что мы заняты тем, что мы посылаем этот фильм на фестивали, и это требует того, что мы пока что не можем его показывать. И когда это будет готово, конечно же, мы вместе устроим показ. И есть книги, есть исследователи, которые написали биографию Бааль Сулама. И это три тома, уже два тома вышли, по крайней мере, один том уже переводится на множество языков. Но и сегодня можно взять эту книгу и через систему даже самому перевести. Есть там биография, тот, кто на самом деле интересуется биографией Бааль Сулама. Есть там очень точные сведения. И мы знаем, что учителем Бааль Сулама был Ребе из Пурсов. Пурсов — это деревня в Польше. И он учился у него несколько лет. Это то, что мы знаем. Знаем ли мы, кто был учителем Ребе из Пурсова? Может быть, в книге, не знаю, мы, есть ли это в книге.

0: то скажешь, а как ты притянешь свет, возвращающий к источнику? Вот это именно то, что нужно понять, Марко. Что такое духовное продвижение? Духовное продвижение не похоже ни на школу, в которой ты учился, ни в университет, в котором ты был, и ни на любое другое продвижение в других областях. Тут речь идет о распространении духовной силы, и она распространяется через каббалистов. Поэтому вся наша мировая группа, наш учитель — это рав доктор Михаил Лайтман. Даже тот, у кого был или сейчас есть прямой доступ к нему, и даже те, у которых нет, потому что тут просто идет порядок духовного развития, порядок духовных ступеней. И вся эта духовная, все это духовное здание, которое собирается и передается от учителя к ученику, от учителя к ученику в очень-очень точной, четкой форме. Мы не просто так называем это аутентичной наукой каббала, потому что тут очень-очень тонкое понимание духовного направления.
1: Поэтому, когда мы учились у нашего учителя, мы учились всегда согласно трудам Бааль Сулама и Рабаша. Сейчас, когда вы будете в сообществе учеников, и это ваш следующий этап, когда вы завершите глобальный курс, скажем, и Авиу, и Тами, как мы изучаем сегодня, часть урока мы смотрим в записи, редких записях, даже 20-летних давности и больше. И мы получаем инструкцию от Рабаша через книги и через записи от нашего раба. Это форма обучения.
0: И нужно понять, что духовное находится над местом и временем. Каббалист находится над местом и временем, когда он передает духовную силу, духовное знание. И потому, когда ученик требует, это как будто бы он сейчас сидит с Раби Шимоном в пещере. Это зависит от ученика, от его требования. Духовное знание находится. Это сила, этот свет, возвращающий к источнику, находится. И зависит от ученика брать, вот, набирать наперстком, маленьким сосудом, или большим, или очень большим сосудом. Это все зависит от хиссарона, от потребности ученика. Тами. У нас вопрос от Дали из Литвы. Она спрашивает, когда мы правильно выбираем нашего учителя, мы чувствуем это, когда мы хотим перед ним отмениться, когда мы хотим измениться под его влиянием?
1: Если я правильно понимаю вопрос, как мы правильно чувствуем, что выбрали правильного учителя? Да, это в конечном счете чувство. Это ощущение. Наш учитель сказал, он спросил Рабаша напрямую, когда пришел к нему, «Откуда я знаю, что ты правильный учитель?» Он еще не знал всех этих признаков, о которых мы говорили. Сказал ему Рабаш, «Иди проверяй, иди проверяй». Только согласно ощущению твоего сердца. Но что такое сердце? Оно эгоистично? Ну, через точку в сердце. Через точку в сердце человек может почувствовать. Поэтому это легче. И мы все-таки дали вам несколько признаков на этом пути. Но в конечном счете это свыше. Творец умеет устроить каждому согласно его развитию, методику, которая ему подходит, религию, все необходимое, это не зависит от меня, а зависит от меня, не от кого другого. А затем начинается выбор, когда меня привели, могу ли я сделать из этого учителя, на самом деле учителя, потому что ученики делают из него учителя.
0: Далее я прочитал ваш вопрос, я бы добавил так, что когда мы правильно выбираем учителя, чувствуем ли мы это, когда мы хотим отмениться перед ним? Это очень важный момент. Без того, что я буду как маленький перед великим, я не смогу от него получить, это закон природы. Маленький получает от великого. То есть я должен возвеличить учителя в моих глазах, и в процессе духовной работы, я готовлю вас уже, будут очень много этапов, когда ты услышишь от учителя какие-то не очень вещи, которые тебе звучат не очень правильным, тебе будет вот казаться так, будет внутреннее сопротивление, и это очень правильно, потому что

0: это духовное продвижение. Почему? Потому что учитель, как и Творец, как и свет, возвращающий к источнику, он противоположен нашей эгоистической природе. А если человек хочет получить от учителя, он должен отмениться перед ним, не как перед человеком, не перед его характером или перед его эгоистической природой. Нет, это вообще не актуально. А перед его ролью в качестве учителя, как того, кто передает свет. Так же, как мы прочитали, что через него можно научиться, как связываться с Творцом. Только через самоотмену человек может продвигаться. Это очень важный момент. Или как минимум прилагать усилия, чтобы отмениться. Потому что самоотмена приходит свыше, а мы должны сделать усилия. Вы задаете очень хорошие вопросы. Там Инна из арабоязычной группы говорит так: «Я хочу сказать вам честно, иногда у меня есть мысли, которые меня немного отталкивают и пугают в отношении учителя, и делают так, что я не хочу принимать то, что он говорит, из-за того, что я нахожусь в другой стране, а иногда его речи очень близки мне. Что мне с этим делать?»
1: Мы тоже искренне с вами, мы это понимаем, и гораздо больше, чем вы думаете, мы понимаем. У вас есть одни помехи, относятся к определенной стране учителю, у нас есть другие помехи из-за близости к учителю, и он вам не открывается настолько, он, как нам. Есть у нас разные трудности в этом отношении, и если я выбрал учителя как своего учителя и чувствую это согласно сердцу, согласно тому, что написано, всяким признакам, я должен научиться работать с этим. Как? Только окружение. Человек сам не способен. Мы еще не начали работать с этим, когда мы будем изучающей группой. Мы еще с вами говорили об источниках, как пользоваться этим средством источники, тем, что написано в науке Каббала, говорили об учителе. А со следующего урока мы будем говорить об окружении, об исследовательской группе, которая будет вести вас до конца исправления, и с ней очень работа тесная, со всеми сомнениями, которые раскроются в будущем. Все это решается в правильной работе, о которой мы еще не говорили, в работе исследовательской, которая называется «Работой в десятке».
0: Руслан из Украины спрашивает, какова роль наших локальных преподавателей, которые преподают на локальных встречах на различных языках. Авиу, очень хороший вопрос, Руслан. Спасибо, что ты задаешь его, потому что как раз мы можем это объяснить. Кто вот наши локальные преподаватели? Смотрите, мы выстроили такую систему, и вы часть вот этого такой системы, когда мы обучаем вас на иврите, и вы учитесь через перевод. Это непросто. То есть переводчики, которые вам сейчас переводят, все наши дорогие товарищи, они все являются учениками науки Каббала. Это не искусственный интеллект, это реальные люди, которые изучают науку Каббала, понимают внутреннюю суть вещей и передают вам ее на вашем языке. Почему? Чтобы вот взять этот мост между языками. Но каждый из них — это люди с большим опытом. Это люди, которые очень много лет в пути. Они набрали очень большой опыт в продвижении, в изучении науки Каббала. И поэтому роль ваших местных преподавателей — выстроить ваше сообщество. В вашем случае, Руслан, на украинском языке. Это может быть на любом другом языке. На польском, румынском и другом, на испанском и так далее. Каждый в соответствии с его группой. И ваши местные преподаватели выстраивают с вами вот этот процесс создания сообщества, отвечают вам на различные вопросы, которые мы не можем на них ответить сейчас, потому что очень много учеников. Они добавляют много из своего собственного опыта, и они также сопровождают вас в обучении и в продвижении. Это очень-очень важно, и поэтому важно давать обращать внимание на вот эти уроки местные. Мы выстроили вам систему, которая могут вам помочь продвигаться. Одна из составляющих — это вот наши уроки сегодня. Потом, когда курс закончится, вы перейдете в немного другие рамки обучения со всем мировым сообществом. Но и локальные уроки — это возможность соединиться с группой, которая учится с вами на вашем языке, и создать эту связь с другими людьми. Мы поговорим об этом еще дальше. Пожалуйста. Тами Кармен из Никарагуа спрашивает, может ли эгоизм замаскироваться под свет? Как ученик может распознать истинного учителя? И где граница между тем, чтобы учиться у учителя и быть зависимым от него?
1: Да, хорошие вопросы. Я не думаю, что есть возможность выяснить, потому что это очень субъективные вопросы. Мы вам дали несколько признаков относительно выбора учителя, но затем это уже работа между учеником и учителем. Может ли эгоизм облачиться в свет? Нет, этого не может произойти, но если только сам свет производит изменения в эгоизме, и тогда, согласно закону подобия свойств, эгоизм может работать в том виде, в котором работает свет. Свет работает вне себя, то есть он изливается. Эгоизм только получает. Это сила, которая получает, впитывает, но свет может передать все свойства этому эгоизму и превратить его в работу другого вида. Это верно. И еще было в вопросе.
0: Как можно различить, что это истинный учитель?
1: Да, как мы уже сказали в начале урока. Обучает ли он согласно первоисточникам, не своим книгам, не согласно своим книгам, или он рассказывает что-то из того, о чем он мечтает? Он должен обучать из первоисточников. Обзор или и понятно, что это с комментарием Бальсулама, что является соответствием нашему поколению. И вопрос, получил ли он инструкцию от уполномоченного учителя. Это нужно очень тщательно проверить. И третий признак, который более субъективен, учит ли учитель тому, как прийти к постижению Творца. Или же он замыкает на себе ученика, как это говорится, да? Направляет его на свою личность, чтобы служить ему. Это можно распознать, может быть, не сразу, но вы сможете это сделать. Но я думаю, что и два первых признака, это, безусловно, может очень вам помочь в выборе учителя. Вы должны будете сделать этот выбор. Наша роль здесь только дать вам правильные инструменты. А выбор вы должны будете сделать. Есть такие люди, которые даже после 10 лет решают, что это не их учитель, и уходят к другому учителю. Так оно. Даже после 20 лет это происходит. Это процесс. Это не то, чтобы я один раз выбрал и все. Хотя я помню, я спросил нашего учителя, доктора Михаэля Лайтмана, думал ли он хотя бы раз, чтобы уйти в другое место. Потому что Рабаш ему предложил в начале пути, иди проверь, что это тоже один из признаков, что настоящий учитель отталкивает ученика, не держит его, говорит ему, иди проверь. Это тоже признак. И, конечно же, он не пошел проверять, но он сказал, что никогда у него не было такой мысли. Он по-настоящему видел, что это его учитель. Это как рука входит в перчатку, и все. Таким должно быть ощущение. Ну, не знаю, как человек. А сегодня это неправильный пример. Когда он женится, он понимает, что это на всю жизнь. Но происходят такие вещи, верно?
0: Да, мы не будем говорить о браке, но я тоже никогда не думал учиться у другого учителя. Я могу вам сказать, что это дело ощущения. Это дело ощущения. Попробуйте выяснить, что у вас сейчас в сердце. Попытайтесь понять, находитесь ли вы в правильном месте или нет. Это не важно, что мы скажем. Главное, что вы чувствуете. И мы не будем вас держать. В этом и суть. Человек должен выяснить для себя, это часть вашего духовного продвижения. Если вы хотите начинать продвигаться, вы должны начинать делать активные действия. И часть активных действий — это выяснять для себя, нахожусь ли я в правильном месте, чувствую ли это, что это действует на меня или нет, чувствую ли я, что я продвигаюсь, даже если я не совсем понимаю, как это работает. Вообще, чувствую ли я что-то или я вообще ничего не чувствую? Я верю, что тот, кто чувствует, в конечном итоге сердце говорит. Тами. Кинга из Венгрии спрашивает, что происходит, когда есть больше учеников, чем учителей? А что, если учитель, которого я выбрал, не может принять ученика? Авил, ну вот видите, мы выстроили такую систему, называется глобальный кампус. Вы находитесь в большом количестве по всему миру, в различных местах, и как-то каждый находит свое место, все учатся, все продвигаются. В дальнейшем у нас будет очень много групп. У нас есть очень много учеников, не забывайте, очень много учеников, которые уже стали такими инструкторами. Постепенно как-нибудь наладятся, и Творец всегда помогает. Не забывайте об этом. Тами, Констанция из Германии спрашивает, не сложно ли учиться без физического учителя?
1: Да, это гораздо труднее, потому что мы вообще не понимаем, что делает каббалист, который находится своим телом в физическом мире. Я не хочу сейчас начинать входить в эту тему, но есть немало вещей, которые мы слышали от нашего учителя. Само присутствие каббалиста — это сила, сила, которая находится в теле. И, между прочим, у каждого из нас, каждый из нас тоже — это сила, которая просто в восприятии реальности находится в теле. Но эта сила соединена с высшей силой, и поэтому делает гораздо больше своим присутствием в нашем мире, гораздо больше, чем обычный человек. И, конечно же, когда каббалист уходит из этого мира, происходят, конечно же, многие вещи, но нужно прийти, постараться прийти к постижению, пока учитель находится в физическом теле. Это мы слышали от учителя. И сейчас мы находимся в особый период, когда миллионы людей начинают изучать науку каббала, поэтому и методика изучения изменилась, уже есть технологии. Вы знаете, когда-то был учитель, который жил в какой-то деревне, а через там несколько сот километров был еще учитель в другой деревне. А сейчас есть необходимость, что хотят учиться многие люди на разных языках, и поэтому сегодня один человек может обучать миллионы при сегодняшней технологии. Все меняется, нет с этим проблем. Мы вообще не знаем, есть ли необходимость в еще таком учителе, как Бальсулам, Рабаш или Раф Лайтман, потому что мы видим, что и мир меняется. И нет уже таких особых, которые были когда-то. Все стало гораздо более интегральным. И на самом деле форма жизни изменилась. Это уже другая эпоха. Мы видим, это то, что происходит.
0: Констанция спрашивает, правильно ли она понимает, что рав доктор Михаил Айтман — последний учитель? Авил, он наш учитель. Я не знаю, он последний, первый. Я не знаю порядка, но тут есть очень четкий порядок. Баля Сулам обучал Рабаша, Рабаш обучал рава доктора Михаила Лайтмана. Мы являемся учениками рава Лайтмана, и он наш общий учитель. И мы пытаемся передать то, что он нас обучил, просто как его ученики.
1: Есть такая пословица, что не вдовец Израиль. То есть неизвестно, что будет в будущем. Никогда не надо заботиться о будущем. Есть высшая сила, можно на нее положиться. Если нужно будет, будет еще 200 учителей, будет 200 книг. Что будет, то будет. Мы сейчас полагаемся на данный момент и изучаем то, что верно на сегодняшний день. На сегодняшний день есть Раф Лайтман. Верно, что он обучает только в записанных уроках, но это реальность, в которой вы сегодня находитесь, и нужно воспользоваться этими условиями. Это наверняка те самые оптимальные условия для нашего развития.
0: Мы сейчас хотим посмотреть, что очень особенное. Мы скоро продолжим с вопросами. У вас очень много хороших вопросов. Мы так читаем их с большим интересом. Мы хотим вам показать что-то очень особенное. Это отрывок из фильма, который называется «24 часа каббалиста», относительно новый фильм, который мы сняли. И в этом фильме рав доктор Михаил Лайтман, он открывает такое небольшое окошко во внутренний мир духовного учителя. И я предлагаю вам сейчас просто прилепиться к экрану, вот, сердцем. Мы на следующей неделе покажем весь фильм, мы для вас его готовим. Сейчас мы покажем несколько минут, очень-очень таких волнующих. Давайте посмотрим их вместе. Что такое духовный учитель? Как вы получаете ту информацию, которую вы даете нам на уроке? Вы можете объяснить, как вы чувствуете?
1: Это как ученый, который ощущает явление в мире, или смотрит на небо, если он занимается астрономией, или вглубь Земли, если он занимается геологией. Но это его профессия, поэтому он видит прежде всех и больше, чем все. Так же и я. И я, моя лаборатория — это человечество. Когда я смотрю на то, что происходит в человечестве, и что происходит, исходя из этого, я, исходя из этого, понимаю, что оно находится на более низком уровне, чем должно быть. Нам нужно поторопиться с исправлением.
0: Мы знаем, что в это время обычно вы работаете сами, за закрытой дверью. Мы не знаем, что вы там делаете. Я помню, что когда-то я спросил вас, и вы сказали, это работа каббалиста. И сейчас мы бы хотели спросить, кто такой каббалист?
1: Каббалист — это человек, который связан с Творцом. И всю свою жизнь он посвящает тому, как продвигаться к этому.
0: Можно ли выразить словами, что чувствует каббалист?
1: Я вижу высшую силу, действующую в человечестве, и поэтому у меня есть свое собственное видение и мнение.
0: Рав почти никогда не говорит о своих духовных постижениях. Наверное, он хочет, чтобы мы постигли их сами. А также мы учим, что очень тяжело передать нашим языком впечатление о духовном мире. Это очень богатый, насыщенный мир. Но есть очень короткий, особенный отрывок в нашем мире, в нашем архиве, извините. Когда впервые вы почувствовали свет?
1: Ну, я тебе это могу сказать, потому что многие из моих учеников уже прошли через это. Это возможно. Человек впервые чувствует свет, когда начинает изучать каббалу, и внезапно, действительно, внезапно, к нему приходит какое-то откровение, когда он чувствует себя словно в море или в облаке, я не знаю, в чем-то таком густом, подобном теплу и любви, которые светят на него со всех сторон. И как будто не существует этот мир. Этот мир существует и все такое, но помимо этого он чувствует, как воздух наполнен доброй, прекрасной, дышащей атмосферой. И это чувство обычно является первым знакомством человека со светом.
0: Как мы можем знать, является ли каббалист истинным?
1: Мы не можем судить о каббалистах, потому что они написали по их отношению, поведению, ни почему. В этом нет ничего понятного. И каждый может скрыть себя, чтобы никто не знал и не видел.
0: А как же это вяжется с тем, что есть такой каббалист, как вы, у которого миллионы учеников по всему?
1: Если он чувствует в своих отношениях с Творцом, что обязан выполнить какую-то работу, и что он находится в периоде, скажем, подобном нашему, когда ему необходимо работать с человечеством и выполнять подобные работы, духовные или материальные, то он выполняет. Я достаточно много путешествовал по Соединенным Штатам, по Южной Америке, по России, Европе, по разным местам, и давал лекции и подобное. Я вижу себя работающим с теми, кто хочет слушать. Мы не стремимся раскрыть духовный мир. Истина в том, что раскрывать нечего, потому что он не существует. Нам нужно построить его из наших отношений, из наших исправленных качеств.

0: 4 часа из жизни каббалиста.
1: Кен.
2: Да.
1: Это
2: такой взгляд, очень такой личный, можно сказать, интимный взгляд на жизнь каббалиста, во что-то очень скрытое. Вы видите, мы не говорим об этом не потому, что там какие-то секреты или тайны, просто потому, что невозможно это передать. Мы сегодня начали немного говорить о более таком эмоциональном, чувственном мире. Мы будем об этом еще говорить в этой части курса. Вы прислали очень много интересных вопросов, мы очень хотим на них ответить. И, может быть, мы найдем какой-то способ ответить на эти вопросы, но да, сейчас мы, на следующей неделе мы пришлем вам этот фильм, это 45 минут, и мы рекомендуем каждому из вас сесть так тихо. Тишина — это очень важно в духовном продвижении, в такой тихой атмосфере, и соединиться с этим, с тем, что происходит в этом фильме, и создать эту связь с доктором Михаэлем Лайтманом, который является нашим общим учителем. Мы очень гордимся тем, что мы его ученики, и мы надеемся, что и вы будете его учениками, и мы знаем точно, мы не предполагаем или думаем, но мы знаем точно, что это приблизит вас к Творцу. И это то, что каждый из нас хочет раскрыть Творца. А для того, чтобы раскрыть Творца, сегодня вы поняли, что нужен учитель, и нужна активная работа с вашей стороны по отношению к учителю, чтобы продвигаться в духовном. Так что сегодня мы остановимся здесь не потому, что у нас нет нечего больше сказать, мы можем еще очень много всего сказать, но мы думаем, что это именно то время, когда нужно помолчать и дать чувствам работать. На следующей неделе у нас будет особенный урок. Мы подготовим для вас этот фильм и, может быть, еще какие-то части. Там мы заканчиваем наш урок. Очень интересный. Спасибо нашим преподавателям. И спасибо вам, наши дорогие студенты, студентки. Увидимся на следующей неделе.
0: Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях, и туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стер он все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
0: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое — работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что Он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал: «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса Его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Так мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве Шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии, кто и что ми и ма, когда они соединяются, получается сочетание букв маим, вода. Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнь, было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов. Кто и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий, что и кто. Как сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси, Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий ма, что и ми, кто, как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие высшее знание. И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милость, или наверное, хесед Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит, есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все выше знания, в этом месте у Ситрахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Ситрахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как выше знания, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал, от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. то есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойства бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющийся свойством бины, отдающих келим, ситра ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры, выше знания, ситра ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано, учение десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство, потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать. То есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить, и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу. И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требуют дающие, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно, ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил все действия твои будут ради небес. То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство Хафец Хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий. А поскольку он не может преодолеть свое тело, он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря: «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя, а иначе я не способен». А человек должен сказать: «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот, это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему: у остальных людей нет разума, они могут работать на тебя, но я не такой, как остальные люди. И я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа Творца. Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как этот человек понимает, а не так, как это понимает Творец. И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. Сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством. Как сказано в статье моего отца и учителя, что человек должен верить выше знания, что он совершенен. А противоположность совершенного — это когда приходит ситра ахра и показывает ему все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния, вплоть до того, что человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет

0: пресноводными водами, потому что здесь нет никакого, никаких отбросов и примесей. А он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей. То есть, когда он видит истину, как он видит согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи, в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий. А поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левой линией называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях. То есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии. И благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, услышу, что скажет Всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся глупости. Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как противоположности, святость называется воды раздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами.

0: раздора и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть, чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно, ведь скверной в работе называется отупение сердца.
2: То есть
1: что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Ситрахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знания наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Прилепись к Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе?» со страницы 36, первый том «Шлаве Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее? Мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, которое состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. Потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть любое плохое ощущение. И именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, А что такое вещи, которые относятся к тьме? И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келим, и тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте. В ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правая и левая. Две противоположные силы. То есть левая — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, он называет свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу, и каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способности, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, или как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую, какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение, согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит, это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это игры, они не понимают это, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того, потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тисферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает, когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то. Нет гладкого перехода из одного состояния в другое. А средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед. Когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих хилим. То есть он не пользуется своей природой. И прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие келим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачки от знания нижнего хафец хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их, но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность в них будет ощущаться все больше и больше, и эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад, и до сегодняшнего дня эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие... Тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левой линии и правой линии. А избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться — это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение.
3: Есть
1: вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправные килим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знания?
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться, и объединяться.
1: Да, чувствуем, что вся статья говорит, удается ли тебе прийти к молитве или нет. В статье было написано «мутные воды», что ты чувствуешь, что все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда я спрашиваю, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что, это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас, вопросы «кто и что?». Вопрос «кто такой этот творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас?». А как справиться с потопом, как плыть в нем? Тут помогает десятка, быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял, все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь его, потому что так или иначе мы проходим, переходим со ступени на ступень. Не нужно так легко оставлять и как можно быстрее переходить со ступени на ступень. Хвататься за следующую ступень, входить еще сильнее в объединение между нами, еще больше, и тогда мы вместе поднимаемся к ощущению бины. Ну, дай Бог, чтобы так произошло.
1: Я продолжу синьку. Вопросы «кто и что?». Я тут записал цитату из статьи «Все вопросы». То, что Ситрахра задает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия действительно высшее знание. Высшее знание прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу выше всего.
0: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
2: Сейчас
1: перейдем к следующей уроке, при этом споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение «Десяти сферот», том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари.
1: А
0: теперь вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабашем.
2: А еще есть там Захар от Решимода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимлбет, в Кетер де Сак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил Зивук на два внутренних решимо ради нижней бины, называемой бина, так и здесь клей кетера, у которого есть гимл бет, совершила зивук на гимл бет ради своего нижнего, который здесь называется нижний гимл бет, то есть хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимел Дейт Лапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет-Давиют. Получается, что уровень, вышедший из кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Некева. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бет Дейт Лапшут. Бет Дейт Лапшут не поднимается в имя, не называется в Бет Давиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимен Длейт Лапшут важна, если она соответствует ступени Бет Давиют, это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из кетера в хохму, есть Захар и Некева. Нет, она уже не подобна свету хохма, который совершил Зивук в парцуфе Аб, ради бины парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что хохма передала свет бине. Она стала ступенью Вак, потому что в бине хохма имеет лишь гимл дейт лапшут, а здесь она дает нижнему называемого хохма. Когда он находится в гимл дейт лапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Некеву кли хохмы. Захар и Некева в кли кетера совершают зивук и порождают Захар и Некева в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захар и Некеву. Откуда? Из Гиммелбет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли бене-де-аб, происходящее из хохмы-де-аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рожда Аб и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рождаб, и когда есть гимма для итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него, в другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Дальше. По причине облачения и причине порождения — облачение. Тогда он нам объясняет, что Ахураим, света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак, без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из гимел длит лапшут, что Гимитлдрит Лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого, также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рожда Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Это же о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли хохмы де Аб совершился зивук двух Бетин, мы учим, что в клебины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимл бет, должен прийти в кли хохмы, так же, как гимл бет. Теперь, если действительно это Гимл Бет, он спрашивает, есть ли разница между Гар, Гимл Бет в Кликетера и Гимл Бет в Кли Хохмы? и отвечает: если я скажу, что есть один и тот же уровень гимл бет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гимл бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот гимл бет, который находится в кли хохма, где властвует свет ап, потому что кли кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то есть и имеют только вак. Там мы изучали, кто является нуквой в клебины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как Захар. Только как не нуква. Что же он рассматривает как нуква? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуфа аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де аб в парцуфе гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и врожденным от него Захаре есть только вак без гар. Некива кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохмы. Очищается ли сейчас гимл дейт лапшут? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и гимл дейт лапшут очистился до бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до пхины алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно Захар, то есть свойство вак хохмы, поскольку гимл дейт лапшут светит только в вак хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алеф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон клей бины в парцуфе аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины аб, находятся тут, в клей хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только вак, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила вак гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клебины, тогда он говорит нечто новое. Клейбины здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилась в кли хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшут, как мы изучали в парцуфе Аб. То, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в бине десак остаются решимот, которые были у нее в парцуфе Абу. Это то, что он говорит, но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы. Можем сказать. И еще более важно, зон, который находится в кли хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
0: И так же, как тот зивук, который был зон кли бины в парцуфе Аб, породивший одну гей, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее вав в гей берет Исод, а ее далит в гей берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина, парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исода и Малхут, когда ее вав берет Исод, а ее далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера — это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захар и Накива в Кли Хохмы — это тоже Вак Хохмы. И у Захара, происходящего из Гимл, Дейт Лапшут, и уровень Бины у Накивы, происходящий из Бет де Авиют. Он спрашивает, и несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в кли хохмы на две стадии в парцуфе Аб и дает бину, я называю вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было, здесь в парцуфе Сак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимл де Итлапшут, его свет большой, мощный, а то, что его называют вак Хухмы, это из-за Ахураем. Света Хохмы в Рож, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь вак. И поэтому его порождение тоже считается вак, так же, как и он, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураим. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством ваг относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы я не говорю, что он получает ваг. А что он говорит здесь? Что он получает ваг. И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть ваг Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает ваг по другой причине. Ваг — это ваг, тут нечего обсуждать. Он говорит ваг. Почему он не говорит ваг? Это же ваг. Он говорит ваг Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы Деап, этот цвет выходит к бине. Он говорит, что это называется ваг, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется ваг, потому что это порождение?
2: Спрашивает по тому же поводу причины.
0: Только почему это называется ваг? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где ваг называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает этого? Как он объясняет так? Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень. В отличие от Бины, которую получила от Хохмы, только бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только ваг из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть гимл дает лапшу, то не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда гимл дает лапшу, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его килим, Ахураим отменяются, и появляется преимущество. Что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество, поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было виют гимл, а что было в Кли Хохмы? Бедда виют. Там осталось решимо Бедда виют. Это решимо Бедда виют помогает бине, которая получила от Бед Кетера, чтобы не дать ей, как у любого порождения, здесь есть преимущество по сравнению с тем, что было в Кли Бины парцуфа Аб. В чем был вопрос? Почему он не говорит, согласно известному правилу, что зивук, который получает нижний от высшего, то есть порождение, называется ваг? И почему здесь он так не считает? Ведь что мы называем ваг Хохмы? И для чего он говорит, что это называется вак? По причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения. Потому что свет Аб не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Кли Хохмы Парцуфа Аб. Ответ. Он говорит здесь, что это не похоже на то, что там порождение нижней Кли Хохмы здесь имеет помощь, которой не было там. Поэтому он не хочет сказать «вак», так чтобы было ясно, что это не похоже на то, что там. То есть, во-первых, то, что он получает от вак де Захар, он получает вак де Хухма, гимл дейт лапшут. Это большой свет, чего не было в кли де бина, которая получила от какой ступени? От бет. А здесь от бет, от гимл

0: уже не властвует эти Ахараим. Поэтому здесь есть поддержка от Нижнего Кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины Кли Хохме Десак, которая получает от Кли Кетера Десак, где находится Беде Бина Давьют, тоже не называется настоящим порождением. Она называется Вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда Бет Давьют спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в Кли Хохмы осталось Бет, Бет Дейт Лапшут, Парцуфа Ап, ведь Гимл была в Кетере Даап, а Бет было в Хохме Даап. Значит, это Ришему осталось, и оно помогает ему также в том, что этот Бет не будет настоящим Вак. Что непонятно? Это то же самое было и там, что Бет Хохме спустилось в Бет Бины. И несмотря на то, что там тоже есть Ришему, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зивуг, который вышел на два внутренних решимот Кли Хохмы для Кли Бины, называется светом Захар, относящимся к Вак? Решимо, которое осталось от первого распространения в Кли Бины, считается только светом Накива. Правильно, это Гар, но все же Накива. Почему это Накива? Потому что только Решему. Получается, что уровень, который есть в Бине, называется Вак. В отличие от того, что здесь, в Парцуфе Сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и Бина, и Хохма, которые получили от Зивуга вышедшего в Кли Кетер на Гимл Бет, он говорит, Гимл называется Вак, потому что приходит от облачения, а Бет остается в Бине. А Бет спустилась в Хохму. Почему я не говорю, что это называется Вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю Вак по причине облачения. Говорят, что он может дать нижним только Вак. Поэтому свет Гимл, Гимл Дейт Лапшут, который спускается вниз под Кли Хохмы. В Кли Хохмы нет Ахурая. Поэтому есть у них свет Хохма, называемый Вагда Хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в Кли Бины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.
1: Перейдем к следующей части обучения между товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל סולם.
1: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсюаэл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе.

0: с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Баля Сулама, статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале, 383-я страница на иврите в книге «Труды Баля Сулама». Мы с вами начнем читать 9-й пункт, потом 10-й, но в 8-м пункте, который мы изучали, Баля Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым, то есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить, потому что восьмой пункт, девятый пункт говорит о том, что было в восьмом пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам, своим трудом». И дальше Баля Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Баля Сулам продолжает и говорит в конце восьмого пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Баля Сулам в восьмом пункте. Сейчас мы начнем читать в десятках девятый пункт. А в девятом пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в восьмом пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе. В десятках девятый пункт. Прочитаем дважды. Не торопитесь. Баля Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Баля Сулама вместе в десятке. Почитаем девятый пункт. Прочитаем два раза. Выделим 6 минут. Посмотрим, хватит ли нам этого времени.
1: Девятый пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закон, известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
0: Второе, в противоположности этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
1: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит, потому что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
0: Аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
3: Отет. Умнам.
1: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
0: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и не сходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
1: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
0: Аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали девятый пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий девятый пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
1: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
0: Когда есть хизарон?
1: Ну вот видишь? Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хисарон, потребность, что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение, а иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
0: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
1: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. И, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова идти на работу, там снова твои эти больные, эта очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем тебе очень приятно, то это не проблема? Никаких проблем? Тогда это движение превращается уже в путешествие, прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
0: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
1: Это не работа быть как творец. Это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника. Ну, так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило. Получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это мы называем Авудат Ашем, работу Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
0: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
1: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его, будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время, то, что называется, мы не делаем действий.
0: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем,
1: это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а Творец выполняет.
0: Но почему это не происходит в жизни?
1: Потому что ты не хочешь просить. не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах, самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
0: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
1: Чтобы Творец услышал? Это твоя просьба для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
0: А что доставит ему наслаждение?
1: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов. Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
0: Как же доставит ему наслаждение?
1: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как Творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается. Так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
0: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
1: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
0: Да, просить о него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы достать ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
1: Это как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь. Не страдает от нее.
0: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы, то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он. Быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
1: Люби товарищи, тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищей. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
0: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом. Где он находится? Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу? Как выйти из заботы о себе к заботе о товарище? То, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу. Так работать, и тогда он будет наслаждаться.
1: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарищей, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
0: Да, и пользоваться нуждаться в помощи товарища. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания, им напоминать, все время быть в этом. Потому что самому тяжело, ты теряешься, но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
1: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
0: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер два. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, и поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бааль Олам пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение — это мы хотим. Но обратно этому — опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном и животном уровнях. Также на уровне человеческом, если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что неважно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается, когда в нем мы можем буквально определить себя, мы сами, самостоятельно. Но так или иначе, он говорит, что пока мы не обретаем эту независимость, мы обязаны существовать как каждая ветвь относительно своего корня, и тогда независимость достигается, когда мы отрываемся от своего корня. И тогда в этом мы независимы и начинаем сами определять свою форму в процессе, который называется «Победили меня сыновья мои».
1: Вы говорите, что мы отрываемся от корней?
0: Конечно. Если я хочу быть свободным, я должен быть отделенным от хозяина. А как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
1: Так почему же мы хотим с ним слиться?
0: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
1: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень?
0: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
1: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв, вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
0: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы «вы сделали меня», как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
1: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
0: Конечно.
1: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
0: Да, это все говорится относительно нижнего. Это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Тора упала с неба. Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
1: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
0: Конечно.
1: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
0: Что мы строим Творца и связи между нами правильных. Потому что Творец, он... Это закон связи, в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
1: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важные, для каждого из нас? И мы бы хотели сделать это более важным с помощью десятки. Пять минут на обсуждение.
0: Я чувствую, что мне не хватает благодарить. Вот это осознание духовного развития — это подарок. Самое большое, что ты можешь получить в этом мире. Осознание, ощущение Творца. Я хотел бы благодарить больше вообще за возможность думать об этом.
1: Думаю, что это и внешне, и внутренне, прежде всего, усиливать рамки. На протяжении дня быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что сирия, что десятка — это буквально твоя часть, над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
4: Какие вещи не важны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
1: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Как раз в таком состоянии я бы и сказал построение молитвы и объединение с товарищами. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
4: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у Него эту силу больше заботиться о товарищах, стремиться к нему, быть в величии его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
1: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути. Насколько они важны? Насколько Творец желает именно их? И именно это товарищи выражают хиссарон в пути с тобой. Тогда становится понятно, какие действия нужно делать, что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
4: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. Это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
3: כן, וזה באמת ה... באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על
1: да, и достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, чтобы прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
4: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это, нужна важность этого вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
1: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получать ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответам на вопросы. Прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как Творец не означает работа. То есть быть как Творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, И для него это не было работой. Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
4: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх. Крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. Это было настолько высоко. И я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
1: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
4: Балтия 3.
5: Да, Хаверим, но я по профессии музыкант, и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали, и как будто вот казалось, я даже себе ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить, но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что у тебя есть возможность быть с товарищами в команде и еще выступать и быть частью и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение, несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
1: Спасибо, что поделились. Woman.
6: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь
4: стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотела делать им прически, все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И меня это очень радовало, баловать своих подруг.
1: Да, спасибо. Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
7: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים.
4: לא שומעים.
7: Woman Mac 167, בבקשה.
8: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
1: Да, потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело — уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить Его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев один.
9: Так, дякую, товариші. Що значить кожен раз будувати кетер важливості Творця над дев'ятью?
4: Спасибо, товариші. Что значит каждый раз выстраивать кетер важности Творца над девятью нижними сферот?
7: Кен, та шеела митехесет ла клип шераину.
4: Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер. Но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера. Он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и с самой высокой ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца. И он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорился величие товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, и таким образом мы строим Творца. То есть, что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? А о чем говорил Рав? Что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новая авиюта, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина в опрахе и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать и величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
10: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науку Каббала, он отдает, ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда приходил науку Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню. Конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло. Ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отражение, или что, какой это этот механизм? Давайте подумаем вместе.
7: Мак 11.
11: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, которые мы очень любим, духовная...
4: Проверка звука.
7: Зетхунота Буре.
12: Звук отличный.
13: Это свойство Творца. Я тоже. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
14: Шалом, Борис, Мак Исраэль.
4: Я думал о просьбе, но это просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток. И я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти три дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
13: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
4: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система рвут, они связаны с системой рвут, не могут платить из разных социальных причин.

0: Здравствуйте, друзья и подруги! Добро пожаловать на наш урок «Изучаем из первоисточники». И у нас сегодня особый урок в рамках вот этой темы дарования Торы, очень большой материал Бааль Сулам, но сегодня у нас особый урок, посвященный празднику Шивуот, дарованию Торы, и сегодня мы поговорим о книге Торы, о даровании Торы. Мы поговорим о том, как правильно читать эту книгу, как правильно относиться к ней. И мы поговорим о том, в общем, что является источником этой книги и что такое 10 заповедей. И в конце мы посмотрим интересный клип. И, пожалуйста, подготовьте свои вопросы. И добро пожаловать, Михаил. Авиу. Михаил. Да, всем привет. Всех приветствуем. Но только маленькое исправление. Это не клип, это фильм. Большой фильм. И хотим услышать от вас обратную связь получить.
1: Я надеюсь, что у нас будет все в порядке с переводом. Вы нас слышите, у вас есть перевод. Дайте знать, что у вас все хорошо.

0: אנחנו ממש מקווים שתכף תקבלו תרגום ושהכל יעבוד לכם לטובה. אז אנחנו שמחים שאתם כאן, ואנחנו שמחים שאתם הנה עכשיו עובד, יופי, כבר אתם מחייכים, זה טוב. אתם רואים, הבורא הוא טוב ומיטיב.
1: Вы улыбаетесь, уже хорошо. Творец, он добрый, творящий добро. Ну, надо думать, чтобы он думал о нас, что он добрый, творящий добро, чтобы мы не воспринимали это как само собой разумеется, и поэтому он дает нам разные состояния. И когда у нас берут то, что у нас было секунду назад, то это становится намного дороже. У Рабаша есть такая статья, и он рассказывает, допустим, у тебя было 10 долларов, и ты их потерял. Сейчас ты только, ну, 10 долларов, ты их потерял. Но если ты зарабатываешь 10 долларов в час, и ты сейчас готов потратить 5 часов на поиск этих 10 долларов, которые ты потерял. То есть это нелогично, это уже 50 долларов, да? Ну почему? Ну, потому что у тебя это было, а теперь у тебя это забрали. Это очень особенно. Творец сначала дает нам что-то почувствовать, потом забирает, и тогда мы учимся ценить то, что у нас было. Это интересное и важное такое наблюдение. Итак, сегодня, друзья и подруги, мы находимся на особом уроке. Мы прошли духовное состояние, которое празднуется в Израиле как праздник Шавуот. Но это в основном духовное состояние, внутреннее. Мы называем его Шавуот, и символизирует его более всего это получение Торы. То есть это символ, это внутренняя духовная точка получения Торы, называется стояние у горы Синай или Шавуот. Это не исторический момент, это не событие, которое происходило когда-то. Мы в науке Каббала относимся к этому как к духовному этапу развития. Каждый должен достичь внутренней духовной этой точки получения света, которая называется получение Торы. И мы в свете этого, те три дня, которые мы провели сейчас, мы изучали особые уроки. Если кто-то по каким-то причинам не мог участвовать, то стоит ему зайти в архив и скачать уроки. Был очень особый урок. Вообще были особые уроки на эту тему. И мы хотели бы сегодня, ну, обычно по воскресеньям мы изучаем статью дарования Торы, и мы продолжим изучать на следующей неделе, но сегодня мы хотели бы сделать паузу и посмотреть вообще на это понятие, которое называется Тора. Что это значит, откуда это приходит, и главным образом попытаться понять, как, каким образом это актуально для нас, и как мы можем с этим правильно работать, откуда берется действительно потребность в этом.
2: Да, мы изучаем дарование Торы и хотим знать, что нам дано, что мы получили. Сегодня мы сосредоточимся на том, что мы получили. Во-первых, есть очень много названий и комментариев Торы. То, что мы знаем из статей Бааль Сулама и Рабаша, что Тора от слова «ораа», то есть как инструкция к приведению в действие всю реальность. И Тора от слова «ор», «свет», что это некая сила, которая исправляет нас. Разумеется, Тора — это и книга, есть книга Тора, которую написали на таком пергаменте, свитке, потом напечатали. И все это соответствует корню и ветви, и наука Каббала рассматривает Тору как механизм приведения всей реальности в действие. И мы в конечном итоге изучали, что создал Творец. Творец создал желание получать, это наша природа. И создал Тору приправу. Это все, что нам рассказано. И каждый, кто может поискать согласно информации, которая нам дана, и согласно традиции,

0: И Тора была дана группе людей, которые вышли там из Египта 3000 лет назад, чуть больше. И это согласно традиции. Что значит согласно традиции? Потому как сегодня наука не способна это доказать.
1: И
0: относится к Торе как... Первый раз, когда нашли свидетельства, первые свидетельства,
1: и
0: это было около, там в районе Иерусалима, нашли две серебряные такие скрижали. Это было в VII веке до нашей эры. И это было благословение Куаним, Коэнов. И согласно и потом уже начали переводить Тору на греческий язык, потом добавлять комментарии. Но то, что нужно понять, что все эти писания, существующие до сегодняшнего дня, кроме Торы, это, по сути, только комментарии к Торе, и Мишна, и Талмуд, и, разумеется, книга Зор — это все комментарии.
1: Это...
0: Значит, что Тора — это было своего рода раскрытие высшей силы. Предпосылок, к которому не было, и не было никаких таких случаев до этого, когда представители многих народов, если так можно сказать, тогда еще не было наций, но вот так они соединились и получили Тору. Но снова мы относимся к Торе как к инструкции, которая говорит нам о том, как сбалансировать наш эгоизм и прийти к слиянию с Творцом. И об этом нам пишут Бааль Сулам и Рабаш практически во всех статьях.
2: Может быть, самое важное предложение во всем этом процессе, чтобы вы это вдумались в это и как бы положили на свое сердце. Это звучит так. Создал злое начало, создал ему Тору в приправу, потому что свет, приходящий, возвращает к источнику. Тут есть сила, единственная сила, которая может исправить то, что мы называем злым началом, имеется в виду намерение ради получения, и вернуть его к источнику. Это сила, которая его создала. Творец создал злое начало. Творец также раскрывает нам злое начало. Когда мы начинаем продвигаться в духовном, и во время праздника мы читали особенную статью «Получение Торы, что это?». И Рабаш говорит в этой статье, когда человек стремится к слиянию, к подобию свойств, доставить наслаждение Творцу, он стремится к этому, к чему-то очень высокому. И относительно этого только лишь раскрывается ему сила, которая называется злое начало. И раскрытие этой силы создает в человеке потребность в том, чтобы Творец помог ему. После того, как он нуждается раз за разом исправить злое начало, которое он раскрывает, он обнаруживает, что Творец единственный, кто может помочь ему, и тогда он кричит к Творцу, и Рабаш говорит, что человеку действительно нужна Тора, потому что, иначе, как сказал Михаил, это книга, которая написана для какой-то группы, и она может быть даже интересная, и там есть разные рассказы, сказки, я понимаю или не понимаю. Каждый находит какие-то себе оправдания, каждая группа использует это как хочет и так далее. Но наука Каббала говорит о Торе как средство исправления злого начала, чтобы прийти к слиянию с Творцом, не менее того, это... В этом и есть все дело, не то, что я хочу быть так каким-то вежливым и добрым и так далее. Нет, ты хочешь прийти к слиянию, ты раскрываешь, что тот, кто сдерживает тебя, это злое начало, и против него ты можешь попросить помощи у Творца. Мы хотим говорить на этом внутреннем уровне, но по пути, как говорил Михаил, мы будем говорить на нескольких уровнях. Обратите внимание, Мы рады видеть женщин из Финляндии, собрались привет женщин из Финляндии. Я не знаю, можете вы нам или еще кому-то. Но нас радует, что вы там вместе. Привет, привет. Мы очень взволнованы перед конгрессом десяток, который у нас произойдет в конце недели, поэтому мы в большом воодушевлении. Мы начнем и читать отрывки. И из первоисточников есть клипы, которые подготовили. И в конце мы подготовили вам особый фильм, который так вот содержит большую часть этих посылов. Мы уже приглашаем вас задавать вопросы на любую тему, которая связана с нашей темой. Мы тут готовы ответить. Итак, первоисточники. Первый отрывок.
3: אומר לנו בעל הסולם בהקדמה לתלמוד 10 הספירות. עוד קופנו.
2: בעל הסולם говорит в предисловии к учению десяти сферот, 156 пункт, существует строгое условие для занятия этой наукой. Не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами, потому что тем самым люди переступают заповедь «не делай себе изваяния и всяческого изображения». Более того, это приносит тогда ущерб вместо пользы.
0: Вся сложность для начинающих, потому что они воспринимают. Существует строгое условие для занятия этой наукой не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами. Потому что тем самым люди приступают заповедь «не делай себе изваяния и всяческого изображения». Это один из запретов из десяти заповедей, потому что тогда он приносит себе ущерб вместо пользы. Так пишет нам Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот. Мы специально собрали много цитат, потому как неважно, к какому народу, какой нации, какой религии вы относитесь, но большинство людей знакомы с пятикнижием. И то, что нам говорит здесь Бааль Сулам, это действительно такие революционные вещи. Что это не только, конечно, Бааль Сулам и Рабаш, но и перед ними каббалисты тоже писали, Рав Хаим Виталь тоже писал, что, как бы нам ни казалось странным, но в Торе не написано ни одного слова о нашем материальном мире, несмотря на то, что мы с вами изучали, что есть корень и вет, что хотя бы один раз духовная сила должна материализоваться, должна воплотиться в своей материальной ветви. Но все, что написано в Торе, написано о внутреннем развитии человека, его желании на уровне неживой растительности, животной природы, и поэтому из-за языка, который называется языком ветвей, каббалисты просто взяли те ветви, взяли ветви для того, чтобы объяснить нам, как действуют внутренние силы внутри нас. Они же могли взять эти ветви, потому как если речь идет о моем желании на уровне растительного, они должны были взять, точно указать нам этим словом, названием того растения в этом мире, таким образом объяснить нам об этом уровне, растительном уровне внутри нас. И так вся Тора написана на одной линии, без каких-то там перерывов, точек запятых, это уже потом, позже, в поздние времена разделили это на части.
2: Второй отрывок. Бааль Сулам, учение десяти сферот, первая часть, Орпними, первый пункт. В этом вся сложность для начинающих, поскольку они воспринимают слова в их материальном значении в рамках времени и места. замены и подмены, тогда как авторы пользовались ими исключительно в качестве символов для обозначения их высших корней. Еще раз, в этом вся сложность для начинающих, поскольку они воспринимают слова в их материальном значении. Бали Сулам для него очень важно научить нас, как правильно изучать первоисточники. Акцент у Бали Сулама на главное — не овеществлять то, что пишут каббалисты. Неважно, это Тора, это труды Бали Сулама, Зор, труды Ари, избегать материализации. Почему это так важно? Потому что это очень путает ученика, пока ученик не удостоился духовного ощущения. Естественное стремление ученика стараться связать это с тем, что происходит с ним. Он читает о горе Синай, и для него это гора. Да? Он знает, что такое гора, он выходит из дома, смотрит. Да, Ребекка, ты же видела горы? Посмотрел направо, налево, видит горы, и здесь написано о горе, да, Моше поднялся на гору, так для него это значит, что Моше — это какой-то человек, карабкается на гору, это наше восприятие. И если Творец дал ему Тору, то он представляет, что кто-то физически кому-то дает что-то, да, какие-то скрижали. Это наше воображение, наша фантазия. И здесь каббалистам очень трудно вытащить нас из этого материального восприятия и перевести нас к духовной мысли, искать эту гору внутри себя, где она находится, что она означает, и что такое Муше, это точка в нас, где это, этот Муше, что такое внутреннее ощущение, которое называется Муше, что это за состояние получения Торы. Здесь есть много разных вещей, может быть, не совсем их чувствуем, может быть, чуть-чуть, может, начинаем, или что-то близко к этому. И поэтому наше естественное стремление все время держаться за то, что мы можем. Поэтому говорит Бали Сулам, что вся сложность для начинающих. Начинающие могут быть и 10 первых лет, поскольку они воспринимают слова в их материальном значении в рамках времени. Нам кажется, что это произошло когда-то раньше, а не сейчас. Да, есть вопрос времени. Наш эгоизм находится в ограничениях времени, места, замены, подмены, то, что говорит Бали Сулам. Да, но авторы, те, кто написали книги из своего внутреннего духовного постижения, из ощущения Творца, они соединили корень и ветвь, потому что они жили и физически в нашем мире, и ощущали также духовную реальность, так они использовали это только как какие-то обозначения высших корней.
0: Да, следующая цитата из статьи «Свобода». Мы вам подготовили несколько цитат, чтобы потом перейдем к вопросам. Мы хотели, чтобы вы впечатлились в том, как мы читали статью «Свобода», но она не, в общем-то, не совсем об этом, но мы выбрали оттуда эту цитату, которая говорит, так он пишет: «Наука Каббала ничего не говорит о нашем материальном мире. Наука Каббала не говорит ничего о нашем материальном мире». Это то, что говорит каббалист.
2: Возникает вопрос, так о чем она говорит?
0: О духовном мире.
2: Отрывок номер 4. Давайте впечатляться от того, что написали каббалисты. Бали Сулам снова, учение 10 сферот, внутреннее созерцание. Однако не прозревшие. Эти отрывки есть у вас в учебном материале на всех языках. Однако не прозревшие еще видение высшего и не сведущие в отношениях ветвей этого мира к их корням высших мирах, находящихся здесь, находятся здесь в положении слепых, ощупывающих стену, потому что не поймут ни одного слова в его истинном значении. Ведь каждое слово представляет собой название ветви, которое относится к ее корню. и разве что получит пояснение из уст выдающегося мудреца, открывающего в себе возможность объяснить это понятие на разговорном языке. И этот выдающийся мудрец является необходимым как при переводе с одного языка на другой, как с языка ветвей на разговорный язык, ибо тогда он сможет объяснить духовное понятие, как оно есть. Итак, Боря Сулам говорит нам, пока человек не постиг эти понятия, которые мы изучаем, на этом этапе он как слепой, который ощупывает стену, и не поймут ни одного слова в их истинном значении. Что они могут сделать? Они придут к мудрецу, такие как Баля Сулам, Рабаш, как наш дорогой Рав, учитель. И вот этот выдающийся мудрец, он переводит это понятие с одного языка на другой. Допустим, сейчас наши друзья, говорящие на украинском языке, кто-то сидит и переводит им на украинский язык, с иврита на украинский. И он слышит эти значения нашей подруги, Woman Spain, сидит наша дорогая подруга, и переводит им на испанский язык, и переводит слова с иврита на испанский. Почему? Потому что пока что они не понимают. Будем надеяться, что они изучат иврит, да, но пока они не понимают иврит. Это то, что делает Баля Сулам, это то, что делает Рабаш. Он знает, что мы еще не ощущаем духовную реальность, и он как бы переводит с духовного языка на язык, который мы можем понять. Называется язык корней ветвей.
4: Цитута ба.
0: Следующая цитата из книги «Зор», «Зор для всех», как он пишет: «Горе тому человеку, который говорит, что Тора дана для того, чтобы просто рассказывать истории о событиях житейских, о Исаве, Лаване и тому подобное. Ведь в таком случае, даже в наше время, мы могли бы написать Тору о совершающихся событиях, происходящих в нашем мире, и в более привлекательном виде даже, чем те. И если Тора призвана рассказывать о происходящем в мире, то взять даже правящих в мире, случаются между ними вещи более примечательные. А если так, давайте проследим за ними и сделаем из них Тору сообразно этой. Но все события в Торе — это высшие тайны. Смотрите, что он пишет. Есть истории более интересные, увлекательные, чем то, что написали и в прошлом, и перед Зором, и уж тем более в наше время. Так давайте из них сделаем Тору. То есть каббалисты постоянно хотели нас направить на то, что речь идет только о духовных силах, находящихся внутри человека. И все это только внутренние силы. Но что делать? Мы понимаем, на каком уровне было человечество, и кому ты там мог объяснить несколько сотен лет назад, несколько столетий назад, когда люди не умели даже читать и писать, мог ты им объяснить, что Тора говорит о понятиях выше времени, места, расстояния, если бы ты тогда даже говорил о том, что планета круглая, тебя зажигали. А если бы ты уже говорил о восприятии реальности, о свободе воли, что это все внутри человека, что это все внутренние силы, это невозможно было объяснить. Так пишет нам Зор. И есть еще интересная цитата, это не Баль Сулама, это Рамака, который жил в период Ари в XVI веке. Он тоже пишет, что тайны Торы облачаются в притчи. И в притчи, и всякие облачения истории нашего мира. И как всякие загадки для того, чтобы предоставить это широкой аудитории. Кстати, я часто спрашивал Рава на передачах, что сейчас это становится ясно, что если бы Тора была написана как учение десяти сферот, мы бы не знали про ее существование, а так как они написали это в такой форме, как притчи и сказания, до сих пор в Голливуде люди пользуются этими сценариями и ничего более интересного не придумывали. Потому что это то, что можно обучать этому детей, и дети учатся этому уже в трехлетнем возрасте, есть всякие картинки. Понятно, что это путает, но, по крайней мере, это дает нам какие-то рамки, какую-то культуру. Все, что мы думаем сегодня, то, что мы даже, может быть, не до конца понимаем, но все основано на принципах, существующих в Торе.
2: Может быть, поговорим о десяти заповедях.
0: Да.
2: Одно из важных центральных событий и очень непонятных — это момент, который называется «десять заповедей». Если кто-то не знает всю эту историю, и это нормально, есть процесс, где вот эта внутренняя точка, которая называется «Моше», получает от Творца Тору. И в Торе первое, что появляется на этом уровне духовного развития, это 10 речений. Так это как бы 10 таких заветов, как нужно вести себя. И вначале это кажется каким-то собранием таких высказываний для построения морального общества, которое должны упорядочить общество какое-то, знаете, оно там дикое, необузданное, но это как бы формирование культуры, морали и так далее. Но мы же говорим о внутреннем содержании, о внутреннем значении этих 10 речений. Поэтому мы пройдем с вами вот эти 10 заповедей, 10 речений, и постараемся вам объяснить их во внутренней работе, в работе десятки, в связи между товарищами. Не как что-то было дано когда-то кому-то или как собрание каких-то наказов или каких-то там заветов, а как собрание духовных принципов, которые помогут нам выяснить наши отношения. Сейчас мы построим клип номер 2, где Рав дает нам некие наставления по поводу вот этих 10 речений. Посмотрим клип номер 2, начнем объяснять. Конечно, если у вас есть вопросы, то мы приглашаем вас посылать их в тексте или голосом. Итак, начнем. Когда мы начинаем чувствовать эту общую силу, которая царит между нами, вот это общее объединение, эту взаимность, когда я нахожусь между всеми, и все находятся во мне, мы буквально как одно тело, как одно сердце. Вот в этом одном сердце я раскрываю законы, как мы действуем вместе в одной системе. Каковы законы этой системы? Итак, законы системы таковы, что прежде всего мы должны раскрыть и беречь вот эту единую силу, которая царит в нас, которая называется Творец. Нет никого, кроме Него. Он один наполняет всю реальность, удерживает всю эту реальность, соединяет все части воедино. Нет никого, кроме Него, и Он добрый, творящий добро. Это то, что раскрывается нам, и мы со своей стороны отныне и далее мы обязаны вот так вот держать его и стремиться к нему, и все время быть в этой тенденции раскрыть его между нами. Я Творец ваш. В раскрытии этого чувства ты поднимаешься над своим эгоизмом, это называется, что я вывел тебя из египетской земли. Эрец — рацион, земля — желание, и Мицраим — это эгоистическое желание, эгоистическая вот эта земля. Только в этом ощущении. Если ты ощущаешь его, что ты с усилием раскрываешь его, тогда это вытаскивает, вынимает тебя из эгоизма. Это первое условие. После того, как ты находишься в этом, у тебя есть еще условие, как укрепить эту связь. Мы все в итоге и все для того, чтобы привести тебя к вечной и совершенной любви. И в этом есть все остальные речения, заповеди, законы, которые ты должен усилить как лично в различных проявлениях, и ты в своем эгоистическом желании поделен на 10 частей или на 10 уровней, и каждый уровень ты даешь ему особое исправление, особую связь с другими. И чтобы, в общем, ты был связан со всеми без всякой разницы.
0: Окей, тогда приходит вторая заповедь, и вторая заповедь говорит: да не будет у тебя других богов.
2: Что это значит? Ты не представляй себе ничего, кроме того, что ты практически постигаешь вот эта высшая сила, которая царит между вами. Не представляй ничего, не думай, что есть что-то там наверху, в твоих фантазиях или еще каким-то образом. Только через взаимное объединение, через взаимовключение, то, что вы достигаете, это Элоким, это высшая природа. К ней ты должен стремиться и... в разных своих усилиях или воображениях не представляет никакой другой картины, никаких изваяний, ничего, кроме того, что раскрывается в связи между людьми. То есть обязанность только через усилия внутри сердца, в разуме, который рядом с сердцем, произвести усилия и соединиться с другими и в связи с другими практически, практически, буквально, не в воображении, раскрыть общую силу, царящую между всеми. Это высшая сила, это ваш Творец. То есть Творец Элоким — это природа, тело, высшая природа. Да, Рав начал нам уже давать объяснение. Первый и второй заповеди. Первая заповедь говорит: «Я Творец ваш». У нас мы используем вот это выражение: «Нет никого, кроме него». Это то, что написал Бали Сулам, и нам это выражение удобно. То есть есть только одна сила, все действия, все исходит от одного Творца, нет еще кого-то, кроме Него. Нет множества божеств, нет чего-то, чтобы было вне Творца. Все это для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него. Это сила, которая называется «нет никого, кроме Него». Ее мы можем раскрыть только из объединения между нами. Это первая заповедь. Вторая заповедь достаточно близко к этому. Он говорит: «Не будет у вас других богов». Чтобы не было у вас других богов. Нет какой-то абстрактной силы. Высшая сила, которая властвует в объединении между нами, не представляя себе ничего, есть одна сила, которая называется Творец. И один из самых одна из самых больших проблем в духовном — это понять, что такое Творец, что это за сила, где находится это свойство, или это сила, которая существует где-то. Постепенно, со временем, я думаю, что становится понятно ученику, что мы говорим о той же силе, которая раскрывается с помощью объединения между нами, в связи между нами раскрывается Творец. Его нет нигде, эта сила не дает, не то, что она где-то существует, мы ее выстраиваем. Поэтому написано: «Вы сделали меня». Мы создаем ее из нашего объединения, из связи между нами, когда нам удается соединить наши точки в сердце, а внутреннюю часть между нами, искру божественную. Каждый может использовать свою терминологию, но мы создаем вот эту общую силу, которая называется Творец, и который очень близок к свойству отдачи. Это вторая заповедь, третья.
0: Да, третий говорит: не произносить имени Творца в суе. Верно, что многие люди боятся произносить имя Творца в суе.
2: Да, есть запрет.
0: Да, есть запрет. Каббалисты, конечно же, трактуют это внутренне. Не просить у Творца, то есть что значит не произносить имя Творца? Не обращайся к нему, пока у тебя нет истинной просьбы, любви к ближнему или свойства отдачи. То есть в науке Каббала Бааль Сулам пишет, что запрещено, это значит невозможно. Ты не можешь обращаться к Творцу со своими эгоистическими просьбами. Почему? Потому что Он пробуждает в тебе это эгоистический хисарон, это эгоистическое желание. Разумеется, что когда у тебя там не будет твоих насущных потребностей, там у тебя не будет еды, крова, и ты будешь обращаться к нему, разумеется. Но он ожидает, что если ты уже к нему обратишься, так это уже не просто так, а действительно с просьбой, на которую он может тебе осознанно ответить. То есть это значит, что я осознал свою природу, и обращаюсь к нему с просьбой об исправлении. И вот с этой просьбой можно к нему обращаться.
2: Это очень важный момент, то, что ты сказал, что нельзя, это невозможно. В Каббале не используют запрет, как что-то, как мама говорит ребенку. Это не каббалистический стиль. Что-то можно сделать, а что-то невозможно сделать. Здесь это имеется в виду невозможно обратиться к Творцу с просьбой, польза от которой эгоистическая. Единственное, что я могу попросить, это смену намерения, стать подобным ему, доставить ему наслаждение, соединиться с товарищами, чтобы доставить Творцу наслаждение. У нас уже начали задавать вопросы. Хорошо, друзья, мы пройдем до конца эти 10 заповедей, а потом будем будем слушать ваши вопросы. Четвертая заповедь называется «Помни, чти день Шаббат в святости». Это тоже путает нас, потому что Шаббат, суббота, это что-то известное, нам кажется, что нам это понятно. Но Шаббат в науке Каббала — это говорится о духовном состоянии, которое называется гмар-тикун, полное исправление. Это состояние, в котором не производит исправление, невозможно исправить. То есть 6 дней человек работает, да, вчера мы читали статью, там сказано, тот, кто не работал в канун субботы, что будет есть в субботу. И Рабаш объясняет, что все усилия, которые производит человек, называется канун субботы, то есть это 6 дней. Это тот период времени, когда человек работает, прилагает усилия, старается и просит у Творца и так далее, и приходит в состояние, в котором человек уже не может производить работы, какие-то действия. Это состояние совершенства называется Шаббат. И относительно этого состояния совершенства есть запрет во время субботы производить какую-то работу. Да? Те, кто знают это, да, даже на обывательском уровне, то есть нельзя работать, потому что Шаббат — это полное исправление.
0: Да, здесь еще есть несколько интерпретаций. Как всегда, можно все интерпретировать с разных аспектов, с разных сторон. И один из комментариев о том, что 6 рабочих дней мы выполняем исправление, по крайней мере, пытаемся, а 7-й день — это принадлежит Творцу. То есть это работа Творца. Мы не исправляем, не выполняем работы и не осознаем своего эгоизма, какой вред он несет. А Творец все выполняет. Но это не то, что просто так человек идет там спать, отдыхает. Нет, он просто полагается на Творца и обращается к нему, молит его, чтобы Творец выполнил эту работу. И есть еще, кстати, сегодня учили, что если ты выполняешь работу для кого-то великого, это не считается для тебя работой. То есть работать лишма ради него — это не тяжело.
2: Почему нам трудно работать ради отдачи? Почему нам трудно? Почему нам легко работать, чтобы там, получить какое-то уважение или власть, или чтобы нас уважали на рабочем месте, или чтобы смотрели на нас и впечатлялись и так далее? Потому что там есть величие, свойства отдачи. Это то, что не важно для нас, не является чем-то важным, большим. А Творец, свойство отдачи, не является для нас великим. Поэтому что требует здесь от нас в процессе работы? Взять что-то, что для нас не важно, называется «Шхина в прахе», и сделать ее важной, сделать это великим. Если мы сможем сделать это большим, то мы сможем работать ради этого.
0: Да, шаббат называется «шлемут», совершенство. Это символизирует мир Ацилут, когда человек уже находится в исправленной форме с Творцом, и все работы, которые он выполняет, это не называется работой. Работа — это называется, когда человек выполняет, прикладывает усилия против своего желания. И, кстати, Раф несколько раз говорил об этом, когда его спрашивали, как же человек может еще продвигаться? То есть до Ацилута понятно, как мы продвигаемся, потому как у нас есть хисарон, раскрывается эгоизм, мы его исправляем, и мы, или Творец, неважно, но как-то это понятно. А потом, когда уж все исправлено, как же человек продвигается? Так он сказал, что есть там еще другие системы, когда придем, будем знать, узнаем. Он не говорил, он говорил также, что об этом не написано ни в одной книге, потому что все книги написаны только до мира Ацилот, только о периоде 6000 лет исправления, как человек должен там продвигаться.
4: А пятая
0: заповедь — почитать отца твоего и мать
4: твою.
0: Да, почитать, уважать отца и мать. О чем речь? Речь идет о высшей системе Аба Ваима. Это парцуф мира Ацилут. И уважать их, почитать — это дать им важность, чтобы мы могли отменить себя перед этой системой, потому как если он отменяет себя, тогда он получает питание от этой системы, исправление от Аба Ваима.
2: Здесь мы видим разницу. Ну, уважать отца и мать, у каждого есть родители, и уважать отца и мать — это тривиально, это само собой понятно, они заботились обо мне и так далее, но это на уровне моральном, человеческом. Это не связано с духовным. Если ты будешь уважать их, что это достойно, да, или даже не будешь уважать, что это недостойно, но это не продвинет тебя в духовном. Это будет хорошими отношениями, но мы говорим про отца и мать на духовном уровне, то есть мы говорим уже о парцуфах духовных, которые находятся в мире Ацилут, когда мы поднимаем важность, потому что уважение — это важность. Мы даем, позволяем им воздействовать на нас из того состояния, в котором они находятся.
0: Да, мы видим из этих 10 заповедей, 10 изречений, мы видим, что есть 5, которые между человеком и Творцом, и 5 других между человеком и его ближним. И разумеется, что это не написано просто так на каких-то каменных скрижалях, это написано на нашем каменном сердце. И посредством этих 10 исправлений, 10 заповедей, это как 10 сферот, как против нашего желания получать, и то, что мы их исправляем, эти 10 сферот каменного сердца, оно становится сердцем из плоти. И тогда оно становится чувствительным к Творцу, потому что сейчас оно только чувствительно к самому себе, то, что касается его. Поэтому он пишет здесь, шестая заповедь, не убивай. Что значит не убивать? Разумеется, речь не идет об убийствах, не нужно было бы такие вещи просто записывать. Имеется в виду об отключении связи между человеком и его товарищем. Нужно понять, что все эти вещи могут пользоваться только те, кто находится в десятках. Поэтому Моше разделил весь народ на десятки. Это не было какое-то позднее изобретение, а именно это было предложением Итро, чтобы разделить весь народ на десятки. И что значит «не убивая»? Имеется в виду «не отключайся в связи с десяткой». Если у тебя, то есть если у тебя есть товарищ в десятке, на которого ты сердишься, злишься, и ты говоришь «я не хочу с ним говорить, я полностью отключаю себя от него, отключаю свою связь с ним». Это значит, что ты убиваешь. То есть, если в десятке вы отключаетесь друг от друга, это уподобляется равно убийству. Почему? Потому что вы не можете построить кли, а значит, не может войти туда свет, который называется светом жизни. И это же духовная жизнь. Разумеется, в материальном тебе с тобой ничего не произойдет, но в духовном ты якобы убиваешь товарища тем, что ты не хочешь больше быть с ним в связи.
2: Седьмая заповедь.
0: Да, седьмая и все остальные, там «не прелюбодействуй», «не кради».
2: «Не укради» — это интересная заповедь. Я помню, какую важность Рав давал в объяснении этого. Потому что в нашем мире, ну что значит «не укради»? Есть какое-то имущество, оно относится к кому-то, и мне не позволено его брать. Ну, по крайней мере, я не могу его брать, когда видно, да? Когда не видно, каждый делает то, что как понимает, но, по крайней мере, явно я не могу просто забрать это. Кто и как, когда крадет, да, но это понятно. На материальном уровне это очень просто. Но в науке Каббала «не укради» — это когда ты не делаешь тот максимум, когда, который ты можешь дать, вложить в исправление. Если ты не сделал максимум, на что ты способен ради исправления, это называется кража. Ты должен вложить всего себя. Все, что в твоих силах сделать, сделай. То есть все, на что я способен. То, что я не способен, меня не требует. Но все, что я могу, я должен сделать ради исправления. Постараться доставить наслаждение Творцу максимально. Я вкладываю в товарищей свой максимум.
0: Я приведу пример. Допустим, есть семинар, и мне не хочется отвечать. И ты воруешь от твоих товарищей свои выяснения, свое воодушевление. Допустим, даже у тебя нет воодушевления, но тебе нужно сыграть. То есть ты воруешь, то есть крадешь. Ты не вкладываешь в них.
2: Но максимум, на который он способен, это очень важно. От меня не требуют делать вещи, на которые я не способен. Но, допустим, я могу немножко наступить на свое эго и уважать другого товарища. Да, это не то, что это невозможно. Мне не хочется. Это от меня требует напряжения. У меня нет желания. Я вообще даже не хочу этого. Я хочу немножечко так себя уменьшить. И мне это не очень удобно. Часто бывает, когда вы проходите там рядом с товарищем, физически, виртуально, неважно. Вы знаете, что вы можете что-то сделать, и вы не делаете это что-то. Вы знаете, что вы можете, да, вы понимаете, что вы можете. Но не хочется сейчас напрягаться. Я напрягусь немножко, да, но это именно об этом. Все вот эти вещи, это называется кража.
0: Может быть, если мы уже остановились, я тоже тогда тут добавлю, что значит «не прелюбодействуй», что это желание ближних, которые я могу наполнить, которые исправлены, это называется «моя жена».
4: Да, рацион никабель за некра нуква.
0: То есть желание получать вообще называется «нуква», женская часть, и исправленные желания, когда я уже исправил свое отношение к ним, называется «моя жена». А неисправленные называется «чужая жена», «жена ближнего». И мне запрещено до нее дотрагиваться. Почему запрещено дотрагиваться? Потому что, когда мы видим, что есть у товарища какие-то желания, я не иду исправлять их. Я могу дать всякие примеры привести и так далее. Но если я дотрагиваюсь до каких-то неисправленных желаний товарища, я сразу же наношу ему удар по его эгоизму. И кто это уже делал, пробовал, тот знает отлично, что просто невозможно потом никак примириться, поэтому не стоит трогать желание ближнего. Это называется «не прелюбодействуй», то есть якобы не дотрагивайся до чужой жены, жены товарища. Разумеется, что это верно и по отношению к материальному, но мы не об этом не говорим. Для этого есть всякие там и в других тоже традициях есть, и культурах, но мы же видим, что происходит в нашем мире, поэтому мы об этом не говорим. И к Ради мы говорили.
2: Не лжесвидетельствуй. Лжесвидетельство — это вообще тоже большое понятие, но я являюсь неким свидетелем, неким партнером того, кто обеспечивает взаимное поручительство. То есть если я не смог обеспечить взаимное поручительство достаточно товарищам и позволил происходить разным негативным событиям, то есть не взял личной ответственности и так далее,
0: и не возжелай, имеется в виду, не используй килим и намерения своего ближнего, только используй свои собственные килим и намерения, не начинай исправлять ближнего. Смотрите, все эти вещи. Я как раз задавал вопросы на передачах, спрашивал Рава, почему Бааль Сулам вот так в такой четкой форме не поменялся, комментировал это, не объяснил.
2: Вы должны понять, что это очень отличается от простого толкования.
0: Но как раз Рабаш в его статьях, когда мы будем изучать статьи Рабаша о группе, мы увидим там все эти принципы. Тут нет ничего такого сверхъестественного. Все речь идет об исправлении желаний между товарищами и между товарищами и от любви к товарищам к любви к Творцу.
2: Перейдем к вопросам, пожалуйста.
0: Давайте начнем с вопроса из системы Арвут и вопрос Кабью, пожалуйста. Шалом лекулам.
2: I see my friends here in Toronto, всем привет. Israel, France, Brazil, Lithuania, all over the world. They're all listening to me right now. Я вижу своих товарищей, Торонто, Литва. Все меня сейчас слушают. Я хотел бы сейчас с ними объединиться, чтобы доставить наслаждение Творцу. Пока что это абстрактно, я не знаю, что это значит. Я хочу это сделать, но все же. Можете ли вы мне посоветовать, как я могу объединиться с моими любимыми товарищами сейчас, которые меня слушают, чтобы доставить наслаждение Творцу?
0: Да, я тоже несколько тысяч раз спрашивал. Ты можешь послушать записи? Я как раз этот вопрос задавал тысячи раз. А я Рава спрашивал, как я могу соединиться. Пока ты уже начинаешь понимать две вещи. Первое, что ты не можешь, и не скрывают от тебя это. Ты можешь попытаться, и очень важно, что ты это сделал. Но второе, что это процесс, это не действие. Это не то, что ты сейчас, как я могу, не знаю, сейчас сдвинуть компьютер с места на место, передвинуть. Или там камень, который весит 100 тонн, тебе понятно, как его сдвинуть, но у тебя нету сил. Так вот ты достанешь силу, и ты сдвинешь его. А здесь ты даже не можешь представить, что значит соединяться, что я должен делать, что я должен обнимать. Ну нет, они же далеко в зуме, там непонятно. Поэтому нам ясно только одно. Первое, от тебя и не требуется этого делать. Первое — это учиться. Объединение — это процесс, это результат большого количества действий. Смотри, даже здесь эти 10 заповедей. Почему не одна? Моя глава одна, и все, зачем 10? Так эти 10, потом еще делятся на 613, которые там 365 запрещенных и там 248 разрешенных. Почему такие действия? Потому что мы, существа, чувствительные и очень комплексные, сложные. Поэтому действие по объединению, не думай, что это какое-то одно действие, и все. Это суть всего нашего процесса исправления. Мы уже миллиарды лет находимся в процессе соединения от атомов, которые соединяются в молекулы, и молекулы, которые соединяются в более сложные организмы, и все человечество, которое проходит весь процесс соединения, соединение. Мы говорим, что религия соединяет, но оставь тот факт, что она отделяет от других религий, но она там внутри себя соединяет, или там экономика соединяет, И все вот эти принципы объединения, но в конечном итоге мы должны прийти к особому объединению, которое подобно, может быть, тебе будет это более понятно, как в теле человека, когда есть очень много органов, и они очень разные в своем, действии, в своей функции, но все работают ради одной цели, чтобы у тела была жизнь. То же самое и здесь, мы очень разные люди. Мы из разного корня в душе Адама Ришона, и когда мы, каждый из нас будет действовать и использовать свой потенциал эгоистический, но ради той единой общей цели, которую мы должны определить, осознать, познать, тогда мы придем к соединению. Так вот, думай об объединении как о конечной цели, а не о каком-то действии, которое ты можешь делать. Хотя и на нашем уровне действия по объединению, может быть, вот то, что, например, сейчас у нас скоро будет конгресс, и вы будете вместе сидеть на трапезе, и трапеза символизирует объединение, и то, что ты, в принципе, сейчас приложил усилия, куда-то поехал, вложил деньги, и сидишь с товарищами, подготовил еду, и находишься с ними на трапезе, это тоже объединение на нашем уровне, и тоже для этого нужны силы.
2: Да, я хочу добавить... Усилие доставить наслаждение Творцу — это что-то очень высокое. Это что-то очень высокое. Даже если ты проживешь всю жизнь в усилии и в поиске, как достичь того, чтобы доставить наслаждение Творцу, это значит, твоя жизнь чего-то стоила. То есть у тебя есть высокая цель. И человек определяется по его цели, не по реализации, по его цели, которую он поставил перед собой в жизни. И поэтому каббалисты ставят это на вершину стремлений, потому что это самая высокая цель. Слияние, подобие свойств — это одно и то же. Доставить наслаждение Творцу — это действительно то, что я думаю, что если человек занят этим всю жизнь, то это что-то важное. Откуда у него будут силы это искать? Именно вот эти товарищи, которые находятся здесь, которые возвеличивают важность Творца, величие Творца, работу, которую мы производим вместе, настолько, что процесс и работа становится важнее, чем конечная цель. И величие процесса, то есть я готов заниматься этим все время, не знаю вообще, должен ли я достичь чего-то, или вообще сам процесс важен. Сейчас мы приближаемся к конгрессу десяток, и это очень особенное время. Все, кто находится здесь, каждый из своих маленьких рамок будет в конце этой недели сосредоточен, собран вместе. Так мы сжимаем наши ряды, шеренги. Это очень важно. Этим мы доставляем огромное наслаждение Творцу. Мы делаем много усилий. Успех будет чуть больше, чуть меньше. Я даже не знаю, как это измеряется. Как вообще духовно измеряется? Тоже вопрос. Но мы делаем усилия. Мы стараемся быть в слиянии с учителем, с книгами, с товарищами. И это уже притягивает свет, возвращающий к источнику. Спасибо за вопрос.
0: Друзья из Николая в Сочи, пожалуйста.
5: Мы слышали, что Тора исполнялась праотцами еще до того, как была дарована. И вот сегодня на уроке утром я слышал от Рава, что Тора не с небес упала, а люди такие же, как мы, выясняли, выполняли, может быть, что-то похожее у них было на конгрессы десяток, я не знаю. Но вот получается, что это близко человеку. То есть нам не нужно наизусть выучить Тору, заповеди, Шулхан Арух, да, как практические там заповеди, все. То есть достаточно в наше время будет вот соединяться внутри десятки, привлекать свет, и каким-то образом это все придет не в знании, потому что объем источников колоссален, мы не сможем за всю жизнь это изучить. Достаточно вот нам условно в десятке что-то вот предпринять, и это сработает.
1: Кен, Терели, Фимаша Кутевлену Баласулам.
0: Да, смотри, я согласна тому, что пишет нам Бааль Сулам. Он нам пишет, что всего-навсего есть одна заповедь. Возлюби Творца твоего всем сердцем. Возлюби ближнего, как самого себя. И когда ты через эту заповедь приходишь к слиянию. И вы можете прочитать, он так и называется, одна заповедь. Там он пишет, иногда он пишет в статье «Мир», что есть две заповеди, есть заповедь получения и отдачи, то, что заповедь получения ты выполняешь, потому что в тебе заложена программа, механизм, который обязывает тебя, твой организм получать, а заповедь по отдаче ты не выполняешь, потому что ты не видишь в этом никакой пользы. И он говорит, что есть две заповеди, а здесь он пишет о 10 заповедях, иногда говорят о 613, иногда говорят о 620. Есть, это просто речь идет об одном и том же, это просто разное деление, и вся речь в Торе — это только возлюби ближнего как самого себя, как ты и сказал. Как там от праотцы еще тысячу лет до того, как получили Тору, выполняли всю Тору и заповеди. Как же они это делали? Так потому что они выполняли это одно правило. Нужно разделить между одним этим правилом, его сутью, и различными обычаями, традициями, которые развились в

0: речи и исполнять лишь одну заповедь. Возлюби ближнего, как самого себя. Хотя бы внутри десятки начать это делать. Ребекка, следующий вопрос из French, пожалуйста.
1: Объяснение, которое вы дали о десяти речениях, очень интересное, понятное, и когда мы видим, что вот этот язык, там действительно есть вся работа в этом, есть вопрос, можете ли вы объяснить, почему это не было написано на более понятном языке? Может быть, на языке учения десяти сферот, работы в десятке, потому что похоже, что если бы Тора была написана на таком языке, то все человечество бы поняло, что такое Тора. И распространять было бы легче.
0: Да, но я тоже задавал такой вопрос. Ну, во-первых, это благодаря нашему учителю мы понимаем правильное толкование.
2: Кстати,
0: тот, кто хочет, вы можете послушать беседы, которые Раф сделал на эту тему. Он не обучал этому на уроках, он делал, он говорил об этом в отдельных беседах и передачах, и на русском, и на иврите. Но, в общем-то, у Рабаша тоже написано многое. Но можно даже спросить, почему до Рабаша люди не описывали очень четко и ясно, так как пишет об этом Рабаш. Потому что не было необходимости в этом. И факт в том, что если бы Рав Лайтман не пришел к Рабашу, у него там еще были ученики от Бааль Сулама, которому он даже свою тетрадку Шамати не передавал, книгу Шамати, то есть, а уж тем более там другие статьи. То есть тот, кто знал, они знали в те времена, те, кто исполняли, они знали, что они исполняют. А потом, разумеется, это исчезло настолько, как читали, что какой-то там житель Петахтиквы, да, как он отнесся к статье «Матан Тора», «Дарование Торы», которую написал Бааль Сулам, настолько ему было это странно читать, что каббалист пишет так много о любви к ближнему, он думал, что он изобретает новую религию, настолько. Вы представляете, насколько это было закрыто, не говорили об этом. И то, что мы сегодня об этом с вами изучаем, разумеется, благодаря Раву Лайтману, человечество тысячи лет не имело ничего подобного. Не то, что там Раби Акива сказал 2000 лет назад, возлюби ближнего как самого себя. Ну что, ты видишь любовь где-то? Это же не зависит от людей. Эгоизм, он властвует, и это беспричинная ненависть властвует. Люди должны это пройти.
1: И вот эта мысль, как будто бы не объяснили. Ты еще сказал на языке Тес. Ну, так это написано. Малхут поднимается в Бину, мир Ацилут, ну и что? Мы сейчас изучаем Рабачи, Рабаша Мати, Ломати, распространение света.
0: Вот, как раз там и сказано, почитай отец, отца и мать.
1: Да, выход из этого. Кто-то знает, где это находится или как с этим связаться. Это тоже похоже на вопрос Жени и Сочи. Они не писали нам, чтобы мы поняли. Мы здесь не в университете. Они написали, чтобы мы создали связь с текстом и смогли бы привлечь свет, возвращающий к источнику понимания. Дает нам только одно — создать связь с текстом. Наша работа с текстом — это привлечь свет, возвращающий к источнику. Это сила, которая меняет нас. Это то, что помогает нам быть более умными, менее умными. Верно, если мы вообще ничего не понимаем, то нам трудно связаться с текстом, с уроком. Тогда это сложнее. Допустим, те, кто находится на утреннем уроке, мы слушаем, может быть, 20 минут Рабаша.

0: Он говорит о пятой части, учение о десяти сферот, самая тяжелая часть. Не то, что там есть легкие части, но это из всех тяжелых, это самое тяжелое. И сидят люди, слушают 20 минут, не понимают ни одного слова. Не то, чтобы они понимали что-то, вообще ни черта не понимают. Мати, не мати, мати — это распространение света, а не мати — это выход света. Он все время говорит об этом. Мати и не мати, мати в кеттере, не мати в хохма. И ты вообще ничего не понимаешь, ничего не понятно. Для Рабаша это там все живое, он это чувствует. А ты сидишь как... Ну, как будто на китайском с тобой говорят. Может быть, на китайском было бы понятнее. Здесь ты как бы понимаешь слова, но вообще ничего не понимаешь. Ни предложения, ни... Рабаш так энергично все это читает, объясняет. И более 20 минут держать. Товарищи с трудом удерживаются в этом. А если мы так сидели 3 часа, ну, могли бы удержаться весь урок? Нет, тебе нужно что-то, как-то связаться с этим, как-то поискать внутри себя, чтобы была какая-то связь. Нам необходима связь с текстом, иначе есть разрыв.
1: Да, я даже спрашивал Рава в передачах и говорил: ну смотри, слушай, тот же Моше, он же мог, когда он писал эти все истории, он же мог хотя бы на полях там записать, что ребята, я тут пишу языком Танаха, это все речь идет о всяких там притчах и историях, это все идет речь о внутренних вещах, чтобы вы не путались. И Раф очень смеялся. Я несколько раз спрашивал, он же мог там где-то заметки написать. Кстати, Бааль Сулам написал, да, в конце.
0: Отсюда вы понимаете, какую революцию произвел Бааль Сулам и главным образом Рабаш, который объясняет во всех своих статьях, а он и комментирует все, что никто до него не комментировал, и наш Рав. То есть то, что мы сегодня можем вообще рассуждать об этом с такой легкостью, это благодаря тому пути, который проложил Рав.
1: Смотри, наше время подошло к концу, мы сейчас хотим посмотреть фильм.
0: Может быть, дай какое-то предисловие?
1: Да, это часть из такого сериала, который связан с нашей темой. Я просто... Мы так сидели с Семеном Винокуром и видели, что в нашей стране есть очень много, происходит много событий, которые описаны в Торе, то есть и даже в учении Десяти Сферот. И есть различные места, в которых происходили различные события, как в соответствии с корнем и ветвью. И мы подумали, что давай снимем об этом фильм, чтобы это можно было так легче увидеть, и поэтому мы сняли целый сериал «Путешествие по земле Израиля», и одна из частей называется «Десять шагов к свету». И есть там много первоисточников, и речь идет о пути человека, о выходе из Египта до получения Торы у горы Синай. Разумеется, все это внутри. И, конечно же, Семён это облачил в такую историю, парня одного. И если вы уже смотрели это нормально, но все еще есть там разные состояния. Это не просто так посмотреть, а каждый может посмотреть это как учебный фильм, чтобы внести туда свою силу и снова пройти эти состояния. Это все равно, что вы каждый день кушаете бутерброд с маслом, так то же самое здесь можете еще раз повторить. Потом у нас уже не будет времени, поэтому мы хотели, чтобы вы... Вы нам просто напишите. Так, пожалуйста, приятного просмотра. Нет, не просмотра, а именно работы на этот материал. Путешествие по земле Израиля.
0: Перед нами неизвестность, бушующая, темная. Видимо, тут действительно есть тайны, я должен их раскрыть. Я стал создателем цифрового контента, но этот фильм я не снимал. Ну и что? Кто-нибудь раскрыл Творца согласно этому закону? Я хочу ответы. 10 шагов к свету. Шаг первый — фильм, который я не снимал. Я израильтянин. Родился в Израиле, в светской семье, учился в обычной школе, играл в водное поло, был в бойскаутах. Но с детства всегда любил смотреть фильмы. Я мечтал снимать кино. Я все очень наглядно представлял себе, все, что я слышал, читал. Я сразу представлял, как картины, фильмы. Это именно то, что происходило, когда я ходил с дедушкой время от времени в синагогу. Я помню, во время Шивота я ждал предвкушения этого грандиозный отрывок из Торы. Знаете это? «А гора Синай окутала дымом, потому что Господь сошел на нее в огне». Я представлял себе эту сцену, и мне было ясно, что когда-нибудь я ее сниму. Как народ стоит вокруг горы, все смотрят в страхе на Моше, который видит Творца и разговаривает с ним, и все в трепете шепчут. Сделаем и услышим. Что сделаем? Что услышим? С тех пор прошло много лет. Я действительно стал создателем цифрового контента, но этот фильм я не снимал. Потому что я понял, что что-то здесь не укладывается. Я пытаюсь вспомнить, когда именно начали появляться у меня сомнения по поводу всей этой истории, ведь я разумный человек. И все же я чувствовал, что за всеми этими историями, сказаниями, истории что-то скрывается, что у каждого слова там, у каждой буквы этой важной книги есть более глубокий смысл. Что-то я должен раскрыть. Быстрая перемотка. После армии я несколько лет работал в рекламе, писал, создавал. Я приехал в Америку, чтобы добиться большого успеха. Я влюбился в Нью-Йорк, живу комфортно. Но эти мысли о том, что же существует за этим, они не оставляют меня в покое. Я ищу. Интернет в это время взрывается контентом. Я читаю сотни книг, слышу десятки учителей, пробую разные методики, хочу ответы. Вдруг в 2007 году я обнаружил науку Каббала. Сразу все старые приключения из Торы вдруг ожили. Я читаю в книге Зор, где написано следующее. «Горе тому, кто говорит, что Тора приходит, чтобы рассказывать простые рассказы, ведь все слова Торы — это высшие тайны». Видимо, действительно, здесь есть тайны, но какие? Я должен их раскрыть. Как я был рад, я уже начал представлять себе, как я учился, раскрываю тайные каббалистические знаки, гематрию. Я был уверен, что решение лежит в понимании скрытого смысла словосочетаний, буквосочетаний, сферот, парцефин. Знаете, да? И слова мудрецов побуждали меня так думать. Когда Творец пожелал создать мир, Он смотрел в Тору и творил его. То есть Тора существовала еще до сотворения мира. Эти откровения захватывали дух. Это ведь это все, что я хотел. Я помню, как я умолял своего учителя в сердце, чтобы он раскрыл мне тайны Торы, чтобы рассказал мне. И вот однажды он спрашивает меня, «Ты хочешь достичь раскрытия?» «Нет проблем, это зависит от одного закона». «Один закон? Какой? Ну, скажи мне». Шаг второй — уйти или остаться. И затем пришел ответ, возлюби ближнего, как самого себя. Раби Акива говорит, что это главное правило Торы. Весь мой энтузиазм умер в одно время. Причем есть любовь к ближнему. Это скрытый закон раскрытия Творца. Ну и что? Кто-нибудь раскрыл Творца по этому закону? Я был смертельно огорчен. Я не понимал, зачем мне нужен ближний. Я был готов оставить все и просто уйти. Но тогда наткнулся на следующий отрывок. Заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» является осью всей Торы, вокруг которой вращаются все заповеди, чтобы прояснить и истолковать ее. Это написал Бааль Сулам, величайший каббалист, которого я и вправду очень ценил. Тогда я решил остаться. Я решил дать этому немного времени, знаете, месяц, два, полгода. Я решил проникнуть в суть этого закона и на самом деле проверить это на себе раз и навсегда основательно. Шаг третий — крик сердца. И тогда я приложил усилия, я не пропустил ни одного занятия, я изучил все книги, самых больших каббалистов. Я пытался реализовать этот закон на практике с такими товарищами, как и я, которые ждали раскрытия и действительно этого хотели. Но чем больше я пытался, тем хуже шли мои дела. Я видел больше недостатков в других, у меня было больше критики. и ненависти во мне было больше. Я не понимал, как это возможно, любить этих людей. Ну, прежде пусть станут нормальными людьми, которых вообще можно любить, и тогда поговорим о любви. И было еще. Творец сказал Израилю: «Я создал злое начало». Мой учитель объяснил мне, что Творец создал только зло. «Послушай, — сказал он мне, — мы любим только себя. В нас нет ничего хорошего, мы не способны любить ближнего. Только если это не служит нашим интересам». «Так почему вы требуете этого от нас?» Я удивился. «Если вы сами говорите, что это невозможно по-настоящему любить других, что же это за странный закон?» «Я создал злое начало, я создал ему Тору в приправу». Учитель ответил мне: «Ты слышишь? Для этого дана нам Тора, и только для этого». Шаг четвертый — начало раскрытия. «Только сейчас, на самом деле, я понимаю, что должно было пройти много времени, пока это уляжется в моей голове. Нет, я не сразу понял, что Тора на самом деле — это инструкция, что это не какая-то историческая книга о местах, людях, чудесах. Это закодированная инструкция для внутреннего изменения, ведь мудрецы сказали: пришедшему очиститься помогают. Я должен захотеть очиститься». Так прошло еще немного времени, пока я не начал читать Тору по-другому, пока я вдруг не понял, что все, о чем повествуется в Торе, на самом деле говорится обо мне. Вся эта книга в основном описывает путь, который я должен пройти от любви к себе до любви к другим. Я начал вводить Тору в свое сердце. Небольшими порциями, потихоньку. Я начал чувствовать ее. Она ожила внутри меня. Слова начали терять свою внешнюю оболочку. Тайны начали раскрываться. Шаг пятый: я прошу, отпусти меня. Я понял, что Египет — это концентрация зла во мне, эссенция. А фараон — это эго, которое не пускает меня достичь любви. Народ Израиль — это все мои мысли, желания об отдаче и любви, именно их. И ненавидит фараон. Я уже начал читать по-другому также и труды великого каббалиста Рабаша, сына Бальсулама. Он говорит: когда человек хочет идти по пути отдачи, а не по пути получения, то главный грех заключается в том, что человек не просит Творца помочь победить ему зло. Тогда я начинаю чувствовать, что я хочу очиститься. Я хочу стать чистым. Я хочу выбраться из этого зла. И оказывается, даже не осознавая этого, поднимается из меня что-то новое. Молитва. Впервые я понял, что такое молитва. Это крик сынов Израиля во мне. Это то, что поднялось к Творцу. «И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся этот вопль от работы их ко Всесильному, и слышал всесильные стенания их. Я просил, умолял, чтобы вытащил меня из оков любви к себе, и Творец послал мне помощь. Моше: и выведи мой народ, сынов Израиля, из Египта. Выведи мой народ». Я понял, что и тут Моше — это не просто человек, это сила. Моше от слова «лимшот» — вытаскивать, выводить. Это сила, именно эта сила, которая выводит нас из Египта. Погоня. Написано: «Я Господь, я выведу вас из-под египетского ига, избавлю вас от рабства. Я спасу вас мощью моей, рукой крепкой и великими судами». Написано, что это сила, которая отрывает нас от эгоизма 10 казнями. Каждая следующая тяжелее предыдущей, потому что фараон, мое эго, не отпускает меня, а ведь он без меня ничто. После 10 удара, кажется, он сдается, но ненадолго. «И сказали они: что это сделали мы, отпустив Израиль от служения нам? И вот фараон уже гонится за нами, и мы уже стоим на краю конечного моря». Конечное море, Ям-Суф. Это конец власти нашего эгоизма. Вот она, граница духовного мира. Еще один шаг — и ты свободный человек. Но мы медлим, потому что мы знаем, что нас ждет. Перед нами неизвестность, бушующая, темная, позади нас знакомая нам хорошая жизнь. Вы знаете, фараон нас кормит, одевает, оживляет нас в обмен на рабство. Если мы начинаем скучать по той жизни, это означает, что фараон захватывает нас. Шаг 7. Моше, спаси нас. Нам нужно соединиться вокруг Моше. Вот он перед нами, сила, которая вывела нас из Египта. Вот он, Моше, он находится внутри нас. И мы должны схватить его, держаться за него. И когда это происходит, море разделяется надвое. И разверзлись воды, и вошли сыны Израиля внутрь моря по суше, а воды им стеною справа и слева от них. Мы пересекаем наше море сомнений в нас самих. Если мы следуем за Моше, мы не тонем. Это как роды. Этот переход по суше на дне моря, когда вода выходит, и вот во мне родился новый человек. И проводит его к самому важному решению в его жизни. Решение, которое должно быть принято в течение 49 дней у подножия горы Синай. 49 ступеней ненависти. 49 ступеней будут пройдены до этого момента, 49 решений возвращаться назад, оторваться от нашей природы, 49 раз эго хочет разорвать меня на части, и народ во мне вопит. Это не случайно, что эти 49 ступеней символизируют урожай, процесс, при котором хрупкие стебли, которые можно легко сломать один за другим, собираются в один сноп из 49 колосьев. Нас нельзя сломать. Мы собираемся в одно желание подняться над эгоизмом, прорваться к свету на 50-й день у подножия горы Синай. Шаг 9. Ненавижу ненависть. И это кульминация наших усилий. Тут мы подходим к молитве. Мы стоим у подножия горы. И гора — это не просто гора, это не просто камни, а гора от слова Ирурим, сомнения. Сомнения, сможем ли мы подняться над горой Синай внутри нас. Сина от слова «сина» — ненависть. Ненависть к принятому нами решению, ненависть к Моше, ненависть к ближним, с которыми мы убежали из Египта, ненависть к Творцу, который вывел нас из Египта. Ненависть. В этом смысл стоять у подножия горы Сина и чувствовать, что нет больше сил, что ты не управляешь своей природой. Я умоляю о помощи. Я ненавижу ненависть. Шаг 10. Свобода. Я прошу объяснения. Как подняться над ненавистью? Скажи мне. Как отключиться от себя и любить ближнего? Это вообще возможно? Научи меня любить. И ответ. Если вы приняете Тору, закон взаимного поручительства, будет хорошо. А если нет, то там будет место вашего погребения. Ваше погребение, понимая, что именно здесь, сейчас я должен принять решение. Я оставлю все свои мысли о себе. Я оставлю свой эгоистический разум. Я действительно очень хочу измениться. И в Зоре написано, с того дня, как Израиль находились в мире, они не находились перед Творцом в одном сердце. Они находились перед Творцом в одном сердце, в одном желании, как в тот день, когда они стояли у горы Синай. Мы почувствовали, что есть между нами какая-то связь, которая никогда не прекратится. Мы стали одним человеком в одном сердце. В этот момент мы родились как народ Израиля, потому что мы получили Тору, инструкцию для жизни. Это произошло около 3000 лет назад, и это происходит также и сегодня. Мы открываем Тору сегодня и понимаем, что вся наша работа в достижении любви к ближнему. И это и есть тайна Торы.
1: Хорошо. Друзья, мы встретимся через 2 недели, потому что на следующей неделе есть самое большое историческое событие — это конгресс десяток, и мы желаем вам очень много удачи, особого объединения и очень много хорошего впечатления в ваших десятках. И поэтому сегодня мы заканчиваем песней и встретимся через 2 недели.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность в правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность в средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях, и туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стерн все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу? То есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе.
2: Из книги Зор Лям.

0: Мы читаем книгу «Зоар Леам», глава Ваира, пункт Шин-Самых-Зайн, 367-й, заголовок, стоящий справа, чтобы обвинять.
1: И, как обычно, мы направляем себя внутрь, мы хотим раскрыть, где находятся все эти понятия в нас. Не говорится о людях, о географии, истории, не по времени, не по движению, не о месте, а только о внутренних свойствах самой души.
0: 367 пункт. «И показал он мне первосвященника Иешуа, стоящего перед ангелом Творца. Это Иешуа, сын Йоцадака, ангел Творца. Это место, называющееся Црор, с которым связана душа праведника. И все души праведников находятся там. И это ангел Творца». 368. «И сатану, стоящего справа от него, чтобы обвинять его. Это злое начало, которое ходит и блуждает по миру, чтобы забирать душу и уводить дух у жителей мира, и обвинять творение наверху и внизу. Так было, когда бросил Навуходоносор первосвященника Иешуа в огонь, вместе с лжепророками. Тогда сатана обвинял его наверху, чтобы он сгорел вместе с ними».
1: Не надо забывать представлять все эти вещи, насколько мы можем, максимально буквально в духовном их характере. Огонь, сатана, злое начало, Иешуа, другие ангелы, Творец, Навуходоносор. Где это в нас находится?
0: 369. Таков путь сатаны. Он обвиняет лишь в час опасности. Когда бедствие царит в мире, есть у него позволение обвинять и вершить суд. И даже без суда, как сказано, некоторые гибнут без суда. Обвинять. По его обвинениям, либо все спасаются, либо все сгорают. Ибо в час, когда дается губителю позволение разрушать, у праведника нет больше шансов спастись от него, чем у грешника. 370. Поэтому, когда суд царит в городе, человек должен бежать, прежде чем он будет пойман там губителем. Ибо поскольку вредитель царит в том месте, он поступает с праведником, как с грешником. И тем паче, когда все трое были вместе. Первосвященник Иешуа с двумя лжепророками, Ахавом, сыном Колаи, и Циткияу, сыном Маасаи. А сатана требовал, либо сожгут всех, либо спасут всех. Ибо когда совершается чудо, оно не бывает наполовину чудом и наполовину судом. Напротив, оно полностью равнозначно. Или чудо, или суд.
1: Мы должны понять, что не может быть зла без добра и добра без зла, что есть две силы, которые действуют. Он говорит, что есть суд в мире, и тогда даже грешники вместе с праведниками, и праведники из-за грешников, и те из-за других, все подвергаются суду, и праведники еще получают наказание и суд за тех же грешников. И перед ними, то есть когда участвуют две силы, не может быть одной силы, которая бы действовала. В одной силе нет плохих и хороших, когда участвуют две эти силы. И даже когда есть две силы, есть расчет в сторону зла, тогда те хорошие силы с самого начала, которые участвовали в этом расчете, и все-таки было перевешивание в сторону зла, они тоже становятся плохими силами, то, что называется отдача ради получения, как мы изучаем, и, конечно же, они тоже таким же образом наносят вред, получают вред, как и другие.
0: 371. Когда рассекал Творец море для Израиля, Он раздвинул для них море, и они шли по суше, а воды вернулись с другой стороны, нахлынув на египтян, и они погибли. Выходит, с одной стороны чудо, а с другой стороны суд. Хотя были-то все вместе. 372. Поэтому рассечение Красного моря было нелегким для него. Ибо когда Творец вершит чудо и суд вместе, но не в одном месте и не в одном доме. Если же вершится это в одном месте, как при рассечении Конечного моря, это нелегко для него. Ибо все, что вершится наверху, вершится в совершенстве. Все является единым целым. И происходит в одном месте. Будь то чудо или суд. А не раздельно пополам, когда половина его чудо, а половина суд. 373. А потому Творец не вершит суд над грешниками, пока они не завершили свой грех, чтобы не пришлось спасать часть их от суда. Сказано, не полна вина эморейца до сих пор. И сказано, двойной меры изгоняй его, ты споришь с ним. И потому обвинял сатана Иешуа, чтобы он сгорел в их числе, дабы не вышло наполовину суда и наполовину чуда, пока не сказал ему, разгневался Творец на тебя, сатана. Кто сказал ему, разгневается Творец? Ангел Творца сказал сатане, разгневается Творец на тебя, сатана. 374 пункт. Сказано, и сказал Творец сатане, разгневается Творец на тебя, сатана. Выходит, Творец сказал это, а не ангел? Однако и о Моше сказано при описании раскрытия в терновнике. Явился ему ангел Творца в пламени огня. А также сказано, увидел Творец, что он подходит смотреть. В одном случае сказано «ангел Творца», в другом «ангел», а в третьем «творец». Также и здесь, хотя сначала говорится «сказал Творец сатане», это мог быть ангел, как в случае с Моше. И потому он сказал ему, «Разгневается Творец на тебя, сатана», а не сказал, «Я разгневаюсь на тебя». Ведь если бы это говорил Творец, он должен был бы сказать ему, «Я разгневаюсь на тебя, сатана». Однако говорил это ангел.
1: Это понятие ступеней, мы же понимаем, неживое растительное животное, человек, находящийся в душе, и самая высшая ступень — это Творец, в соответствии Кахабзон. И поэтому они выясняют, с какой ступени человек получает воздействие, на какой ступени он связан с системой миров, с мирозданием, которая воздействует на него. И мы от всех этих вещей хотим, чтобы эта картина раскрылась в нас в явном виде, чтобы пришел свет и подействовал на нас так, чтобы то, что говорится здесь, я почувствовал, не представлял себе, что может быть, и что, но чтобы в действии я включился в это.
0: 375. Подобно этому, в день, когда вершится суд в мире, и Творец восседает на престоле суда, Он присутствует там, тогда присутствует там сатана, и обвиняет наверху и внизу. Он присутствует для того, чтобы уничтожить мир и забрать души людей, ибо он сатана, обвинитель, ангел смерти.
1: С того момента, когда создан мир, конечно же, эти силы должны быть взаимно уравновешены, поскольку вся жизнь находится только между ними, рождается и управляется, и ведется только между силами сатаны, Творца, ангелом смерти и жизни, добром и злом, светом и тьмой. Поэтому нам необходимо только найти равновесие между ними, когда в правильном использовании этих двух сил мы обе их, как сказано, праведники унаследуют вдвойне, мы используем как полезную силу, когда эффективную, когда авиют становится нашим духовным уровнем, а свет, который воздействует, дает нам экран и отраженный свет для духовного продвижения. И тогда мы эти две силы, правую и левую, обращаем в среднюю линию, в нашу духовную реальность. Это понятно? Да?
0: Вопрос задает Илья из виртуальной группы. Если во время работы я ощущаю злость на Творца, что Он играется со мной, что же мне делать?
1: Что значит работа? Работа Творца или Его обычная работа? А, внутренняя, по всей видимости, да? Прежде всего, есть несколько точек, которые мы должны все время выяснять. Первая точка, и одно не перечеркивает другого, скажем, две точки. Первая точка, когда нет никого, кроме Него, и добрый, несущий добро. Когда, конечно же, все, что есть во мне, и все, что я чувствую сейчас, чувствую я, что Творец хочет, чтобы мое «я» таким образом чувствовало. И тогда я выхожу с этим, кто пробуждает во мне злость на кого-то, кто направляет меня, кто отклоняет меня. Та же сила, нет никого, кроме Него. Теперь, что мне с ней делать? Как я могу относиться к ней, к Нему? Как к ангелу смерти или к ангелу жизни? Две эти силы приходят от того же самого света, того же источника, того же нет никого, кроме Него. Как две вожжи. Когда Творец хочет продвинуть меня вперед к той же цели, я должен только различать все по отношению к творениям, по отношению к тому, как я отношусь, в той мере, в которой я начинаю различать между правой и левыми линиями, насколько это может быть эффективным в сторону добра или в сторону зла. И все может быть эффективным только в моем использовании. И, может быть, эта злость зависит от того, насколько я могу продвинуть себя вперед намного больше, чем во всем остальном. Все зависит от того, как я пользуюсь этим. Это если я проверяю и начинаю проверку, начиная с того, что это приходит от Творца, доброго и несущего добро, и тянет меня и управляет мною. И я могу начать с окружения, с самого человека или самого себя. Зависит от того, как человек относится к этому. Да, Иран.
0: Мы всегда говорим, что из высшего исходит совершенство. Как говорили сейчас, нижний выбирает, проясняет гвурот, отношение, которое приходит к нему как хорошее или как плохое. Я не понимаю, что он пишет здесь, этот принцип, касающийся то, что из высшего приходит или абсолютный суд, или абсолютный хасадим. Что означает полное раскрытие? Как правило, наоборот, приходит совершенство, а снизу воспринимает его как суд или как хасадим. Что значит, что свыше спускается или полное одно, или полное другое?
1: Когда ты играешь со своим ребенком, ты все время облачаешься в различные формы для того, чтобы пробудить его, для того, чтобы он различил в тебе различные вещи, различные отношения, чтобы это было для него своим образом, побуждением, чтобы он отреагировал на это. Ты не можешь все время во всем быть то же самым. Все просто так, милосердие — это вещь, которую даже не чувствуют. Все продвижение заключается только в том, что каждый раз Высший должен облачиться во всевозможные формы. И именно формы не очень-то приятные по отношению к нам. Как он говорит там, один раз в жестокого облачается, в грабителя, в убийцу, как в известной статье Бааля Сулама. И мы делаем таким образом. То есть перед нами существует система. Почему существует система мироздания? Она существует для того, чтобы все время заниматься нами. Когда мы получаем через эти самые фильтры системы миров, мы все время через них получаем. За ними находится высший свет, абстрактный, хороший, просто совершенный. Но система миров устроена таким образом, что действует в соответствии мне. И каждый раз я нахожусь перед ней, каждый раз воздействие от нее в самом хорошем виде. То есть, что сейчас мне необходимо? Это то, что она дает мне. Я должен каждый раз искать, какова моя правильная реакция по отношению к ней, к этой системе. Я правильно реагирую? Хорошо, дорогой. Сейчас получи следующее воздействие. Нашел правильный ответ? Отлично, дорогой. Получи следующее воздействие свыше и так далее. Так мы продвигаемся. Это в точности как в нашем мире, то, что мы хотим от детей. И поэтому, с одной стороны, ты можешь сказать, да, однажды он относится ко мне, знаешь, как два этих экрана в театре, две эти маски, одна смеющаяся, а другая плачущая, две эти маски. Так все время мы должны относиться для того, чтобы растить нижнего, и так система миров относится к нам, да?
0: Это как раз то, что я спрашиваю. Всегда отношения сложные, потому что нижний он сложный. И поэтому управление двумя вожжами, и Дин, и Рахамим, и Судом, и Хасадим, милосердием. А он пишет наоборот, что нет в одном месте и суда, и милосердия. Или же свыше нисходит абсолютное милосердие, или абсолютный суд, или абсолютное чудо. Поэтому я и не понимаю.
1: Секунду, я твой вопрос, где это в Шин Айн Эй? 371?
0: Он в конце говорит, 370 пункт, что в одном месте бывает полностью или чудо, или суд, как при выходе из Египта.
1: Так одно или другое.
0: Ты всегда, когда играют с нами двумя вожжами, как относительно ребенка. Немножко одного, немножко от другого. Две маски, как вы сказали. А здесь говорится якобы или одно, или другое.
1: Но реакция должна быть или в одну сторону, или в другую. Не посередине. Посередине ты не понимаешь, ты находишься в смятении. Я не знаю, что тебе сказать. Когда я хочу какой-то реакции от ребенка, от товарища, от самого себя, если мне ясно, ясно мне, как, скажем, стоят надо мной с вещью, которая понятна мне так, а тебе так, то или так, или иначе. Если что-то посередине, это признак того, что нет жизни, нет спора, конфликта, вопроса. И так это в любом месте. В духовном это так. Расчет должен быть окончательным на каждой ступени, или в одну, или в другую сторону. Я не знаю, как ответить. Более чем это. Или суд, или милосердие. Или есть у тебя возможность сделать ради отдачи или нет. Или один, или ноль, как в компьютере. Продолжим. Статья «Переломит шею телицы в долине». 376 пункт. Сказано: «Пусть отведут старейшины того города телицу в долину и обезглавят там телицу в долине. По закону обезглавить ее надо топором». 377 пункт. «Горе миру, который тянется за телицей, вследствие чего ее нужно обезглавить. Ибо с того дня, как змей, которым был соблазнен Адам решен, воцарился над человеком и воцарился над жителями мира, он готов обвинять мир. И мир не может избежать наказания смерти, пока не придет царь Машиах».
0: До тех пор управляет змей.
1: «Ибо меч ангела смерти — это раскрытие в теле человека точки замка манула, недостойной получать свет. Точка эта не будет исправлена до воскрешения мертвых, и поэтому не может мир избежать наказания. А Творец возродит спящих во прахе, как сказано, уничтожит смерть навеки. И сказано: дух нечистоты удалю с земли. А до тех пор змей готов забирать души у всех людей в этом мире».
0: До конечного исправления только выяснение, выяснение, выяснение. А действительно, сделать шаг, когда отрубается связь от ради получения, происходит только в конце.
1: 378 пункт. «Души всех жителей мира выходят посредством ангела смерти».
0: Свет, который наполняет парцов. Почему он выходит, когда раскрывается дин, раскрывается желание получать, на которого нет сокращения и экрана? Из-за того, что это желание умертвляет человека, поэтому он и называется ангелом смерти. Ничто не приходит к человеку с четырьмя крыльями или с двумя крыльями. Ангелом смерти называется ангел Малах, это часть Малхут. На него нет экрана и отраженного света. Он приводит к исхождению светов. И поэтому называется смерть. И все. Всего-навсего.
1: То есть, путем раскрытия точки замка манула, может быть, и душа того, кто найден убитым, вышла посредством ангела смерти? Это не так. Напротив, тот, кто убил его, извлек душу до того, как настала власть ангела смерти. Иными словами, до того, как настало время раскрыться в нем точки замка манула. Так что ангел смерти не может больше властвовать над ним и умертвить его. Своим убийством убийца поднимает силу сокращения, что в замке манула келим ключа мифтаха в Малхут, то есть келим бины. И возвращается Малхут к точке без светов жизни. С этим изъяном Малхут убийца забирает душу убитого человека. Таким образом, грех убийства добавляет силу нечистоты также и в чистых келим от бины.
0: Те же келим, которые были ради отдачи, сейчас относятся ради получения. Изменилось намерение, И есть двойной проигрыш. Называется, что праведники выиграют вдвое, а грешники, наоборот, вдвое проиграют. Ну, задавайте вопросы. Мне кажется, это понятно. Говорится о частях Малхут, которые все время раскрываются. И человек должен в соответствии с этим все время находиться в правильном окружении, чтобы быть готов к тому, чтобы свет возвращал к источнику, понять, что это не приходит просто так, ниоткуда, а единый источник, добр, несущий добро относительно цели, и нет никакой другой причины, а тот же самый источник, и как обычно, как ведет вперед. И окружение с поручительством, окружающий человеку со всех сторон, то есть со всех состояний, которые проходит человек, все время напоминает ему это, все время помогает правильно относиться к каждому из состояний. И тогда человек любое состояние, самое плохое, рад раскрыть его и превратить в ради отдачи. Что значит ради отдачи? Прежде всего связать его с тем источником, откуда он снизошел. Снизошло это состояние с Творцом, с нет никого, кроме Него. Прежде всего, несмотря на скрытие, разбить это скрытие, как будто бы он видит его, чувствует его, понимает, что это пришло от Него. Прежде всего, запереть свое «я», закрыть свое «я» на Творце. И весь мир, все отношения, все, что происходит, как говорится, даже когда острый меч находится на нашей не отчаиваться от милосердия. То есть все время проверять себя, не оставляя, насколько сейчас он может все желания, все составляющие этой ситуации соотносить с добрым и несущим добро. Он видит, что все это к лучшему, к добру. Он просит, привлекает к себе исправление и ничего другого внешнего, а все в нем, и каждый отрицающий через свои недостатки отрицает, и получается, что состояние раскрывается как полезное, и он начинает его благословлять. Ну и как обычно, это есть работа, более-менее каждое мгновение. Да. А если не способен на это, и в какой-то форме раскрывается, в каком-то виде ситуация, проявляется слабость, это называется, что действует на него ангел смерти. Что это за ангел? Та часть Малхут, та часть его килим, которая не в состоянии преодолеть, которая с хитростью Творец подготовил его так и обращается через этого ангела смерти, что человек забывает о цели, он запутался, и вместо этого начал относиться к наслаждениям и потребностям не напрямую, не то, что это исходит от Творца, как приглашение к развитию, а

0: называется с Творцом.
1: Ну, говорим, что колихат увер.
0: Это все то, что каждый проходит.
1: Кен.
0: Да.
2: Кажется, что это зло раскрывается в определенном облачении. Приходят товарищи его, как бы всевозможные помехи вокруг, в то же самое облачение зла.
0: Да все, это не важно. Это может быть и добро. Добро, кстати, хорошее, но путает еще больше, чем зло. Какие наслаждения, какие возможности вдруг раскрываются, вдруг на тебя свалилось. Ну вот ты бизнесмен, на тебе какое-то хорошее дело вдруг, какая-то возможность появляется. Поехать в отпуск, расслабиться. Каждое мгновение, каждую секунду.
2: И вы сказали, что происходит состояние. Нужно управлять состоянием. Сейчас, пока начинает происходить управление, это время, пока не устанавливается управление. И если не закрывает это состояние, происходят еще другие проблемы.
0: Верно. И тогда человек начинает раскрывать, что у него нет никакого управления ситуацией, если у тебя нет группы, в которой происходит поручительство. Если ты не находишься в какой-то глобальной, под глобальной поддержкой, где тысячи человек по всему миру также стремятся раскрыть и также выяснять состояние, и каждый раз стремятся раскрыть Творца через все помехи, которые Он специально выставляет перед ними. Пока ты не проходишь все эти 49 врат, ты не приходишь к 50-м воротам, к соединению. И если ты не находишься в связи с этими людьми, которые также выполняют такую же работу, ты потеряешься, ты не придешь, ты этим свою работу удаляешь, ты ее раскладываешь на несколько кругооборотов, вместо того, чтобы выполнить сейчас.
2: И это следует, чем больше человек связан с поручительством, вот это, когда его выбрасывает из состояния, вот эта вот разница, задержка меньше.
0: Потому что они тоже занимаются тем же состоянием. Понимаешь, даже в нашей материальной науке мы сегодня раскрываем, что мысли человека связываются друг с другом. Кто-то в одном конце мира о чем-то подумал, а на другом конце мира тоже кто-то думает об этом же самом. У нас здесь были ребята, которые работали в газете. Они рассказывали, в одной газете, в Маариве, хотя придумали заголовок в утренний выпуск. Мубарак сказал «Шалом Израилю». И вдруг те, кто работает в другой газете, против них выйдет охрана, говорят, дают тот же самый заголовок. Мубарак сказал «Шалом Израилю». Как? И не просочились никакие сведения. Они сами говорят, наша природа такова, она вынуждает нас думать одинаково. Они так это объясняют. Но мы-то понимаем, что из-за того, что желание, мы связаны друг с другом в одной сетью душ. И поэтому то, что ты думаешь, то, что ты хочешь, передается всем. Тем более, когда мы стремимся к духовной цели. Тогда вообще не о чем говорить. Там ты влияешь на остальных просто агрессивно. Это как сегодня говорят, вирально распространяется по всей сети, хочешь ты или нет, это так работает. Это и называется поручительством. Поручительство это не то, что я, как то, что вы думаете, посылаете смс, все время играете в эти глупости. Нет, не это поручительство. Это глупость и ерунда. А работа называется, когда я думаю об этом, я хочу этого, когда я все время волнуюсь, чтобы все думали о цели. И тогда я тоже спасусь, да, от этого ангела смерти. Если они не будут думать, то мне ничего не поможет. Я никогда не смогу сделать правильного расчета. Не смогу. Ты можешь читать книгу, через секунду что-то произойдет, и ничто не поможет. И в самом чтении одно полслова прочитал, ты слитый с ним, а половинка нет. Потому что у тебя нет этой поддержки, у тебя нет этой основы, этой сети, которая поддерживает тебя. Это как мать, когда она поддерживает младенца. Невозможно иначе. Не может быть по-другому.

0: Поэтому они и говорят о поручительстве. Поэтому это условие для получения Торы. Почему не могут дать Тору без поручительства? Пусть дадут мне. Какие проблемы? Для чего мне нужно? Будьте как один человек с одним сердцем, вокруг горы Синай, и соединитесь друг с другом, тогда получите Тору. Для чего? Давай и все. Моше получает то, что ему положено, Аарон, все главы колен и так далее, первосвященники, а народ, ну не хотят, не хотят. Да, да, какое может быть насилие? Что за насилие? Все, как один человек, с единым сердцем. Что, Моше ничего не стоит, если народ не хочет? Или есть несколько хороших желаний? Какое отношение у них с плохими желаниями? А да, забери их у меня. То же самое. Это в одном человеке или в общности? То есть, мы должны понять, что это поддержка. Это условие, без которого ты не можешь реализовать Тору. Для чего давать тебе ее? Для чего ты притянешь этот окружающий свет? Во-первых, ты его и не сможешь притянуть. Но если и привлечешь, это неправильно направит тебя к цели. Потому что ты направляешься к цели не по своему разумению и своим чувствам и своим желаниям. Тебя направляют на цель другие. Сейчас они подумают о чем-то другом, что важно для них в жизни, и ты будешь туда же направлен. И все. Сделайте упражнение, например. Подумайте о бамба, бисли, о кока-коле, начните думать только об этом. Вы почувствуете, как все думают об этом. Мысли просто управляют, властвуют. Ты же занимаешься рекламой, кстати. Ты что, этого не понимаешь? Я тебе это должен объяснять. Вы этим пользуетесь. Именно хитро. Вас первых нужно поубивать. Вы наполняете всю эту сеть связи, все эти грязью, то, что передается от человека к человеку. И каждый просто находится в плену тех ценностей, которыми вы наполняете общество. Все. Ну, я на него покричал, сейчас можно дать еще.
1: Итак, причина, чтобы Творец раскрылся, чтобы как жестокий, что он не имел сердца с человеком, а еще дал ему добавочные вещи, это то, что должно связать меня с поручительством, чтобы была задержка?
0: Нет, то, что ты сейчас говоришь, ты говоришь, будто бы это управляется, как в нашем мире. Все приходит очень и очень точно, измеренно. Есть цель творения, мое состояние, и система посередине, которая меня всегда связывает с целью творения. Очень четко. Нет никаких промахов ни в чем. Нет, чтобы Творец относился так, а иногда по-другому, добавил чуть-чуть так, чуть немножко соли, немножко перца. Нет, все просто заключено на цель. И оттуда исходит свет, он светит через всю эту систему, чтобы привлечь меня туда. И каждое мгновение я нахожусь под влиянием системы. И это влияние я получаю на 100% правильно. То есть даже как меч, как сказано, когда приходит к тебе, он приходит к тебе из той же системы. Когда ты находишься в состоянии, что это состояние самое лучшее, чтобы продвинуть тебя, и ничего не поделаешь. Не дай Бог, люди идут на смерть. Относительно цели творения, это то, что для души сейчас самое лучшее. Мы не в состоянии это принять в рамках нашего мира, потому что всю жизнь видим, как ребенок, ты у ребенка заберешь конфету, ты у него будто жизнь отнял. Видел, как дети реагируют? То же самое мы. Что я хочу? Все приходит очень точно, выверено из того же источника относительно конечной цели. Нет никаких промахов. Сама система все время упорядочивает меня по всем ступеням. Моя реакция зависит от меня. Но что значит «от меня»? «От меня» означает «я» и «мое окружение», которое еще не присоединил к себе. Но оно относится, это мое, это все моя душа. Насколько я могу организовать это окружение, чтобы поддержало ту идею по дороге к цели. Это будет называться, что я собираю, я склеиваю все части своей души, прийти к той же цели. То есть насколько я плотно действую вместе с этим окружением, значит, я формирую кли, прийти на следующую ступень. Что значит следующая ступень? Раскрыть свет Творца в кли, более развитом. Чем я развиваю кли? Тем, что я подсоединяю к нему те килим, которые разбежались во время разбиения. Я собираю их вновь, и в них я еще и еще и еще больше, собирая их, по пути я получаю всю цель творения внутрь. И поэтому поручительство, оно как бы, это естественно, это не что-то искусственное со стороны. Мне нужны слухи, где эти газеты, где эти средства массовой информации, почему не помогают. Нет. Это те части моей души, с которыми я работаю, чтобы получить через них соединение. Это не просто так поддержка, которую получают товарищи. Это части моей души, которые я притягиваю, чтобы соединить, присоединить к себе. Да, Исав.
1: С одной стороны, вы говорите, что есть система миров, которая действует идеально по отношению ко мне. С другой стороны, вы говорите, что пока что есть различия, что нужно взять, что она тебе дает, и выстроить окружение. Я не понимаю разницы.
0: Окружение — это часть тебя. Это то, что ты видишь снаружи. Все же внутри.
1: Это понятно. Но если система миров дает мне в каждую секунду, в каждом состоянии идеал для духовного продвижения, хорошо. Но вы говорите, нет, пока что.
0: Не усилия, условия для духовного продвижения.
1: Идеал.
0: Идеал, идеал.
1: И пока что вы говорите, что есть усилия, которые человек должен выстроить в окружении, в построении окружения. Я понимаю, системе, что окружение готово в идеальном виде.
0: Нет, система миров — это система, которая приходит ко мне, через которую приходит свет, фильтрует для меня свет, привносит мне состояние. Я должен организовать окружение в соответствии с ситуацией. Лучше, легче. Мы все равно воспринимаем относительно места движения. Существует система миров, через которую приходит свет. 125 ступеней, миров, фильтров различных, первое сокращение, второе сокращение, самые разные вещи, все приходит к нам и воздействует на меня. Что мне нужно делать? Мне нужно подготовить себя. Согласно этому, из чего я состою? Я состою из какого-то небольшого кли. Это я. И для того, чтобы подняться на следующую ступень, мне нужно стать кли большим, кли большего размера. И тогда я уже вхожу на следующую ступень. Как я организую это большее кли? Я присоединяю те части, которые называются ближней. Разные, чужие, товарищи. «Возлюби ближнего, как самого себя», говорят. Это ближний? Это мне кажется, как ближний в моем эгоизме. Отмени эгоизм, ты увидишь их как не части, ты увидишь их как себя. Как, да, что это буквально ты. И не чужие. Что называется сила разбиения? Это та сила, которая вошла между нами и лжет нам, будто мы не единое тело. насколько я нейтрализую эту силу, это означает, что я соединяю свое кли, делаю его все большим и большим, пока я не раскрываю кли целиком. Все души, все части, все вместе, он и имя его едины. Так что же называется окружение? Окружение — это те части, которые я сейчас уже могу работать с ними, чтобы собрать их. А для чего нужны товарищи? Мы понимаем, что мы относимся к одному кли, как один человек с одним сердцем. Что мы одна душа. Каждый присоединяется к другим. Есть взаимовключение между нами. Пока мы не приходим к одному человеку, Адам. Да.
1: Можно спросить так, что дает мне система миров или Творец, который, что не относится к моей работе? То есть меня не понимаю, я, мне непонятно, где дельта в точности.
0: Система миров — это как воспитательница, как я сказал. Она все время дает мне условия, и я, и окружение, и влияние от нее разные. Свет, который приходит ко мне через систему миров, он формирует мне картину. Я, как я ощущаю себя с разными свойствами, разными моими внутренними ситуациями. И внешняя ситуация с обществом, с учебой, семья, весь мир и так далее, и так далее. Все это формирует для меня. Да? Сейчас мне нужно работать с этим. Скажем так. Свет и высшая система скрыты. Ты и система, которую ты должен подсоединить к себе относительно тебя, раскрыты. Ну, так мы и рисуем. Свет, приходящий через эту систему, к тебе, а ты здесь, весь мир. А ты в нем. Это весь мир. А это я. А это пять миров. Это мир бесконечности. Свет бесконечности. Да.
1: Ученик из Батьяма спрашивает, если я не пришел к тому, чтобы почувствовать, что такое поддержка от группы, и нет у меня нужды в этой потребности, как я могу обрести, что не могу ее, что не могу жить без нее?
0: По мере важности цели, которой хочет достичь человек, по мере важности цели, к чему хочет прийти человек. Он беспокоится все-таки, как я продвигаюсь, продвигаюсь ли я, что передо мной, не упустил ли я что-то. И тогда он постепенно раскрывает необходимость поддержки группы, необходимость. Без этого он не сможет. Он не сможет убежать, он не сможет заниматься этим, как современный ученый. Где-то чем-то, когда он может уединиться. Он не может, как каббалист прежних поколений, где-то скрыться и продвигаться, потому что им давали таким образом продвигаться без общества, без ничего, чтобы передавать методику из поколения в поколение до нашего поколения. Они продвигались так. Мы, если мы говорим об исправлении, мы должны, как Бальсулам пишет, окружение, как он пишет, в даровании Торы, условия, при котором вы получаете Тору и так далее, исправить Ецер, желание, и продвигаться к цели творения, ты не можешь без того, что присоединяешь к себе части своей души, которые, по сути, приходят от твоего отношения с группой. В ней части твоей души. Мы это изучаем через разбиение келии. Смотрите, это вещи должны быть понятны. Давайте продолжим немножко.
1: 379 пункт. Поэтому сказано, земле не искупиться. Убийцам мало того, что змей зла готов возводить на мир напраслину и обвиняет всегда, даже если не согрешили. Более того, когда у него отнимают то, что он должен забрать, это ограбление ангела смерти добавляет нечистоту, повреждает и повреждает также и чистый килим Малхут, происходящий от бины, изгоняя света из всего парцуфа Малхут. Поэтому сказано, земле не искупиться, разве только кровью пролившего ее нужно искупить землю, то есть Малхут, и вернуть ей гар ее святов, ушедших из нее из-за прегрешения убийцы. А Творец жалеет своих сыновей, и потому они приносят жертву телицу, чтобы посредством этого исправить две вещи. Первое — лишение убитого человеческой души, вследствие чего изошли свята гар из Малхут, и нужно вернуть ей этот гар. Второе, чтобы змей не обвинял мир. Ибо после того, как к ней привлечены свята гар посредством первого исправления, у змея есть сила, чтобы обвинять мир, и он преграждает свята мира, держась за эти гар, привлекаемые из левой линии. И поэтому, чтобы удалить обвинение, нужно второе исправление. 380-й пункт. Бык, корова, теленок, телица. Все они относятся к высшему. И потому исправляют его с помощью телицы. Как сказано, руки наши не пролили этой крови. Не пролили, а также не причинили мы смерти ему. Тем самым не пребывает над ними обвинитель. И надо всем этим дает Творец совет миру. Ведь сказано, что два исправления нужны для грехоубийства. Первое — снова привлечь гар к Малхут. И второе — удалить обвинение от гар Малхут. Первое исправление осуществляется посредством приведения телицы и опускания ее в долину Эйтан, ибо свечение левой линии называется ликом быка. В нем есть четыре ступени хуп-тум, это бык, корова, телец и телица. Каждое свойство исправляет свойство, соответствующее ему. И поскольку здесь нужно исправить Малхут, приводят телицу, которая соответствует Малхут, чтобы вызвать наверху привлечение Мохин-Дегар левой линии к Малхут. Однако, поскольку гар левой линии привлекается к Малхут, существует угроза обвинения сатаны, если он возьмется за левую линию. Поэтому нужно второе исправление, чтобы удалить обвинение, и это обезглавливание телицы в долине. Посредством этого обезглавливания они аннулируют гар-дегар свечения левой линии и остаются только вак-дегар. Тогда у сатаны больше нет зацепки в этих мохин. Известно, что для каждого высшего исправления надо пробудить снизу категорию действия и речи. Поэтому нужно также, чтобы старейшины сказали: «Руки наши не пролили этой крови». Тем самым они снова привлекают к Малхут гар, ушедший от нее при грехе кровопролития. Это соответствует действию по приведению телицы в долину Эйтан, то есть первому исправлению. И глаза наши не видели, это сокрытие светов гар, называющихся зрением. Тем самым они удаляют обвинение змея от свечения левой линии. И это второе исправление, соответствующее действию по обезглавливанию телицы. Первое исправление, чтобы привлечь гар левой линии, а второе исправление, чтобы удалить обвинение сатаны.
0: Мы это изучаем также. Когда приходит свет Апсак, он фильтрует килим, затем приходит для того, чтобы придать им экран, масах. И так с этими исправленными исправлениями приходим к зивугу. У нас есть несколько минут. Пожалуйста, вопросы. Да. Гершин.
1: В соответствии с тем, что вы говорили, прежде чем вы читали этот отрывок, связь человека с окружением и группой измеряется по его отношению к Творце. То есть, чем больше он связывает состояние с Творцом, он усиливает связь, называемую поручительством. Нет прямого отношения между ним и группой.
0: Весь мир вообще. Все, что тебе кажется, все, что ты видишь, это части твоей души. Мы изучаем, что части души человека — это то, в чем он ощущает свою реальность. Себя и все, что только может себе представить. От разбиения келим, от второго сокращения и дальше, его кли делится на несколько слоев, в которых он ощущает «я» и нечто вне меня. В разбиении келим разница между «я» и «вне меня» превращается в разницу между «я» и тем, что я ненавижу, или тем, что я хочу эксплуатировать. То есть у меня есть какая-то слепота, и когда кажется человеку в его келим удаленных силой разбиения, что это келим не его, или даже противостоящий ему, отрицающие, находящиеся против него. Это как он относится к ним, как ко всему миру. Как их использовать, я и они? Так, естественно, это из-за силы разбиения человек ощущает. Вся наша работа — понять, что мы нуждаемся, мы должны как раз эти келим собрать с помощью отдачи и любви. Мы возвращаем себе эти внешние келим, и они превращаются в наши внутренние келим. И так мы приходим к Он и имя Его едины. Так аравут, поручительство, это просто он пишет об этом по-разному. Для чего Творец это сделал? И таким образом меня окружают эти части. Он не сделал эти части, части моей души, неживое растительное животное. Он сделал именно на уровне говорящего, чтобы я мог воспользоваться ими, чтобы они помогли, чтобы я почувствовал в них зависть, страсти, почести, разные желания, от которых я могу воодушевиться, я могу расставить их всех по местам, я упорядочиваю группу. Что значит «я ее упорядочиваю»? Не то, как мы устроены, а я внутри себя расставляю все, как я устанавливаю их против себя, чтобы они помогали мне, если я могу собрать из них то, что называется поручительство, чтобы они помогли мне, то все, закончили. Я из силы разбиения превращаю эту силу в силу, которая помогает. Но это я должен сделать сам. Надо об этом побольше думать и работать на деле. И на самом деле работа — это внутренняя. Она не зависит ни от разговоров и ни от смс-ов. Это внутренняя работа. И она самая важная. И ее важность зависит от важности цели. Очень просто. Невозможно достичь цели, не присоединив к себе группу. Точка. В той мере, в которой ты присоединяешь группу, у тебя появляется кли для раскрытия цели, достижения цели. И перейдем ко второму.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Мау мабульмаем бавода.
2: Что такое потоп воды в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих. А я, вот я наведу потоп вод на землю. И он говорит, Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом. И он спрашивает, разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом? И отвечает, это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность в средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано «и осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях, и туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стер все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью, а отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
0: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое — работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал, «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Как мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве Шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
2: Поэтому две эти претензии, кто и что ми и ма, когда они соединяются, получается сочетание букв маим, вода. Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнь, было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов. Кто и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий, что и кто. Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси: Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий ма, что и ми, кто, как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие «выше знания». И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милостив, на иврите хесед Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром личным управлением в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит, есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все высшее знание, в этом месте у Сидры Ахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Сидры Ахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как выше знания, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
2: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал, от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. То есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
2: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойство бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющиеся свойством бины, отдающих келим, ситра ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры, выше знания, ситра ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано, учение десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство, потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать, то есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу». И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
2: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно. Ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил «все действия твои будут ради небес». То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство Хафец Хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
2: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий, а поскольку он не может преодолеть свое тело. Он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря: «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя, а иначе я не способен». А человек должен сказать: «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот, это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему: у остальных людей нет разума, они могут работать на тебя, но я не такой, как остальные люди. И я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа Творца. Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как этот человек понимает, а не так, как это понимает Творец. И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. Сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством,

0: и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой, это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никакого, никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей. То есть, когда он видит истину, как он видит, согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий. А поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левой линией называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях. То есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии. И благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более

0: успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, услышу, что скажет Всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся к глупости. Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как противоположности, святость называется водораздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть, чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно, ведь скверной в работе называется отупение сердца.
2: То есть
1: что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Ситрахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знания наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Крепись к Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе?» со страницы 36, первый том «Шлаве Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее? Мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, который состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть любое плохое ощущение, и именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келим, и тогда он выстраивается, приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте. В ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правая и левая. Две противоположные силы. То есть левая — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, он называет свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу. И каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место. и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способности, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, или как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение, согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит, это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это игры, они не понимают это, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того, потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тисферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает, когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то. Нет гладкого перехода из одного состояния в другое. А средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед, когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих хилим. То есть он не пользуется своей природой. и прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие келим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачке от знания нижнего, хафес хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность в них будет ощущаться все больше и больше. И эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие... Тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левой линии и правой линии. А избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться — это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение.
2: Есть еще вопросы?
1: Есть вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз, мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправный килим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знания?
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться, и объединяться.
1: Да, чувствую, что вся статья говорит, удается ли тебе прийти к молитве или нет. В статье было написано «мутные воды», что ты чувствуешь, что все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда я спрашиваю, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что. Это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас. Вопросы «кто» и «что». Вопрос «кто такой этот творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас? А как справиться с потопом? Как плыть в нем?» Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь его, потому что так или иначе мы проходим, переходим со ступени на ступень. Не нужно так легко оставлять и как можно быстрее переходить со ступени на ступень. Хвататься за следующую ступень, входить еще сильнее в объединение между нами, еще больше, и тогда мы вместе поднимаемся к ощущению бины. Ну, дай Бог, чтобы так произошло.
1: Я продолжу синьку. Вопросы, кто и что. Я тут записал цитату из статьи «Все вопросы». То, что Ситрахра задает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия лежит на выше знания. Выше знания, прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу, выше всего.
0: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении, мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние у товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
1: Сейчас перейдем к следующей части урока, перед этим споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение 10 сферот, том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабаш.
2: А еще есть там Захар от Решимода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимлбет, в Кетер Десак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил Зивук на два внутренних решимо ради нижней бины, называемой бина. Так и здесь. Кли Кетера, у которого есть гимл-бет, совершил зивук на гимл-бет ради своего нижнего, который здесь называется нижний гимл-бет, то есть хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимел Дейт Лапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет Давиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Накива. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бедейт Лапшут. Бедейт Лапшут не поднимается в имя, не называется в Бедавиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимедейт Лапшут важна, если она соответствует ступени Бедавиют, это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Она уже не подобна свету Хохма, который совершил Зивук в Парцуфе Аб ради бины Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет Бине, она стала ступенью Вак, потому что в Бине Хохма имеет лишь Гимл Дейт Лапшут, а здесь она дает нижнему называемого Хохма. Когда он находится в Гимл Дейт Лапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Накиву Клихухме. Захар и Накива в кли кетера совершают зивук и порождают Захара и Накива в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захара и Накиву. Откуда? Из Гимел Бет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли Бене де Аб, происходящее из Хохмы де Аб, где мы сказали, что оно называется Вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из Вак, как изучали это в Аб, где Кетер стоит ниже рожь де Аб и не дает светить свету Кетера, поскольку там нет Дали Давиют. Также мы изучаем в Саар, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рожь де Аб, и когда есть Гимел Длаит Лапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него, в другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Дальше. По причине облачения, причине порождения, облачения. Тогда он нам объясняет, что Ахураим, света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только Вак без Гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из Гимел Длаит Лапшут, что Гимел Длаит Лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рош де Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Тоже о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли Хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в кли Бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из Гимел бет, должен прийти в кли Хохмы, так же, как Гимел бет. Теперь, если действительно это Гимел бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, Гимел Бет в кли Кетера и Гимел Бет в кли Хохмы. и отвечает: если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммел Бет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гиммел Бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот Гиммел Бет, который находится в кли хохма, где властвует свет Аб, потому что кли кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то и имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клебины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как Захар. Только как не нуква. Что же он рассматривает как нукву? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что их кли хохма остается решимо от парцуфа Аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де Аб в парцуфе Гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и врожденным от него Захаре есть только ваг без гар. Некива кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохме. Очищается ли сейчас гимл дейт лапшут? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и Гиммел Дейт Лапшут очистился до Бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до Пхины Алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно Захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дает лапшут, светит только ваг хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алиф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон кли бины в парцуфе Аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины Аб, находятся тут, в кли хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клибины, тогда он говорит нечто новое. Клибины здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилась в кли хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшут, как мы изучали в парцуфе Аб. То, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в Бене де Сак остаются решимот, которые были у нее в парцуфе Абду. Это то, что он говорит, но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы. Можем сказать. И еще более важно, зон, который находится в кли хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
1: И так же, как тот зивук, который был зон кли бины в парцуфе Аб, породивший одну гей, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее вав в гей берет Исод, а ее далит в гей берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина, в парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исода и Малхут, когда ее вав берет Исод, а ее далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захара Накива в Кли Хохмы — это тоже Вак Хохмы. И у Захара, происходящего из Гимл, Дейт Лапшут, и уровень Бины у Накивы, происходящий из Бет де Авиют. Он спрашивает, и несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в кли хохмы на две стадии в парцуфе Аб и дает бину, я называю вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было, здесь в парцуфе Сак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимлда Итлапшут, его свет большой, мощный, а то, что его называют вак Хухмы, это из-за Ахураем. Света Хухмы в Рож, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь вак. И поэтому его порождение тоже считается вак, так же, как и он, поскольку он приходит в кли Хухмы, когда у него нет никаких ахураем. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством ВАК относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы я не говорю, что он получает ВАК. А что он говорит здесь? Что он получает ВАК. И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть ВАК Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает ВАК по другой причине. ВАК — это ВАК, тут нечего обсуждать. Он говорит ВАК. Почему он не говорит ВАК? Это же ВАК. Он говорит ВАК Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы Беап, и этот цвет выходит к бине. Он говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение?
2: Спрашивает по тому же поводу причины.
1: Только почему это называется ВАК? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где ВАК называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает это ВАК? Он объясняет так. Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень. В отличие от Бины, которую получила от Хохмы, только Бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только ВАК из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть Гимл Дейт Лапшут, он не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда Гимл Дейт Лапшут, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его Килим, Ахураим отменяются, и появляется преимущество, что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество, поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было Виют Гимл, а что было в Кли Хохмы? Бедда Виют. Там осталось решимо Бедда Виют. Это решимо Бедда Виют помогает Бине, которая получила от Бет Кетера, чтобы не дать ей, как у любого порождения, здесь есть преимущество по сравнению с тем, что было в Кли Бины Парцуфа Аб. В чем был вопрос? Почему он не говорит, согласно известному правилу, что зивук, который получает нижний от высшего, то есть порождение, называется ВАК? И почему здесь он так не считает? Ведь что мы называем ВАК Хохмы? И для чего он говорит, что это называется вак? По причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения. Потому что свет Аб не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Кли Хохмы, Парцуфа Аб. Ответ.

0: ничего не было в Кли де Бина, которая получила от какой ступени? От Бет. А здесь от Бет, от Гимл, это большой свет, это первое. Кроме того, он получил поддержку от своего Кли. И когда был этот свет, когда была мать в Кетере, была власть света Аб над Кли Кетером, что он светил только Вак. Были Ахураим, света Аб, властвующий над Кли Кетера, Десак. Но когда он спустился в Хохму, над Хохмой свет Аб, уже не властвуют эти Ахураим. Поэтому здесь есть поддержка от нижнего Кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины Кли Хохме Десак, который получает от Кли Кетера Десак, где находится Беде Бина Давью, тоже не называется настоящим порождением. Она называется Вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда Бет де Авиют спустилась в Кли Хохмы, он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в Кли Хохмы осталась Бет, Бет де Тлапшут, Парцуфа Аб, ведь Гимл была в Кетере де Аб, а Бет было в Хохме де Аб. Значит, это Ришему осталось, и оно помогает ему также в том, что этот Бет не будет настоящим Вак. Что непонятно? Это то же самое было и там, что Бет Хохме спустилось в Бет Бины. И несмотря на то, что там тоже есть Ришему, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зивук, который вышел на два внутренних решима от Кли Хохмы для Кли Бины, называется светом Захар, относящимся к Вак? Решима, которое осталось от первого распространения в Кли Бины, считается только светом Накива. Правильно, это Гар, но все же Накива. Почему это Накива? Потому что только Ришему. Получается, что уровень, который есть в Бине, называется Вак. В отличие от того, что здесь, в Парцуфе Сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и Бина, и Хохма, которые получили от Зивуга вышедшего в Кли Кетер на Гимл Бет, он говорит, Гимл называется Вак, потому что приходит от облачения, а Бет остается в Бине. А Бет спустилась в Хохму. Почему я не говорю, что это называется Вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю Вак по причине облачения. Говорят, что он может дать нижним только Вак. Поэтому свет Гимл, Гимл Дейт Лапшут, который спускается вниз под Кли Хохмы. В Кли Хохмы нет Ахурая. Поэтому есть у них свет Хохма, называемый Вак де Хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в Кли Бины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.
1: Перейдем к следующей части.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: урок основ на статьях из книги труды Бальсулама. Книгу можно найти на Капсюаэл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Бааля Сулама. Статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале. 383-я страница на иврите в книге «Труды Бааля Сулама». Мы с вами начнем читать 9-й пункт, потом 10-й. Но в 8-м пункте, который мы изучали, Бааля Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым. То есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить, потому что восьмой пункт, девятый пункт говорит о том, что было в восьмом пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам, своим трудом». И дальше Бааля Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Бааля Сулам продолжает и говорит в конце восьмого пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Бааля Сулам в восьмом пункте. Сейчас мы начнем читать в десятках девятый пункт. А в девятом пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в восьмом пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе. В десятках девятый пункт. Прочитаем дважды. Не торопитесь. Бааля Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Бааля Сулама вместе в десятке. Почитаем девятый пункт. Прочитаем два раза. Выделим 6 минут. Посмотрим, хватит ли нам этого времени.
3: Девятый пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: Второе, в противоположности этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть. И это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит, потому что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
4: Отет. Омнам.
3: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: И аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали 9-й пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий 9-й пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
3: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
1: Когда есть хизарон?
3: Ну вот видишь? Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хизарон, потребность, что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение. А иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
1: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
3: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. И, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова идти на работу, там снова твои эти больные, это очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем тебе очень приятно, то это не проблема? Никаких проблем? Тогда это движение превращается уже в путешествие, прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
1: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
3: Это не работа быть как творец, это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника. Ну так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило. Получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это мы называем Авудат Ашем, работа Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
1: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
3: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его, будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время. Все время то, что называется, мы не делаем действий.
1: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем,
3: это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а творец выполняет.
1: Но почему это не происходит в жизни?
3: Потому что ты не хочешь просить. Не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах. Самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
1: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
3: Чтобы Творец услышал. Это твоя просьба, для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
1: Что доставит ему наслаждение?
3: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов? Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
1: Как же доставит ему наслаждение?
3: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается. Так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
1: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
3: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
1: Да, просить у него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы доставить ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
5: Это
3: как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь. Не страдает от нее.
1: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он. Быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
3: Люби товарищи, тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищей. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
1: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом. Где он находится? Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу? Как выйти из заботы о себе к заботе о товарище? То, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу. Так работать, и тогда он будет наслаждаться.
3: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарища, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
1: Да, и пользоваться помощью товарища. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания, им напоминать, все время быть в этом. Потому что самому тяжело, ты теряешься, но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
3: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
1: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер 2. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, и поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бааль Аслам пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение — это мы хотим. Но обратно этому — опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном и животном уровнях. Также на уровне человеческом, если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что неважно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается, когда в нем мы можем буквально определить себя, мы сами, самостоятельно. Но так или иначе, он говорит, что пока мы не обретаем эту независимость, мы обязаны существовать как каждая ветвь относительно своего корня, и тогда независимость достигается, когда мы отрываемся от своего корня. И тогда в этом мы независимы и начинаем сами определять свою форму в процессе, который называется «Победили меня сыновья мои».
3: Вы говорите, что мы отрываемся от корней?
1: Конечно. Если я хочу быть свободным, я должен быть отделенным от хозяина. А как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
3: Так почему же мы хотим с ним слиться?
1: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
3: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень?
1: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
3: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв, вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
1: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы вы сделали меня, как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть... выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
3: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
1: Конечно.
3: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
1: Да, это все говорится относительно нижнего. Это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Торы упала с неба? Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
3: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
1: Конечно.
3: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
1: Что мы строим Творца и связи между нами правильных. Потому что Творец, он... это закон связи, в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
3: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важное, для каждого из нас? И мы бы хотели сделать это более важным с помощью десятки. Пять минут на обсуждение.
4: Я чувствую,
1: что мне не хватает благодарить. Вот это осознание духовного развития — это подарок. Самое большое, что ты можешь получить в этом мире. Осознание, ощущение Творца. Я хотел бы благодарить больше вообще за возможность думать об этом.
3: Думаю, что это и внешний, и внутренний, прежде всего, усиливать рамки. На протяжении дня быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что сирия, что десятка — это буквально твоя часть, над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
1: Какие вещи неважны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
3: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Как раз в таком состоянии я бы сказал построение молитвы. И объединение с товарищами. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
1: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у Него эту силу больше заботиться о товарищах, стремиться к Нему, быть в величии Его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
3: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути. Насколько они важны. Насколько Творец желает именно их и именно это товарищи выражают хиссарон в пути с тобой. Тогда становится понятно, какие действия нужно делать. Что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
1: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. Это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
4: כן, וזה באמת ה... באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק על
3: זה. Да, и достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, чтобы прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
1: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это. Нужна важность этого. Вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
3: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получать ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответам на вопросы. Прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как творец не означает работа. То есть быть как творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, и для него это не было работой? Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
6: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх. Крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. Это было настолько высоко, и я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
3: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
6: Балтия 3.
7: Да, Хаверим, но я по профессии музыкант, и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали, и как будто вот казалось, я даже себе ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить, но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что у тебя есть возможность быть с товарищами в команде и еще выступать и быть частью и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение, несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
3: Спасибо, что поделились. Woman. Latin Stream 26.
8: En el Congreso de Guadalajara tuve el gran privilegio de peinar a varios.
6: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотела делать им прически все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И я
1: меня это очень радовало, баловать своих подруг.
9: Да, спасибо.
3: Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
10: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים.
1: לא שומעים. Попробуйте еще.
10: Woman Mac 167, בבקשה.
11: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
3: Да, потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело, уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев один.
12: Так, дякую, товариші. Що значить кожен раз будувати кетер важливості Творця над дев'ятью?
1: Спасибо, товариші. Що значить кожен раз вистраювати кетер важливості Творця над дев'ятью нижніми сферот?
10: Кен, та шеєла мітіхесет ла кліп, що раїну?
1: Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер. Но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера. Он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца. И он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорился величий товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, И таким образом мы строим Творца. Что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? О чем говорил Раф? Что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новый авиют, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина в прах и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
13: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науке Каббала, он отдает, ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда прошла наука Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню. Конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло. Ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отторжение? Или что, какой это этот механизм? Давайте подумаем вместе.
14: Мак Хадестра.
15: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, который мы очень любим, в духовной работе?
3: Это свойство Творца. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
16: Шалом, Борис, Мак Исраэль.
1: Я думал о просьбе, но это просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток. И я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти три дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
3: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
1: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система Арвут, они связаны с системой Арвут, не могут платить из разных социальных причин.
3: Да. Порядка 1500 товарищей мы помогаем, не надо стесняться. Так же, как 1500 человек получают помощь, так каждый может обратиться и получить ее.
17: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа — это всегда действие против желания, а свобода воли существует для того, чтобы обрести работу.
1: Свобода выбора, ты говоришь о том, что Раф объяснял в клипе. Раф говорил о том, что мы должны отделиться от Творца и выбрать заново быть подобными Ему. Он говорил об этом процессе, тем, что мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. То есть если мы будем все время оставаться прилепленными к корню, то этот... Он говорит, мы не просто отрываемся, но мы отрываемся от него для того, чтобы построить его из свободы выбора. Это и называется «Вы сделали меня». Как мы строим его? Мы строим его тем, что мы поднимаем эти ценности, которые для нас не важны, и делаем их важными. Это то, что спрашивал товарищ до этого, Влад, там по поводу Малхут, Кетера, как мы заново каждый раз это свойство делаем Кетером. Это начинается с того момента, когда мы отрываемся от корня, чтобы смогли построить его просьбами к нему, этим мы делаем его, вы сделали меня. В итоге это он называет «И победили меня сыновья мои». Алмата.
14: Огромное спасибо. Очень хороший урок. Спасибо, что разрешили спросить. Вопрос, вот продолжение о том, предстоящем конгрессе. Первый раз наша десятка во время конгресса будет находиться в таком изолированном состоянии. И у нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв от Творца. Но то же самое есть такое понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно эту границу провести в работе в десятке во время этих конгрессов, с тем, что у нас будет требование, мы будем жестко находиться в работе, и в то же время не проявлять этого давления чрезмерного? Спасибо большое.
18: Есть, может, кто-то в зале, кто хочет ответить?
19: Влад, тишаль шу, вахаврим акшав руцим тахавякшиву ваяну леха. Вакаша.
18: Задай еще раз этот вопрос, чтобы товарищи подумали и ответили на этот вопрос. Задай, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
14: И есть большая возможность совершить отрыв от Творца именно в десятке. В то же время есть понятие, как нет насилия в духовном. Как правильно провести границу между нашим усилием, нашим отрывом, и в то же время сделать такое, в то же время насилие, в то же время сделать насилие над собой и в этом, но при этом как-то соблюсти границу. Где граница? Спасибо.
19: Кен, Шелатова. Кен. Я, Кен.
20: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות.
1: Нет границы, преодоление — это не принуждение в работе, это наш выбор. Человек, который работает духовно, у него есть преодоление. Тот, кто не хочет быть здесь и чувствует принуждение, так он не находится здесь, здесь никого не принуждает.
18: Этот конгресс подхватывает каждого товарища как бы к крайности. С одной стороны, большие ожидания и от себя, и от всех товарищей, а с другой стороны, ты должен всех накормить любовью. То есть это подвижка к действию в обе крайности. То есть это и страх, и любовь. Принять всех в любых состояниях, в которых бы они не были, для того, чтобы десятка сплотилась в нечто единое, целое.
21: А гвоздь забывается Максом.
1: Граница — это Максом. Мы переходим... Граница — это Махсом. Мы должны перейти из того, что определяем духовное, к тому, что не определяем материальным. Это есть новые границы.
18: Махсат, надеюсь, что ты получил ответ. Итак, мы закончили урок. Сегодня у нас урок, который бы хотел представить в 4 дня, 16.00. Урок на особенную тему, это на тему книги Торы. Мы прошли 3 дня праздников и подумали, что было бы правильно посвятить этот урок нашему сообществу учащихся, всем, кто принимает участие на этом уроке. Мы подготовили особый урок, подготовили цитаты на тему Торы, все, что писали каббалисты, буквально провели очень кропотливую работу. Не так много есть хороших отрывков, а еще мы нашли разные отрывки Семена с Равом, Орона с Равом, и о недельных главах мы постараемся

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Мау мабульмаем бавуда.
2: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих. А я, вот я наведу потоп вод на землю. И он говорит, Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом. И он спрашивает, разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом? И отвечает, это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность в правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность в средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано «и осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях. И туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стер все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью. А отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим, даст ли он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
0: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое, работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что он является,

0: является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал: «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Так мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии «кто» и «что ми» и «ма», когда они соединяются, получается сочетание букв «маем» — «вода». Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется «жизнь», было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов «кто» и «что?». Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется «воды потопа в работе». Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий «что?» и «кто?». Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси: «Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег». Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий «ма», «что» и «ми», «кто», как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие «выше знания». И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца, и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милости, на иврите хесед, Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит выше знания и говорит: «Есть у них глаза, но не видят они». И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все выше знания, в этом месте у Ситрахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Ситрахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как выше знания, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает, внутри вод, то есть вопросов «кто и что», то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, «Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег». Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, поскольку ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. то есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входят в свойства бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющийся свойством бины, отдающих келим, ситра ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры выше знания, ситра ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано, учение десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство. Потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать. То есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить, и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу. И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех. Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требует дающий, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желающий, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно. Ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил все действия твои будут ради небес. То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство Хафец Хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами. И он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий, а поскольку он не может преодолеть свое тело. Он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу, говоря: «Если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя, а иначе я не способен». А человек должен сказать: «Я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим». Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот, это показывает, что человек считает себя личностью и имеющим гордость. И это подобно говорящему: «У остальных людей нет разума. Они могут работать на тебя, но я не такой, как остальные люди. И я понимаю больше, что такое иудейство, что такое работа Творца». Поэтому он говорит Творцу, что он должен считаться с ним, как этот человек понимает, а не так, как это понимает Творец. И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. Сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством. Как сказано в статье моего отца и учителя, что человек должен верить выше знания, что он совершенен. А противоположность совершенного — это когда приходит ситра ахра и показывает ему все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния, вплоть до того, что человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой, это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей, то есть когда он видит истину, как он видит согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий, а поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левая линия называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях, то есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
0: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии, и благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир, как сказано, услышу, что скажет всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся к глупости. Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как в противоположности святость называется воды раздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть чтобы идти внутри знания.
1: А это самое настоящее скверно. Ведь скверной в работе называется отупение сердца. То есть, что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
0: Все вопросы, которые задает Сетра Ахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знание наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
1: Крепись к Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
0: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
1: Мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе» со страницы 36, первый том «Шлавей Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее? Мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, которая состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. Потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть любое плохое ощущение. И именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келимы, тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния. Когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте. В ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правая и левая. Две противоположные силы. То есть левая — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, называется свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния. Человек проходит духовную лестницу, и каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способности, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это и игры, они не понимают этого, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того, потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тесферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает. Когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то, нет гладкого перехода из одного состояния в другое. А Средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед. Когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих килим. То есть он не пользуется своей природой. И прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие килим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачки от знания нижнего хафец хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе, в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность в них будет ощущаться все больше и больше. И эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие... Тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левой линии и правой линии. избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться — это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение.
2: Есть
1: вопросы?
2: Он
1: пишет об этом через цитаты: сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
0: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
1: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
0: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправный килим. Это, в этой статье просто целый мир.
1: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знаний.
0: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться, и объединяться.
1: Да, чувствуем, что статья говорит, удается ли тебе прийти к молитве или нет. В статье было написано «мутные воды», что ты чувствуешь все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Но когда я спрашиваю, как удержаться, он говорит: высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит? Зловредным водам. Кто и что? Это два вопроса.
0: Да, два этих вопроса убивают нас. Вопросы «кто и что?». Вопрос «кто такой этот Творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас? А как справиться с потопом? Как плыть в нем? Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь.

0: задает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия лежит на выше знания. Выше знания, прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу, выше всего.
1: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, нам нужно знание, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении, мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
0: Сейчас перейдем к следующей части урока, при этом споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение «Десяти сферот», том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста. Ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабашем.
2: А еще есть там Захар от Решимода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимл Бет, в Кетер де Сак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершил Зивук на два внутренних решимо ради нижней бины, называемой бина. Так и здесь. Кли Кетера, у которого есть Гимл Бет, совершила зивук на Гимл Бет ради своего нижнего, который здесь называется нижний Гимл Бет, то есть Хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется Хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимл Дейт Лапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет-Давиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего, называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Некева. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бет Дейт Лапшут. Бет Дейт Лапшут не поднимается в имя, не называется в Бет Давиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимл Дейт Лапшут важна, если она соответствует ступени Бет Давиют. Это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Нет, она уже не подобна свету Хохма, который совершил Зивук в Парцуфе Аб. Ради бины Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет бине. Она стала ступенью Вак, потому что в бине Хохма имеет лишь Гимл Дейт Лапшут. А здесь она дает нижнему, называемого Хохма. Когда он находится в Гимл Дейт Лапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Накиву кли хохмы. Захар и Накива в кли кетера совершают зивук и порождают Захара и Накива в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захар и Накиву. Откуда? Из Гиммелбет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли Бене-де-Аб, происходящее из Хохмы-де-Аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рожда и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рожда Аб, и когда есть гимма для итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него. В другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Дальше. По причине облачения и причине порождения — облачение. Тогда он нам объясняет, что Ахураим света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из Гимел Длейт Лапшут, что Гимел Длейт Лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого, также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рожда Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Это же о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли Хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в кли Бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимл бет, должен прийти в кли хохмы, так же, как гимл бет. Теперь, если действительно это гимл бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, Гимел Бет в кли Кетера и Гимел Бет в кли Хохмы. И отвечает, если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммел Бет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гиммел Бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот Гиммел Бет, который находится в кли хохма, где властвует свет Аб, потому что кли кетера не передает гар вниз. Получается, что остаются они в гар, то есть имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клибины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как Захар. Только как не нуква. Что же он рассматривает как нуква? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуфа аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де аб в парцуфе гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только ваг без гар. Некива кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохмы. Очищается ли сейчас гимл дейт лапшут? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и Гиммел Дейт Лапшут очистился до Бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до Пхины Алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно Захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дейт лапшут светит только в ваг хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алиф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон кли бины в парцуфе аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в кли бины аб, находятся тут, в кли хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем Захара и Некивы, кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клибины, тогда он говорит нечто новое. Клибины здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилась в клей хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшот, как мы изучали в парцуфе Аб, то, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в Бине Десак остается решимот, которые были у нее в парцуфе Абду. Это то, что он говорит, но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы. Можем сказать... И еще более важно, зон, который находится в клей хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
0: И так же, как тот зивук, который был зон клей бины в парцуфе Аб, породивший одну Эй, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее Вав в Эй берет Исод, а ее Далит в Эй берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина, в парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну Эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исода и Малхут, когда ее Вав берет Исод, а ее Далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в Келим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захар Накива в Кли Хохмы — это тоже Вакухмы. И у Захара, происходящего из Гимл, Дейт Лапшут, и уровень Бины у Накивы, происходящий из Бет де Авиют. Он спрашивает, и несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в кли хохмы на две стадии в парцуфе Аб и дает бину, я называю вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было, здесь в парцуфе Сак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимл де Итлапшут, его свет большой, мощный, а то, что его называют вак Хухмы, это из-за Ахураем. Света Хохмы в Рож, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь вак. И поэтому его порождение тоже считается вак, так же, как и он, поскольку он приходит в кли Хохмы, когда у него нет никаких ахураим. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством ваг относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы. В Кли Хохмы я не говорю, что он получает ваг. А что он говорит здесь? Что он получает ваг. И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть ваг Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает ваг по другой причине. Ваг — это ваг, тут нечего обсуждать. Он говорит ваг. Почему он не говорит ваг? Это же ваг. Он говорит ваг Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы Деап, этот цвет выходит к бине, а он говорит, что это называется ваг, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется ваг, потому что это порождение?
2: Спрашивает по тому же поводу причины.
0: Только почему это называется ваг? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где ваг называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает это ваг? Он объясняет так. Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень. В отличие от Бины, которую получила от Хохмы, только бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только ваг из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть гимл, дает лапшу, то не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда гимл дает лапшут, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его килим, ахураим отменяются, и появляется преимущество. Что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество, поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было виют гимл, а что было в Кли Хохмы? Бедда виют. Там осталось решимо бедда виют. Это решимо бедда виют помогает бине, которая получила от бед Кетера, чтобы не дать ей, как у любого порождения, здесь есть преимущество по сравнению с тем, что было в Кли Бины парцуфа Аб. В чем был вопрос? Почему он не говорит, согласно известному правилу, что зивук, который получает нижний от высшего, то есть порождение, называется ваг? И почему здесь он так не считает? Ведь что мы называем ваг Хохмы? И для чего он говорит, что это называется вак? По причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения. Потому что свет Аб не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Кли Хохмы Парцуфа Аба. Ответ. Он говорит здесь, что это не похоже на то, что там порождение нижней Кли Хохмы здесь имеет помощь, которой не было там. Поэтому он не хочет сказать «вак», так чтобы было ясно, что это не похоже на то, что там. То есть, во-первых, то, что он получает от «вак де Захар», он получает «вак де Хухма», «гимл де Тлапшут» — это большой свет, чего не было в «кли де Бина», которая получила от какой ступени? От «бет». А здесь от «бет», от «гимл» — это большой свет, это первое. Кроме того, он получил поддержку от своего кли. И когда был этот свет, когда была мать в Кетере, была власть света Аб над кли Кетера, что он светил только вак. Были Ахураим, света Аб, властвующий над кли Кетера, Десак. Но когда он спустился в Хохму, над Хохмой свет Аб, уже не властвуют эти Ахураим. Поэтому здесь есть поддержка от нижнего кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины кли хохмы десак, которая получает от кли кетера десак, где находится беде бина де авьют, тоже не называется настоящим порождением. Она называется вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда бет де авьют спустилась в кли хохмы. Он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в кли хохмы осталось бет, бет дейт лапшут, парцуфа аб, ведь гимл была в кетере да аб, а бет было в Хохме де Аб. Значит, это Ришему осталось, и оно помогает ему также в том, что этот бет не будет настоящим вак. Что непонятно. Это то же самое было и там, что бет Хохме спустилось в бет Бины. И несмотря на то, что там тоже есть Ришему, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зивуг, который вышел на два внутренних решима от кли хохмы для кли бины, называется светом захар, относящимся к вак? Решимо, которое осталось от первого распространения в кли бины, считается только светом накива. Правильно, это гар, но все же накива. Почему это накива? Потому что только решимо. Получается, что уровень, который есть в бине, называется вак. В отличие от того, что здесь, в Парцуфе Сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и бина, и хохма, которые получили от зивуга вышедшего в кли кетер на гимл бет, он говорит, гимл называется вак, потому что приходит от облачения, а бет остается в бине. А бет спустилась в хохму. Почему я не говорю, что это называется вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю вак по причине облачения. Говорят, что он может дать нижним только вак. Поэтому свет Гимл, Гимл дейт лапшут, который спускается вниз под кли хохмы. В кли хохмы нет ахурая. Поэтому есть у них свет хохма, называемый вагды хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в кли бины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.
3: Перейдем к следующей части обучения между товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: урок основан на статьях из книги труды Бальсулама. Книгу можно найти на Капсюаэл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Баля Сулама. Статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале. 383-я страница на иврите в книге «Труды Баль Сулама». Мы с вами начнем читать 9-й пункт, потом 10-й. Но в 8-м пункте, который мы изучали, Баль Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым. То есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить, потому что восьмой пункт, девятый пункт говорит о том, что было в восьмом пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам, своим трудом». И дальше Баль Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Баль Сулам продолжает и говорит в конце восьмого пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Баль Сулам в восьмом пункте. Сейчас мы начнем читать в десятках девятый пункт. А в девятом пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в восьмом пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе. В десятках девятый пункт. Прочитаем дважды. Не торопитесь. Баль Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Баль Сулама вместе в десятке. Почитаем девятый пункт, прочитаем два раза, выделим 6 минут, посмотрим, хватит ли нам этого времени.
3: Девятый пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закон, известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: Второе, в противоположности этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит, потому что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
4: Отет. Умнам.
3: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали 9-й пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий 9-й пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
3: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
1: Когда есть хизарон?
3: Ну вот видишь? Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хизарон. Потребность. Что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение. А иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого, кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
1: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
3: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. И, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова идти на работу, там снова твои эти больные, эта очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем тебе очень приятно, то это не проблема? Никаких проблем? Тогда это движение превращается уже в путешествие, прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
1: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
3: Это не работа быть как творец. Это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника. Ну, так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило, получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это называем Авудат Ашем, работа Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
1: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
3: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его, будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время. Все время то, что называется, мы не делаем действий.
1: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем,
3: это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а творец выполняет.
1: Но почему это не происходит в жизни?
3: Потому что ты не хочешь просить. Не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах. Самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
1: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
3: Чтобы Творец услышал? Это твоя просьба, для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
1: А что доставит ему наслаждение?
3: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов. Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
1: Как же доставит ему наслаждение?
3: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается. Так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
1: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
3: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
1: Да, просить о него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы доставить ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
3: Это как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь. Не страдает от нее.
1: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы, то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он. Быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
3: Люби товарищи, тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищи. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
1: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом, где он находится. Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу? Как выйти из заботы о себе к заботе о товарище? То, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу. Так работать, и тогда он будет наслаждаться.
3: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарища, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
1: Да, и пользоваться помощью товарищей. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания, им напоминать. Все время быть в этом. Потому что самому тяжело, ты теряешься. Но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
3: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
1: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер 2. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, и поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бааль Аслам пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение — это мы хотим. Но обратно этому — опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном животном уровне. Также на уровне человеческом, если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что неважно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается.

0: свою форму в процессе, который называется «Победили меня сыновья мои».
1: Вы говорите, что мы отрываемся от корней?
0: Конечно. Если я хочу быть свободным, я должен быть отделенным от хозяина. А как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
1: Так почему же мы хотим с ним слиться?
0: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
1: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень.
0: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
1: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
0: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы «вы сделали меня», как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть... выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
1: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
0: Конечно.
1: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
0: Да, это все говорится относительно нижнего. Это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Тора упала с неба. Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
1: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
0: Конечно.
1: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
0: Что мы строим Творца и связи между нами правильно. Потому что Творец, он... это закон связи в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
1: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важные, для каждого из нас? И мы бы хотели...

0: хотели сделать это более важным с помощью десятки. 5 минут на обсуждение.
1: Я чувствую, что мне не хватает благодарить. Вот это осознание духовного развития — это подарок. Самое большое, что ты можешь получить в этом мире. Осознание, ощущение Творца. Я хотел бы благодарить больше вообще за возможность думать об этом.
0: Думаю, что это и внешне, и внутренне, прежде всего, усиливать рамки на протяжении дня, быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что Сирия, что десятка — это буквально твоя часть. Над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
1: Какие вещи не важны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
0: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Как раз в таком состоянии я бы сказал построение молитвы. И объединение с товарищами. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
1: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у Него эту силу, больше заботиться о товарищах, стремиться к Нему, быть в величии Его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
0: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути, насколько они важны, насколько Творец желает именно их, и именно это товарищи выражают хиссарон в пути с тобой. Тогда становится понятно, какие действия нужно делать. Что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
1: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. И это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
2: Да,
0: и достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, чтобы прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
1: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это. Нужна важность этого. Вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
0: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получить ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответам на вопросы, прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как творец не означает работа. То есть быть как творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, и для него это не было работой? Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
1: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх. Крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. Это было настолько высоко, и я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
0: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
1: Балтия 3.
2: Да, Хаверим, но я по профессии музыкант, и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали, и как будто вот казалось, я даже себя ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить, но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что у тебя есть возможность быть с товарищами в команде и еще выступать и быть частью, и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение. Несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
0: Спасибо, что поделились. Woman. Latin Stream 26.
3: En el Congreso de Guadalajara tuve el gran privilegio de peinar a varios.
1: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотела делать им прически, все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И меня это очень радовало, баловать своих подруг.
4: Да, спасибо. Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
5: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. נו, תנסו עוד פעם חברים.
1: לא שומעים. פרובי דישו.
5: Woman Mac 167, בבקשה.
6: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
4: Да, потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело — уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое я бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще, это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев один.
7: Так, дякую, товарищи. Что значит каждый раз будувати кетер важливості Творца над дев'ятью...
1: Спасибо, товарищи. Что значит каждый раз выстраивать кетер важности Творца над девятью нижними сферот? Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер, но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера. Он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца. И он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорил всевеличий товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, и таким образом мы строим Творца. Что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? А о чем говорил Рав? Что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новый авиют, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина в опрахе и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать и величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
8: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науку Каббала, он отдает. Ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда прошла наука Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню, конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло, ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отражение? Или что, какой вот этот механизм? Давайте подумаем вместе.
5: Мак Хадасра.
9: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, который мы очень любим, в духовной работе?
4: Это свойство Творца. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
10: Шалом, Борис, Мак Исраэль. Хашавти аль бакаша,
1: аваль зе бакаша. Я думал о просьбе, но это просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток. И я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти три дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
4: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
1: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система рвут, они связаны с системой рвут, не могут платить из разных социальных причин.
4: Да. Порядка 1500 товарищей мы помогаем, не надо стесняться. Так же, как 1500 человек получают помощь, так каждый может обратиться и получить ее.
11: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа — это всегда действие против желания, а свобода воли существует для того, чтобы обрести работу.
5: Абхирах בחירה חופשית, אתה מדבר על מה שהרב הסביר בקליפ.
1: Свобода выбора, ты говоришь о том, что Рав объяснял в клипе. Рав говорил о том, что мы должны отделиться от Творца и выбрать заново быть подобными Ему. Он говорил об этом процессе тем, что мы отрываемся от корня, и мы выстраиваем корень. То есть если мы будем все время оставаться прилепленными к корню, то этот... Он говорит, мы не просто отрываемся, но мы отрываемся от него для того, чтобы построить его из свободы выбора. Это и называется «Вы сделали меня». Как мы строим его? Мы строим его тем, что мы поднимаем эти ценности, которые для нас не важны, и делаем их важными. Это то, что спрашивал товарищ до этого. Влад, там по поводу Малхут, Кетера, как мы заново каждый раз это свойство делаем Кетером. Это начинается с того момента, когда мы отрываемся от корня, чтобы смогли построить его просьбами к нему, этим мы делаем его. Вы сделали меня. В итоге это он называет «И победили меня, сыновья мои». Алмата.
12: Огромное спасибо. Очень хороший урок. Спасибо, что разрешили спросить. Вопрос, вот продолжение о предстоящем конгрессе. Первый раз наша десятка во время конгресса будет находиться в таком изолированном состоянии. И у нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв от Творца. Но то же самое есть такое понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно эту границу провести в работе в десятке во время этих конгрессов, с тем, что у нас будет требование, мы будем жестко находиться в работе, и в то же время не проявлять этого давления чрезмерного? Спасибо большое.
13: Есть, может, кто-то в зале, кто хочет ответить?
14: אולי תשאל שוב, והחברים עכשיו רוצים, תכף יקשיבו ויענו לך. בבקשה.
13: Задай еще раз этот вопрос, чтобы товарищи подумали и ответили на этот вопрос. Задай, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
12: И есть большая возможность совершить отрыв от Творца именно в десятке. В то же время есть понятие, как нет насилия в духовном. Как правильно провести границу между нашим усилием, нашим отрывом, и в то же время сделать такое, в то же время насилие, в то же время сделать насилие над собой и в этом, но при этом как-то соблюсти границу. Где граница? Спасибо.
14: Кен, Шелатова. Кен. Я, Кен.
15: אין גבול, ההתגברות היא לא כפייה ברוחניות.
1: Нет границы. Преодоление — это не принуждение в работе, это наш выбор. Человек, который работает духовно, у него есть преодоление. Тот, кто не хочет быть здесь и чувствует принуждение, так он не находится здесь, здесь никого не принуждает.
13: Этот конгресс подхватывает каждого товарища как бы к крайности. С одной стороны, большие ожидания и от себя, и от всех товарищей, а с другой стороны, ты должен всех накормить любовью. То есть это подвижка к действию в обе крайности. То есть это и страх, и любовь. Принять всех в любых состояниях, в которых бы они не были, для того, чтобы десятка сплотилась в нечто единое, целое.
16: А гвоздь за бойцы Максом.
1: Граница — это Максом. Мы переходим... Граница — это Махсом. Мы должны перейти из того, что определяем духовное, к тому, что не определяем материальным. Это есть новые границы.
4: Махсат, надеюсь, что ты получил ответ. Итак, мы закончили урок. И сегодня у нас урок, который бы хотел представить в 4 дня, 16.00. Урок на особенную тему, это на тему книги Торы. Мы прошли 3 дня праздников и подумали, что было бы правильно посвятить этот урок нашему сообществу учащихся, всем, кто принимает участие на этом уроке. Мы подготовили особый урок, подготовили цитаты на тему Торы, все, что писали каббалисты, буквально провели очень кропотливую работу. Не так много есть хороших отрывков. А еще мы нашли разные отрывки Семена с Равом, Орона с Равом, и о недельных главах мы постараемся представить материалы о 10 заповедях и как это выражается в наших десятках, найти связь. Ну и хотим посмотреть еще, покажем связь, 10 шагов к свету. И приглашаем всех принять участие, будет интересно.
1: И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность в правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность в средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях, и туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стерн все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью, а отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался, от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим? Даст ли Он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что ты прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
0: На это ты

0: отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое, работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, — это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал: «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Так мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
1: Поэтому две эти претензии «кто» и «что ми» и «ма», когда они соединяются, получается сочетание букв «маем» — «вода». Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется «жизнь», было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов «кто» и «что?». Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется «воды потопа в работе». Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий «что?» и «кто?». Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси: «Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег». Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензий «ма», «что» и «ми», «кто», как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие «высшее знание». И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца, и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
0: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, и на все он говорит, нет сомнения, что милость, или, наверное, хесед Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец, ему и всему миру. В любом случае, он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что Он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит выше знания и говорит, есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытый хасадим и принимает все выше знания, в этом месте у Ситрахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Ситрахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как выше знания, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
1: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ног увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние выше знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказано, можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
0: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. То есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
1: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входит в свойство бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой Ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге. Ведь он может прицепиться только к получающим келим. Там он может сбивать с пути и обвинять. Но тех, кто вошел в ковчег, являющийся свойством бины, отдающих келим, ситра Ахра не видит их. То есть у них нет общего языка, чтобы была возможность понять, что, какие претензии имеет ситра Ахра против работы, когда человек идет путем отдачи, что считается выше знания, является свойством веры. А до свойства веры у ситра Ахры есть способность спорить с человеком. Однако в тот момент, когда человек вошел в ковчег веры выше знания, ситра Ахра остается стоять около ворот веры и не может идти дальше.
0: Как сказано в учении десяти сферот, 14 часть. Но у бины этой все еще не считается, что отсутствует голова, рош, то есть совершенство, потому что бина не страдает ни от какой силы сокращения. Это означает, что поскольку бина называется свойством хафец хесед, то есть отдающим кли, и она не нуждается для себя ни в чем, и все, что она может делать выше знания, она сама чувствует, что ей есть что дать, То есть сокращение называется хиссарон, недостаток. А недостаток всегда появляется из-за того, что человек хочет получить что-то. А если он должен получить, и есть помехи с чьей-то стороны, то есть дающий говорит, «Я согласен дать тебе, но только на тех условиях, на которых я хочу. И если ты согласишься на эти условия, ты получишь. А иначе — нет. Здесь есть место для помех». Другими словами, если получающий не способен выполнить условия, которые требуют дающие, получается, что тогда получающий находится в недостатке. Другими словами, условия, которых желает дающий, называются ограничения и сокращения. Так что не всегда получающий готов выполнить эти условия.
1: Тогда как если он не хочет получать ничего от дающего, какая ему разница, что дающий хочет давать только согласно ограничениям? Ведь у него нет никакого дела с тем, что дающий дает. И это называется свойством бины, отдающим кли. Она хочет давать и не получать ничего. Однако здесь заложена большая глубина в том, что бина хочет давать и не получать ничего. Ведь и здесь есть условия со стороны нижнего, дающего. Другими словами, то, что нижний хочет давать, нижний говорит, что только согласно условию, которое я поставлю перед тобой, я готов давать тебе. А иначе я не способен дать тебе хоть что-либо. И что это за условие? Я хочу видеть, действительно ли ты важен, и не просто так важен, а для того, чтобы я был способен давать тебе все и не оставлять для себя ничего, а выполнять указания всем сердцем твоим и душой твоей. Это я могу дать тебе только при условии, что я буду ощущать твою важность и величие. Тогда я готов на все. А иначе у меня нет способности давать тебе то, что ты требуешь от меня. Получается, что пока человек не ощущает величие Творца, тело не способно отмениться перед ним всем сердцем своим и душой своей. Однако на самом деле то, что нижний выставляет условия, говоря, что я согласен работать ради тебя только при условии, что я буду видеть твою важность и величие, получается, что он уже хочет получать от Творца, то есть величие Творца. Иначе он не хочет работать всем сердцем. Человек уже ограничен и находится под властью скрытия и не свободен сказать, что он не желает ничего и желает только отдавать. Это неверно. Ведь он действительно хочет чего-то до того, как исполнил «все действия твои будут ради небес». То есть он хочет сначала получить величие Творца. А потом человек говорит, что он отменится перед Творцом. И, конечно, эта ступень не называется свойством бины, Хафец Хесед, и она не желает ничего, потому что на самом деле она желает.
0: И из сказанного получается, что свойство бины, свойство хафец хесед, то есть она не должна получать ничего, поэтому она свободна. Ведь только тот, кто хочет получить что-то, уже ограничен и зависит от мнения других. Но тот, кто идет с закрытыми глазами и не нуждается ни в величии, и ни в чем ином, это называется свобода. Но следует знать, что для того, чтобы удостоиться свойства бины, нужно проделать большую работу, пока мы не достигнем этого свойства. То есть он должен довольствоваться малым, тем ощущением, которое есть у него, и тем разумом, который есть у него, и должен быть доволен той долей, которая есть у него. И этот человек всегда может пребывать в совершенстве, поскольку он доволен своей долей. Однако, что может сделать человек, который пока еще не дошел до этого свойства и видит, что не способен преодолеть желание получить? Тогда он должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него была способность идти в работе с закрытыми глазами, и он не нуждался бы ни в чем, а чтобы он был способен делать все ради небес, несмотря на то, что тело сопротивляется этому.
1: Другими словами, он не должен давать советы Творцу, как ему помочь ему, а он должен смирить себя и отмениться перед Творцом без всяких условий, а поскольку он не может преодолеть свое тело. Он просит Творца, чтобы он дал помощь, позволяющую победить в войне со злым началом, поскольку он понимает свою низость. Поэтому он просит Творца, чтобы он сжалился над ним, так как он хуже остальных людей, которые действительно способны быть работниками Творца, тогда как он хуже их, поскольку он видит, что у него есть желание получать эгоистическую любовь больше, чем у всех. Поэтому ему стыдно перед собой, в насколько низком состоянии он находится. Поэтому он просит Творца, чтобы тот сжарился над ним и вывел его из-под власти злого начала, и не из-за того, что он важнее остальных людей, и поэтому он просит, чтобы он дал ему помощь, а он хуже остальных людей из-за того, что его желание получать более развито и работает у него с большей энергией. Однако он не просит, чтобы он дал ему больше разума и знания о величии Творца, и тогда у него будет способность выйти из-под власти зла. Хотя это и верно, но он не хочет говорить Творцу, что он хочет ставить ему условия, и только тогда он отменится перед Творцом, как сказано выше. А он согласен оставаться в малом разуме и в малом ощущении, не больше, чем есть у него сейчас. Но поскольку у него нет сил преодоления, он просит у Творца, чтобы он дал ему силы преодоления, а не разум, соображение или ощущение.
0: Ибо пока человек дает Творцу советы, кажется, как будто он ставит ему условия, как человек, у которого есть позиция и разум. И это наглость со стороны человека — ставить условия Творцу. говоря, если ты дашь мне, например, вкус в работе, я смогу работать для тебя. А иначе я не способен. А человек должен сказать, я хочу отмениться и смириться без условий. Но дай мне силы, чтобы я действительно смог выйти из эгоистической любви и любить Творца всем сердцем своим. Тогда как, если человек ставит условия, это не говорит о низости человека, а наоборот. Это показывает, что человек считает,

0: И из сказанного поймем, что такое три линии, то, что Зоар приводит три свойства. Первое. Сладкие воды и противоположность святости — горькие воды. Как известно, правая линия называется совершенством. Как сказано в статье моего отца и учителя, что человек должен верить выше знания, что он совершенен. А противоположность совершенного — это когда приходит ситра ахра и показывает ему все его недостатки, как он не идет путем Творца и вводит человека в состояние уныния, вплоть до того, что человек хочет тогда сбежать с поля боя и хочет тогда только убить время. И тогда он видит все в черном свете. Второе, левая линия. Это когда человек хочет произнести самоотчет внутри знания и видеть, как он на самом деле, согласно тому, как видит он, совершенен ли он, или есть у него недостаток. И поскольку он подготовил себя к этому выяснению и потому перешел в левую линию, ибо сейчас он хочет молиться Творцу, чтобы он помогал ему, чтобы он любил Творца сердцем и душой, это называется прозрачными водами, потому что здесь нет никаких отбросов и примесей, а он хочет видеть место, где он может молиться Творцу. Тогда как противоположность святости приходит с претензиями и дает понять, что он в полном порядке, и ему не о чем молиться. Это называется мутными водами, потому что прозрачным называется, когда там нет никаких примесей. То есть, когда он видит истину, как он видит, согласно своему разуму и знанию. И он видит, что он не в порядке, и у него есть силы и желание молиться Творцу, чтобы он помог ему удостоиться любить Творца всем сердцем своим. Тогда появляется противоположность святости и примешивает туда ложь, и говорит ему, что он на самом деле в порядке, и молиться ему не о чем. Получается, что это мутные воды, ведь там примешано свойство лжи в том, что они говорят, что они в порядке, и молиться им не о чем.
1: И следует объяснить то, что говорит книга Зоар. Есть воды мира, и есть воды раздора, и это означает святость и ее противоположность в средней линии. Ведь закон таков, что средняя линия — это сочетание двух линий, а поскольку правая линия в святости является совершенством с точки зрения высшего знания, а левая линия называется то, что он видит внутри знания, что он несовершенен, а наоборот, полон недостатков. Поэтому средняя линия состоит из двух линий. Другими словами, невозможно идти выше знания до того, как у него появилось знание, показывающее ему его состояние, как оно выглядит в его глазах внутри знания. Тогда можно говорить, что он не смотрит на то, что обязывает его делать разум, а он идет выше разума, и он верит в веру мудрецов, то, что говорят ему мудрецы, и не пользуется своим разумом. Тогда как, если у него нет разума и знаний, которые сказали бы ему что-то, нельзя говорить, что он идет выше знания. Поэтому средняя линия

0: называется свойством мира, ибо он нуждается в двух линиях, то есть в том, чтобы у него были две противоположные линии, и он нуждается в них обеих. Но почему же это называется мир?
1: Следует объяснить, что когда есть у него две линии вместе, тогда нужно поднять правую линию над левой линией, как написано в книге Зоар, что это означает, что линия совершенства строится на свойстве выше знания, на левой линии. И благодаря этому обретают желание любить Творца, что является особым свойством выше знания. Как сказал мой отец и учитель, что то, что Творец хочет, чтобы мы служили Ему выше знания, Творец избрал этот путь, поскольку этот путь более успешен для того, чтобы творения удостоились свойства слияния. И тогда мы удостаиваемся свойства мир. Как сказано, услышу, что скажет Всесильный Творец, ибо мир обещает он народу своему и приверженцам своим, и что они не вернутся глупости. Получается, что взаимовключение двух линий называется мир, и это средняя линия в святости. Тогда как противоположности, святость называется водораздора, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность святости, называемую водами раздора, и осквернились ею. Это означает, что противоположные святости возвысили левую линию над правой, то есть они сказали прямо противоположное святости. Путь святости — это что необходимо внутри знания, которое противоречит тому, что говорит выше знания. Это что нужно пользоваться и заниматься левой линией не из-за того, что они хотят идти в левой линии и слушать ее, а наоборот, они должны пользоваться и заниматься знанием для того, чтобы у них была возможность идти выше знания. А что сделали противоположные святости? Они привлекли левую линию, чтобы она властвовала над правой, то есть чтобы идти внутри знания.
0: А это самое настоящее скверно, ведь скверной в работе называется отупение сердца. То есть, что желание получать перекрывает сердце, чтобы святость не могла войти внутрь сердца из-за различия по форме. И автоматически возникает раздор с Творцом. Почему Творец не дает им блага и наслаждения, что является противоположностью миру, шалом? Поэтому надо стараться идти в свойстве веры выше знания.
1: Все вопросы, которые задает Сетра Ахра, могут властвовать только внутри знания, что означает, что выше знания наше — это ключ к преодолению всех вопросов «кто и что», чтобы всегда находиться в слиянии с товарищами и Творцом. И в этом вся работа — прийти к слиянию с товарищами.
0: Пить Творцу вместе как можно больше в течение урока и в течение всего дня.
1: А сейчас, друзья, перейдем к уроку от 4 января 2002 года. Обратите внимание, что урок короче обычного. Пожалуйста.
0: Так мы прочли статью «Что такое потоп вод в работе?» со страницы 36, первый том «Шлавей Сулам». Желание его насладить свои создания. Это замысел творения. Творец создал творение для того, чтобы привести это творение к состоянию, к самому лучшему состоянию. Что такое самое лучшее, мы не знаем. В глазах Творца это называется самое лучшее. Для того, чтобы привести его к этому состоянию, человек обязан пройти подготовку. Подготовка состоит в том, чтобы человек принял внутрь себя, вобрал сам все свойства Творца и также свойства, противоположные ему. И тогда в келим, в кли, которое состоит из двух этих противоположных свойств, у него будет возможность почувствовать, что такое добрый, творящий добро. Потому что ничего невозможно понять и почувствовать, иначе как из противоположности. То есть против любого хорошего ощущения должно быть другое плохое ощущение. И именно это плохое ощущение поддерживает хорошее ощущение и дает ему всю красоту и все наполнение. Для того, чтобы привести человека в самое лучшее состояние, нужно, то есть, опустить его в самое плохое состояние. И постепенно приблизить его к добру, чтобы человек сам выбрал на каждом этапе, в каждом состоянии, в котором он находится, что такое добро, что такое зло, что такое вещи, которые относятся к свету, а что такое вещи, которые относятся к тьме. И свободный выбор средней линии, по сути дела, дает человеку новые келим, и тогда он выстраивается и приходит к совершенству вечности. Получается, что весь наш путь — это путь лестницы состояния, когда мы улучшаем наше состояние, наше понимание того, где мы находимся, в каком состоянии, в каком месте, в ком, может быть, мы находимся, иначе сказать. Состояние человека всегда состоит из двух ступеней. Предыдущее состояние и следующее состояние. А человек находится между ними. Следующее состояние может привлекать человека к себе. Предыдущее состояние подталкивает человека вперед, исходя из страданий. И тогда две ступени, более высокая ступень, которую я еще не достиг, может привлечь меня тем, что светит мне, потому что мне там будет хорошо, когда я достигну этой ступени, следующего состояния. А предыдущее состояние подталкивает меня страданиями, что я раскрыл, что там нет ничего хорошего, все это тьма. Так продвигают человека. А выбор человека состоит в том, чтобы быстрее и эффективнее прочувствовать тьму на нижней ступени и прочувствовать свет на высшей ступени. Этим он укорачивает время перехода от одной ступени к другой. Как две эти ступени принимаются в человеке? В человеке они принимаются не только как притягивающая и подталкивающая ступень привлекает спереди, подталкивает сзади. А в человеке они принимаются как правая и левая. Две противоположные силы. Левая — это природа человека, а правая — это свойство высшей ступени, которое включается в человека, называется свойство Творца. От самого нижнего состояния до самого высокого состояния человек проходит духовную лестницу, И каждая ступень так включает в себя высшую и нижнюю, правую и левую. Человек, который проходит по всем этим ступеням, он как пустая коробочка. На какой ступени он находится, эта ступень обеспечивает ему все наполнение. И поэтому мы называем душу человека, который находится на какой-то ступени, по имени этой ступени. И так человек сменяет имена, изменяющий удачу, мазаль, меняет место. Это и так далее. Ступень сама всегда определяет все наполнения, которые есть в человеке. Разум, чувства, способности, все. Тогда как то, что остается в человеке, это то, что называется 10 изначальных сферот, у которых у всех то же самое. Поэтому никогда человек не должен заботиться о том, как сохранить то, что есть у него, или как оставаться в каком-то определенном состоянии, потому что у него нет ни одного параметра, кроме структуры души, которая постоянна. Но все его наполнения всегда сменяются. Поэтому тенденция должна быть как можно быстрее переходить с одной ступени на другую. Какое наполнение не было бы у меня, потому что на каждой более высокой ступени я получаю большее наполнение согласно количеству и качеству. Но для того, чтобы перейти с одной ступени на другую, я должен избавиться от предыдущей ступени, хотеть очиститься от нее, хотеть получить более высокое наполнение. И здесь, по сути дела, вся проблема. Потому что если я все еще нахожусь в нынешнем наполнении, как мне захотеть получить более высокое наполнение? Оно отличается, оно противоположно, кажется, человеку, который находится на более нижней ступени, до такой степени, что он просто не согласен. Это как ребенок и родители. Все он хочет играть, хочет получить то, что ему кажется хорошо на его уровне. А его заставляют меняться, тяжело работать. Ему говорят, смотри, быть так-то и так-то, это хорошо. Он не видит, что учиться 20 лет, получить какую-то профессию, работать потом у кого-то. Это он не видит это хорошим. Родителям видится это хорошим. Они не понимают в жизни. Его жизнь — это и игры, они не понимают это, у них нет в этом никакого понимания. Так мы на каждой ступени относительно более высокой. Еще хуже того, потому что в духовном разница между ступенями — это просто противоположность. То есть ничего, что на более низкой ступени, не соответствует и противоположно более высокой ступени. Когда мы учим учение Тисферот, как нисходят все эти вещи, как ступени спускаются от Творца до этого мира, мы тогда учим и видим, что каждая ступень порождает. Когда ступень порождает более нижнюю ступень, она переворачивается. Она просто прерывает себя. И это подобно тому, как зерно, которое помещает в землю, должно совершенно перегнить, чтобы из него выросло дерево, что-то новое. Поэтому перейти от одной ступени к другой — это как бы каждый раз проходить какую-то пропасть, перескакивать через что-то. Нет гладкого перехода из одного состояния в другое. А средство или методика, как перейти, называется высшее знание. Высшее знание называется, что мое знание — это то, что я знаю и думаю и вижу сейчас на нынешней ступени. Это все мое знание, это мое наполнение на этой ступени. Я обязан как будто наступить на это и захотеть получить более высокое наполнение. Как это возможно? Средство, чтобы обрести знание высшего, называется бина, свойство бины, свойство хафец хесед. Когда человек вообще прекращает быть получающим, прекращает ощущать и измерять себя внутри получающих хилим. То есть он не пользуется своей природой. И прилепляется к высшему, как зародыш убар. То есть нейтрализует свои получающие килим и хочет быть просто соединенным с высшим. В этой методике, в этом переходе, скачки от знания нижнего хафец хесед, бины, свойства бины, а потом к знанию высшего, когда он получает, уже работает с получающими килим на более высоком уровне, получает наполнение, это, по сути дела, этапы продвижения. Они, конечно, разделяются на еще очень много подэтапов. Есть в этом особая техника, как проходить их. Но это, по сути дела, путь, когда человек, кстати, раз переходит от нижней ступени к более высокой, еще более, все ступени, они противоположны одна другой, и на каждой ступени есть тоже противоположность между кли и светом, между природой человека и его наполнением. И тогда человек постепенно... И тогда человек постепенно приходит к состоянию, когда он берет, собрал внутри себя всю свою природу, противоположную Творцу, все свойства Творца, и от всех двух этих противоположных постижений в себе, в нем рождается кли, которое может получить замысел творения, наслаждать свои создания. Эти вещи, которые мы говорим, что это вещи противоположные, вещи серые, вещи хорошие, я всякий раз противоположность в них будет ощущаться все больше и больше. И эти вещи, они являются необходимыми. И мы видим также, что человечество тоже проходит это в животном виде. Насколько было вещей плохих или хороших в человеке, когда он жил несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня, эта жизнь становится более полярной, экстремальной внутри жизни, ощущения, состояния, вплоть до того, что человек собирает все впечатления, который он действительно может ощутить, так что он действительно может ощутить цель творения, становится понимающим, ощущающим, готовым ощутить вечность и совершенство. Кли для ощущения вечности и совершенства должно быть кли противоположное. Отсутствие вечности, отсутствие совершенства, отсутствие... Тотальное отсутствие наполнения. Невозможно дать это человеку, потому что при этом он совершенно отменится, и это хуже смерти. Но здесь мы должны дать человеку эти килим в таком виде, чтобы он знал, как действовать внутри них. Поэтому постепенно человека обучают, как работать с самыми плохими килим, проходить самые тяжелые состояния по сравнению с лучшими состояниями. То есть наш путь все-таки состоит из двух противоположных линий, левой линии и правой линии. избавляться всякий раз от каждого состояния, продвигаться — это только высшее знание. То есть желать, чтобы высшая сила вытащила меня из той ступени, на которой я нахожусь сейчас, на более высокую ступень, и там у меня будет другая жизнь, другое знание, другое ощущение, другое наполнение. На каждой ступени я поднимаю мою пустую коробочку, и там я получаю наполнение. Это то, что называется, что каждый день новый человек. Так то, что, по сути дела, нам нужно взять от учебы, взять от нашей работы, это усилия, которые мы стараемся прилагать тут и там, это в конечном счете только одно, чтобы высшая сила вытащила меня в более высокое состояние, и там я получу другое наполнение, новое наполнение, лучшее наполнение.
2: Есть
0: вопросы? Он пишет об этом через цитаты, сила потопа, сила преодоления. Это мы в пути увидим.
1: И теперь, друзья, мы поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для работы в десятке. Итоговый семинар, 6 минут.
0: Да, что мы так всякий раз мы должны хотеть подниматься на более высокую ступень. Там будет новый разум, новое знание, новое наполнение. Это всегда совершенно противоположно существующей ступени.
1: Урок, объясняющий статью, в нем есть все, что можно понять о нашем состоянии, где мы находимся на этой лестнице все время, когда нам нужно отдавать, когда что можно отдавать, только если мы раскрываем неисправный килим. Это, в этой статье просто целый мир.
0: Да, действительно, то есть, как Рав сказал, что наш путь — это лестница состояний. Так мы в каждом состоянии просто продвигаемся. Как мы услышали от Рава, что мы всегда получаем и свет, и тьму. И дополнительная вещь, которую он объясняет, насколько важно начинать заново, чтобы каждый день все выяснения, все состояния нужно просто освободить, отпустить и начинать заново, что такое объединение между нами, любовь к товарищам, любовь к Творцу. Как прийти к состоянию, когда мы действительно хотим идти выше знания?
1: И каждое состояние, пусть даже состояние тьмы и продвижение, и возможность сделать выяснение, понимать, выяснять, насколько важно усилие, важна молитва, важно объединение. И в особенности сейчас, в преддверии Конгресса, мы чувствуем, у нас есть чувство ответственности перед товарищами, перед целой группой. И все больше и больше причин делать усилия и молиться и объединяться.
0: Да, чувствуем, что вся статья говорит, удается ли тебе прийти к молитве или нет. В статье было написано «мутные воды», что ты чувствуешь, что все хорошо, и ты не можешь прийти к молитве. По сравнению с прозрачными водами, когда ты видишь истину, где ты находишься. А Рав говорит, сказал нам здесь на уроке, что только из самого плохого состояния, когда ты чувствуешь, что оно самое плохое, можно прийти к хорошему состоянию. И все от противоположности. Срадоваться всему, несмотря на то, что мы находимся между ступенями, хотя мы находимся в этом состоянии, которое как пропасть, которая должна сгнить. Когда я спрашиваю, как удержаться, он говорит, высшее знание. Высшее знание, чему это противостоит, зловредным водам, кто и что. Это два вопроса.
1: Да, два этих вопроса убивают нас. Вопросы «кто» и «что». Вопрос «кто такой этот Творец, который управляет фараоном, и что это за работа у вас? А как справиться с потопом? Как плыть в нем? Тут помогает десятка. Быть все время над водой, войти в ковчег и находиться в нем. Это прекрасная статья. Я бы взял ее на конгресс и сидел, и вот так выяснял. Все, все прекрасно. И Рав сказал очень красиво, что не нужно заботиться о наполнении, об ощущении, не нужно беречь его, потому что так или иначе мы проходим, переходим со ступени на ступень. Не нужно так легко оставлять и как можно быстрее переходить со ступени на ступень. Хвататься за следующую ступень, входить еще сильнее в объединение между нами, еще больше, и тогда мы вместе поднимаемся к ощущению бины. Ну, дай Бог, чтобы так произошло.
0: Я продолжу синьку. Вопросы, кто и что. Я тут записал цитату из статьи. Все вопросы, то, что Ситрахра задает, они могут господствовать только внутри знания. Это связывается с тем, что мы услышали о линиях, что мы должны прилепиться к средней линии, к товарищам, ускорить времена. И эта линия жить на высшее знание. Высшее знание прилепиться к товарищам, к группе, к Творцу, выше всего.
1: И как написал Рабаш, Рав объяснил, что действительно, чтобы подняться выше знания, нам нужны знания, то есть нам нужны состояния, с которыми мы могли бы работать, чтобы у нас было над чем работать в десятке. Так в моем ощущении мы должны так благодарить за то, что мы проходим такие состояния, за то, что мы проходим состояние, берем состояние у товарищей, и это место, где мы можем помогать друг другу, благодарить и приходить к объединению выше знания над этим.
0: А сейчас перейдем к следующей части урока, при этом споем вместе песню.

0: Будем сейчас, друзья, изучать вместе с Рабашем учение «Десяти сферот», том 2, часть
1: 5.
0: Мы начнем читать 47-й пункт Ари. А теперь вторая стадия, она проста, ибо сейчас снова стал мати в кетере, и тогда не мати в хухме, бине и хеседе, мати в гвуре, и не мати в тиферет, мати в нецах, и не мати в год, мати в есод, и не мати в малхут. И затем это повторяется сначала. Переходим к уроку с Рабашем.
2: А еще есть там Захар от Решемода и Тлапшут Пхинебет. Здесь он говорит то же самое. Поскольку в Кетере есть Гимлбет, в Кетер Десак, подобно Хохме де Аб, то как там Хохме де Аб совершила Зивук на два внутренних решемо ради нижней бины, называемой бина. Так и здесь. Кли Кетера, у которого есть Гиммелбет, совершила зивук на Гиммелбет ради своего нижнего, который здесь называется нижний Гиммелбет, то есть Хохма. Извиняюсь, здесь называется нижний, называется Хохма. Сейчас посмотрим. Он говорит нам, что этот уровень, вышедший из Кетера, включает Захар и Некеву. Захар исходит от Захар Гимел Дейт Лапшут. Авиют называется Некевой. Она исходит от Бет Давиют. Получается, что уровень, вышедший из Кетера на нижнюю ступень, называя Хохма, содержит и Захар, и Некеву. Откуда? От самого света. В отличие от Зивуга, который был совершен в Кли Хохма де Аб ради нижнего называемого Бина, он называется только Захар. Называется Вак, потому что получает уровень высшего Вак. А здесь он говорит Захар и Накива. Почему? Можем сказать, потому что там Захар был только Бедейт Лапшут. Бедейт Лапшут не поднимается в имя, не называется в Бедавиют. Высшая ступень всегда включает нижнюю ступень. А здесь не так. Ступень Гимлет Лапшут важна, если она соответствует ступени Бедавиют. Это тоже важно, если это не тот же вид облачения. Поэтому он считает здесь, что в уровне, вышедшем из Кетера в Хохму, есть Захар и Некева. Она уже не подобна свету Хохма, который совершил Зивук в Парцуфе Аб, ради бины Парцуфа Аб. И еще. Там мы учили, что Хохма передала свет бине, она стала ступенью Вак, потому что в бине Хохма имеет лишь Гимл Дейт Лапшут, а здесь она дает нижнему называемого Хохма. Когда он находится в Гимл Дейт Лапшут, он тоже не подобен тому, что было там. Понятно? Я начну еще раз. А теперь выясним Захар и Накиву кли хохмы. Захар и Накива в кли кетера совершают зивук и порождают Захара и Накива в подобии себе. Захар происходит от формы Захара. Сейчас о чем идет речь? О том, что породили Захара и Накиву. Откуда? Из Гимел Бет. Захар происходит от формы Захара. То есть это свойство вак без гар. Получается, что он называет его вак. Захар. Не спешите. Именно Захар. Почему? Не по той причине, как в кли Бене де Аб, происходящее из Хохмы де Аб, где мы сказали, что оно называется вак по причине порождения, а только по другой причине, поскольку облачение не может светить только из вак, как изучали это в Аб, где кетер стоит ниже рож де Аб и не дает светить свету кетера, поскольку там нет дали давиют. Также мы изучаем в Саак, что свет Аб, вышедший из Аб, стоит под рож де Аб, и когда есть гимма для итлапшут, он не дает светить гар, есть только вак. Получается, почему он называется вак? Как порождение, вышедшее из него, в другом виде, по причине облачения. Не похоже на то, что свет порождения называется вак. Дальше. По причине облачения и причине порождения — облачение. Тогда он нам объясняет, что Ахураим света Хохма, расположенного под Малхут Дерош, находится внизу по отношению к созданным в Гуф. Поэтому в Захар Кетера есть только вак без гар. И также это нужно рассмотреть согласно тому, что мы учили. Выходит, что когда мы говорим, что светит только вак, это по отношению к нижним, а не в самом парцофе. Если так, то нужно учить, что порождение, которое родилось из гимел длит лапшут, что гимел длит лапшут может ему дать? Только вак. И этим можно ответить на первый вопрос. В силу этого также в рожденном от него Захаре есть только вак без гар, потому что больше не дает ему. Кто не дает? Кто мешает? Кто ему препятствует? Свет Аб, который стоит под Малхут Рош де Аб, поскольку у него нет трех ступеней Авиюта, и он передает нижним только вак. Тоже о чем он спрашивает. Если мы изучаем, что в кли Хохмы де Аб совершился зивук двух бетин, мы учим, что в кли Бины есть уровень пхины бет. Почему она слабая? Почему? Потому что рождена от двух видов бет. Отсюда следует, что уровень, вышедший из гимел бет, должен прийти в кли хохмы, так же, как гимел бет. Теперь, если действительно это гимел бет, он спрашивает, есть ли разница между гар, гимел-бет в кли кетера и гимел-бет в кли хохмы? и отвечает: если я скажу, что есть один и тот же уровень Гиммел Бет, мы сейчас увидим, так ли это? Допустим, что да. Есть разница. Гиммел Бет, находящийся в кли хохмы, в кли кетера, имеет гар. А вот Гиммел Бет, который находится в кли хохма, где властвует свет, а потому что кли кетера не передает гар вниз, получается, что остаются они в гар, то и имеют только ваг. Там мы изучали, кто является нуквой в клебины. Какое решимо осталось от первого распространения? А тут он не рассматривает это как захар. Только как не нуква. Что же он рассматривает как нуква? Бедавиют. Возможно, он хочет рассматривать это один раз в виде зон. Но на самом деле и здесь нужно сказать то же самое, что и в кли хохма остается решимо от парцуфа аб. Так же, как осталось решимо от кли бины де аб в парцуфе гальгальта. Это одно и то же. Нет отличий. И в силу этого также и в рожденном от него Захаре есть только ваг без гар. Некива кетера тоже наделяет своей формой родившуюся от нее некиву. Это свойство света бины. Затем очищается кли кетера и обращает свои по ним вниз, то есть очищается до пхины алиф и отдает три света в кли хохме. Очищается ли сейчас гимл дает лапшот? Он тут не говорит. А что говорит? Бет очищается до алиф. Но здесь нужно было бы сказать, что и Гиммел Дейт Лапшут очистился до Бет. Похоже, что здесь он этого не говорит. Посмотрим дальше. Что же здесь написано? Очищается до Пхины Алеф и отдает три этих света в кли хохмы, а именно захар, то есть свойство ваг хохмы, поскольку гимл дает лапшут, светит только ваг хохмы, и некива — это свет бины, приходящий от бет давиют. И уровень пхины алиф, являющийся светом хеседа, состоящим из семи нижних сферот. И это происходит так же, как было выяснено о создании зон клейбины в парцуфе аб. А все отличие состоит лишь в том, что здесь опустились ступени. И все свойства света, которые были в клибины Аб, находятся тут, в клей хохмы. Но, как я объяснял раньше, есть разница. Там бина получила только ваг, который является уровнем пхины бет. Здесь же получила ваг гимл. Это не совсем одно и то же. Вопрос лишь в том, как мы рассматриваем захара и некивы кли хохмы. Сейчас посмотрим. Что касается клибины, тогда он говорит нечто новое. Клейбины. Здесь включено в кли хохмы. Однако остались в бине, которая в включилась в клей хохмы. Это решимот зон. Со времени, когда она была в парцуфе Аб, до второго выхода света. Получается, что даже когда говорю, что бина включается в хохму, и бина включается в хохму, у нас есть прошлое состояние. Хинает лапшут, как мы изучали в парцуфе Аб. То, что есть у него прошлое состояние. Есть решимот лапшут в парцуфе Гальгальта. Точно так же в Бене де Сак остаются решимот, которые были у нее в парцуфе Абду. Это то, что он говорит. Но они не проявляются, будучи равными в свойствах зон в кли хохмы. Можем сказать. И еще более важно, зон, который находится в кли хохмы, сами по себе не поднимаются от имени вместе с нижней ступенью.
0: И так же, как тот зивук, который был зон клибины в парцуфе Аб, породивший одну гей, которая спускается со светом семи нижних сферот, пока не достигнет Исода Малхут, когда ее вав в гей берет Исод, а ее далит в гей берет Малхут, также буквально и здесь, в парцуфе Бина, в парцуфе Сак, кто совершил зивук, зон, который в кли хохма, они также порождают одну эй, которая спускается с семью нижними сферот из кли, пока не достигнет килим Исод и Малхут, когда ее вав берет Исод, а ее далит берет Малхут. И вот были выяснены четыре Захара и четыре Накивы в килим десяти сферот, имеющегося здесь нового парцуфа Бины от уровня Сак, потому что Захар Кли Кетера — это Вак Хохмы. А Накива Кетера — это уровень Бины. Это просто. Гимл Бет. И Захар Накива в кли хохмы — это тоже вак хохмы. И у Захара, происходящего из гимл, дейт лапшут, и уровень бины у Накивы, происходящий из бет де авиют. Он спрашивает. И несмотря на то, что в любом месте считается порождение свойством вак относительно их породивших, поэтому мы учили, что зивук, который был в кли хохмы на две стадии в парцуфе Аб и дает бину, я называю вак Захара, так это определяется, потому что нижний получает вак по отношению к своему высшему. Как бы там ни было, здесь, в парцуфе Исаак, из-за того, что свет Захара Кетера и Итлапшут, Гимлда Итлапшут, его свет большой, мощный, а то, что его называют Вак Хухмы, это из-за Ахураем, света Хухмы в Рош, который властвует над ним, чтобы он давал только лишь Вак. И поэтому его порождение тоже считается вак, так же, как и он, поскольку он приходит в кли хохмы, когда у него нет никаких ахураим. Что он спрашивает здесь? И несмотря на то, что в любом месте считаются порождения свойством ВАК относительно их породивших, здесь это не так. Где здесь? В Кли Хохмы я не говорю, что он получает ВАК. А что он говорит здесь? Что он получает ВАК. И в чем же его вопрос? Мы говорим, что у него есть ВАК Захара. А со стороны Никивы у него есть ступень бины. Тогда он спрашивает, почему он не считает ВАК по другой причине. ВАК — это ВАК, тут нечего обсуждать. Он говорит ВАК. Почему он не говорит ВАК? Это же ВАК. Он говорит ВАК Захара. Но здесь вопрос другой. Почему там, в Зивуге, который был в Кли Хохмы де Аб, этот цвет выходит к бине. Он говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение. Почему же и здесь он не говорит, что это называется ВАК, потому что это порождение?
2: Спрашивает по тому же поводу причины.
0: Только почему это называется ВАК? По другой причине. Ответ самый простой. Поскольку здесь ситуация не похожа на ту, где ВАК называется так, как из-за того, что это порождение, из-за уменьшения, здесь возникает вопрос. Это порождение или не порождение? Отменяется ли общий принцип или нет? Я обязан сказать, что это порождение, тут нечего обсуждать. Я обязан сказать, что общий принцип не отменен. Если так, возвращаемся. Почему он не считает это ВАК? Он объясняет так. Он хочет здесь намекнуть, что здесь есть преимущество, которого нет в Кли Бины. Во-первых, то, что приходит от Захара Кетера, это гимл, более высокая ступень. В отличие от Бины, которую получила от Хохмы, только бет. Поэтому свет очень желанный, но он не может светить в Кли Кетера, когда Кетер властвует, а только ВАК из-за Ахураим, света Аб, который стоит ниже Рожды Аб. Пока есть Гимл Дейт Лапшут, он не дает светить Хохме. Есть Ахураим. Поэтому выходит, что когда Гимл Дейт Лапшут, свет, который приходит от него, спускается в Кли Хохмы, уже нет власти его Килим, Ахураим отменяются, и появляется преимущество, что-то может получить предпочтение по сравнению с тем, что получилось бы от Захара. Также и Кли Бины, хотя это тоже порождение, у него тоже есть преимущество, поскольку в парцуфе Аб в Кли Кетера было виют Гимл, а что было в Кли Хохмы? Бет-Давиют. Там осталось решимо Бет-Давиют. Это решимо Бет-Давиют помогает Бине, которая получила от Бет-Кетера, чтобы не...

называется вак по причине того, что он получает от Гимл Дейт Лапшут. От Гимл Дейт Лапшут он называется вак по причине облачения, потому что свет Ап не дает ему светить. Зачем нужны все эти объяснения? Ведь все просто. Это порождение, как бина, которая является порождением от Кли Хохмы Парцуфа Ап. Ответ. Он говорит здесь, что это не похоже на то, что там порождение нижней Кли Хохмы здесь имеет помощь, которой не было там. Поэтому он не хочет сказать «вак», так чтобы было ясно, что это не похоже на то, что там. То есть, во-первых, то, что он получает от вак де Захар, он получает вак де Хухма, гимл де Тлапшут. Это большой свет, чего не было в Кли де Бина, которая получила от какой ступени? От Бет. А здесь от Бет, от гимл, это большой свет, это первое. Кроме того, он получил поддержку от своего Кли. И когда был этот свет, когда была мать в Кетере, была власть света Аб над Кли Кетером, что он светил только вак. Были Ахураим, света Аб, властвующий над Кли Кетера, Десак. Но когда он спустился в Хохму, над Хохмой свет Аб, уже не властвуют эти Ахураим. Поэтому здесь есть поддержка от нижнего Кли, чтобы это не называлось порождением, как там. Это мы закончили с облачением. Уровень бины Кли Хохмы Десак, которая получает от Кли Кетера Десак, где находится Беде Бина Давью, тоже не называется настоящим порождением. Она называется вак по причине того, что здесь есть поддержка. Какая поддержка? Там он говорит, когда Бет Давьют спустилась в Кли Хохмы. Он говорит, что это трудно. Он говорит, поскольку в Кли Хохмы осталось Бет. Бет Дейт Лапшут. Парцуфа Ап. Ведь Гимл была в Кетере де Ап. А Бет было в Хохме, да. Значит, это Ришему осталось, и оно помогает ему также в том, что этот Бет не будет настоящим вак. Что непонятно? Это то же самое было и там, что Бет Хохме спустилось в Бет Бины. И несмотря на то, что там тоже есть Ришему, мы говорим, что это все равно называется порождением. Это объяснение немного сложное. В чем вопрос? Почему мы учим, что зевук, который вышел на два внутренних решима от Кли Хохмы для Кли Бины, называется светом Захар, относящимся к вак? Решима, которое осталось от первого распространения в Клибины, считается только светом Накива. Правильно, это Гар, но все же Накива. Почему это Накива? Потому что только Решему. Получается, что уровень, который есть в Бине, называется Вак. В отличие от того, что здесь, в Парцуфе Сак, он спрашивает, почему я не говорю, что и Бина, и Хохма, которые получили от Зивуга вышедшего в Кли Кетер на Гимл Бет, он говорит, Гимл называется Вак, потому что приходит от облачения, а Бет остается в Бине. А Бет спустилась в Хохму. Почему я не говорю, что это называется вак по причине порождения? А так он говорит, потому что здесь это не похоже на то, что там. Здесь я называю вак
по

0: причине облачения.
1: Бельман шау аймей бекели декета.
0: Говорят, что он может дать нижним только вак. Поэтому свет гимл, гимл дейт лапшут, который спускается вниз под кли хохмы. В кли хохмы нет ахурая. Поэтому есть у них свет хохма, называемый Вагда Хохма. Но называется порождением. Почему? Потому что есть больше, чем есть в Клибины, когда свет, который она получила, приходит из Гимл. Ну, это просто.
2: Перейдем к следующей части обучения между товарищами.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל
1: סולם. Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Книгу можно найти на Капсюл. Там также можно сканировать QR-код.
2: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Учимся вместе с товарищами, учим вместе статью дарования Торы Бааля Сулама. Статья есть в книге и, конечно же, в учебном материале. 383-я страница на иврите в книге «Труды Бааль Сулама». Мы с вами начнем читать 9-й пункт, а потом 10-й. Но в 8-м пункте, который мы изучали, Бааль Сулам рассказывает о примере с бедным и богатым. То есть человек с рынка и богатый одаривает. Давайте вместе посмотрим. Не будем читать, просто пробежимся, чтобы вспомнить. Потому что восьмой пункт, девятый пункт говорит о том, что было в восьмом пункте. И, короче, богатый спрашивает этого бедного: «Я даю тебе много подарков, исполнились все твои желания». Но человек с рынка говорит: «Нет, еще не исполнились все мои желания, потому что как было бы хорошо, чтобы все это имущество, все это достояние я бы мог обрести сам, своим трудом». И дальше Бааль Сулам говорит, что естественный закон в мире, закон природы, что получающий испытывает стыд и нетерпение во время получения даров из милости. Естественный закон, состоящий в том, что получающий ощущает стыд и нетерпение в момент получения бескорыстного подарка от дающего из-за милости и милосердия к нему со стороны дающего. И Бааль Сулам продолжает и говорит в конце восьмого пункта, и отсюда следует второй закон, что невозможно представить себе во всем мире того, кто мог бы наполнить желание своего товарища целиком и полностью, потому что в конце концов он не сможет передать ему характер и форму собственного обретения, с которой только и завершается все это умножение во всем желаемом совершенстве. И это говорится только по отношению к творениям, но это не может быть совершенно не подобает в отношении возвышенного совершенства Творца. Об этом законе говорит Бааль Сулам в восьмом пункте. Сейчас мы начнем читать в десятках девятый пункт. А в девятом пункте он относится к этому закону, о котором он говорил в восьмом пункте, так чтобы у нас был контекст, о чем идет речь. Давайте начнем читать вместе в десятках девятый пункт. Прочитаем дважды. Не торопитесь. Бааль Сулам объясняет здесь глубоко, подробно то, что он хочет объяснить. Давайте попробуем проникнуться словами Бааль Сулама вместе в десятке. Почитаем девятый пункт, прочитаем два раза, выделим 6 минут, посмотрим, хватит ли нам этого времени.
3: Девятый пункт. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона. Из чьего чрева вышел этот изъян стыда? Стыда и нетерпение, которые мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закон, известного исследователям природы, состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все то, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви, и она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: Второе, в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него, не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое, поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко, приятно, так как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: Второе. А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит, потому что корень наш не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: דהיינו, ועל דרך זה, אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: Аналогично, мы очень любим мудрость, силу, богатство, потому что они находятся в Творце, который является нашим корнем. И потому мы очень не любим противоположные вещи, такие как глупость, слабость, нищету, ведь они не присутствуют в нашем корне. Это делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными.
4: Отец.
3: Еще раз девятый пункт сначала. Нам действительно стоит вглядеться в суть и истоки этого естественного закона, из чьего чрева вышел этот изъян стыда и нетерпения, который мы ощущаем во время получения милости от кого-либо. Однако это же является следствием закона, известного исследователям природы, и состоящего в том, что природа любой ветви близка и подобна ее корню. Первое. Все, что имеет место в корне, будет желанно также и для ветви. И она будет любить его и стремиться к нему, и будет извлекать из него пользу.
1: И в противоположность этому, все, что не имеет места в корне, ветвь тоже отдаляется от него и не может его терпеть, и это вредно для нее. И закон этот существует между любым корнем и его ветвью, и он не приложен. И отсюда нам открывается возможность понять источник всех наслаждений и страданий, определенных в нашем мире. Первое. Поскольку Творец является корнем всех своих творений, которые Он создал, все, что включено в Него и нисходит к нам от Него напрямую, будет сладко и приятно нам так, как наша природа близка к нашему высшему корню.
3: А все, что не присутствует в Творце и не исходит к нам от Него напрямую, а привлекается, исходя из сути самого творения, будет противоположно нашей природе. И нам будет тяжело выносить это. Другими словами, мы любим покой и очень ненавидим движение до такой степени, что не сделаем ни одного движения, не ведущего к покою. И это происходит потому, что наш корень не движущийся, а покоящийся. И нет в нем ни в коем случае никакого движения. И потому оно тоже будет противно нашей природе и ненавистно нам.
2: ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה.
1: И аналогично этому мы любим мудрость, силу и богатство, потому что все они находится в Творце, который является нашим корнем, и потому мы очень сильно ненавидим противоположные вещи, так как глупость, слабость и нищету, ведь они совершенно не находятся в нашем корне, что делает их для наших ощущений отвратительными и ненавистными, а кроме того, невыносимо болезненными. И, друзья, мы сейчас вместе прочитали 9-й пункт. Надеюсь, что вы успели прочитать дважды. Мы посмотрим сейчас клип Рава, объясняющий 9-й пункт. Почему он говорит, что в нашем корне нет движения?
3: Творец не находится в движении. Знаешь почему? Скажи сам. Когда происходит движение?
1: Когда есть хизарон?
3: Ну вот видишь? Он знает, а ты нет. Ну как такое может быть? Движение — это признак того, что присутствует хисарон, потребность, что в этом объекте, для того, чтобы восполнить недостаток, чтобы привести себя к наполнению, производит движение. А иначе вообще бы не двигался. И поэтому в Творце нет движений, потому что там нет хисарона. У него есть хисарон отдачи, но это не тот хисарон, как мы его считаем в виде движения. Он выполняет множество действий. Вообще все, что делает, это делает он. Все так. Ты можешь сказать, нет никого, кроме него. Он делал, делает и будет делать, и все действия от него. Он все время действует. Мы ничего не делаем. Все верно. Но все, что он делает из желания отдавать, а не исходя из хисарона. Хисарон отдачи — это нет хисарон, который у нас. Тебе нужно четко определить, что такое хисарон.
1: Ну вот относительно хисарона, не относительно действия.
3: Да, скажем так. Тогда, когда ты любишь кого-то, идешь в его направлении, ты с кем-то встречаешься. И, например, должен пройти километр. Если ты идешь километр на работу, то для тебя это усилие. Ты должен снова выйти на работу, там снова твои эти больные, эта очередь, и все плачут, и все эти пожилые люди в очереди. А если ты собираешься встретиться с кем-то, с кем тебе очень приятно, то это не проблема? Никаких проблем? Тогда это движение превращается уже в путешествие, прогулку. Какая разница между прогулкой и обычным движением? Потому что во время прогулки ты наслаждаешься в процессе, это не работа. В то время, если я иду куда-то, где нет ничего приятного, то это усилие, это работа.
1: Что он хочет сказать нам этим? Что работа быть как творец?
3: Это не работа быть как творец, это не как работа. Знаешь, бывают люди очень богатые. Допустим, они хотят сделать какую-то работу простого работника. Ну, так вот, поиграться. Платят за это деньги, что-то делают, работают, получают наслаждение еще и платят, как правило. Получают наслаждение. Но это не означает, что они поработали. Работать — это означает против желания. Понимаешь? И поэтому у Творца нет работы. Несмотря на то, что это мы называем Авадат Ашем, работа Творца, но для него это наслаждение — исправить нас, наполнить нас. Только попроси его. Этим ты его наслаждаешь. Ты даешь ему наслаждение, то, что называется.
1: То, что он пишет здесь, он хочет пригласить нас обратиться к Творцу, чтобы Творец произвел работу.
3: Ну, конечно, разумеется, это то, чего он ожидает. Творец ждет только одного. Он создал все только для того, чтобы спрашивать его обо всех деталях, проси его. Будто бы у меня нет ничего. Дай мне, помоги мне, сделай мне. Все время. Все время то, что называется, мы не делаем действий.
1: Так весь наш труд, страдания, все, что мы делаем,
3: это все потому, что мы хотим действовать сами. Понимаешь? С этого момента и дальше ты свободен. У тебя нет ничего, нет ни работы, ничего. Ты просишь, он делает. Это называется праведник молится, а Творец выполняет.
1: Но почему это не происходит в жизни?
3: Потому что ты не хочешь просить. Не знаешь, как просить, не можешь просить, но тот, кто умеет, для него что? Обо всех мелочах. Самых маленьких. Хочешь, у тебя будет.
1: Так как же попросить? Что это за тайна? Как сделать, чтобы Творец услышал?
3: Чтобы Творец услышал. Это твоя просьба, для этого должна его наслаждать. Если ты подразумеваешь это, то он в ответ тебе даст все, что ты просишь.
5: А
1: что доставит ему наслаждение?
3: Не важно что. Ты хочешь миллион долларов. Проси. Но только так, чтобы таким образом насладить его.
1: Как же доставит ему наслаждение?
3: Через группу, через товарища, через поручительство. Никаких проблем. Мы слышали, что быть как Творец не означает работать, не называется работой. Мы сейчас проведем короткий семинар, 4 минуты. Дайте советы друг другу, как правильно просить Творца, чтобы насладить его. Посоветуйте друг другу. Наверняка есть те, у кого это уже получается. Так посоветуйте друг другу, как правильно просить Творца, чтобы его насладить. Семинар, 4 минуты.
1: Просить за товарищей, за группу, за мир. Начать с благодарности и перейти к просьбе.
3: Просить даже через силу, когда не чувствуешь, когда нет никакого вкуса, когда нет никакой связи с Творцом. Прежде всего, начать с этой просьбы, этот диалог с Творцом, и там постепенно все начнет проясняться.
1: Да, просить о него, сказать, что я не могу. Сделать что-то, ну, так, чтобы доставить ему наслаждение. Пусть даст мне силы, возможность, чтобы я пришел к этому.
3: Это как ребенок у родителей, который всегда что-то хочет, хочет отношения, хочет много чего. Здесь то же самое, мы хотим связи. Поэтому тут нет страданий, если родители любят своих детей, то ребенок чувствует эту любовь. Не страдает от нее.
1: Попросить то, что он хочет нам дать. Это то, что доставит ему наслаждение, когда мы то, что мы хотим объединиться, любить друг друга, мы хотим видеть его величие, отдавать, как и он. Быть в том свойстве, быть на одной волне с ним.
3: Люби товарищи, тогда можешь просить все, что хочешь. Но для этого нужно любить товарищи. Тогда это будет молитва, которая называется молитвой многих. Не то, что я молюсь многим, а эти многие, это не я. Тогда молитва будет называться молитвой многих. Дальше сможешь наслаждаться.
1: Да, совет. Сесть вместе и согласиться друг с другом. Где он находится? Он находится там, в связи между нами. Он разбил эту связь, он хочет, чтобы мы ее восстановили. И что же делать для этого? Как приблизиться друг к другу, как выйти из заботы о себе к заботе о товарище, то, что мы должны делать через учителя, через источника, через группу, так работать, и тогда он будет наслаждаться.
3: Большая благодарность Творцу за то, что мы сейчас можем быть в мыслях и в желании о приближении к Нему через товарища, исправить корень своей души и реализовать цель в жизни.
1: Да, и пользоваться помощью товарищей. У нас есть товарищи, десятка. Просить у товарищей разные напоминания. Им напоминать. Все время быть в этом. Потому что самому тяжело, ты теряешься. Но когда есть товарищи, эта работа становится общей.
3: И с товарищами есть много примеров хороших. То, что можно видеть, стараться подражать им, стараться быть как они, стараться завидовать им. Потихонечку добьемся успеха.
1: Итак, друзья, мы продолжаем углубляться в нашу учебу вместе с Равом. Посмотрим клип Рава номер 2. Мы видим, что в той мере, в которой развилась ветвь от корня, она развивается только благодаря скрытию корня в ней. И так со ступени на ступень, от одной стадии к другой. Но правило таково, что корень находится и определяет все, что будет в ветви, и поэтому в каждой ветви, какая бы она ни была, то, что находится в корне, как Бали Слонг пишет, это будет желанно для ветви. Она хочет этого. Вечное совершенство, наполнение — это мы хотим. Но обратно этому — опустошенность, униженность, все эти вещи, конечно же, мы это отвергаем, не хотим, страдаем, буквально ненавидим это. Это закон корня и ветви. Очень простой закон. Он присутствует во всех элементах творения обязательным образом. И согласно этому у нас есть как магнит. Эти притягиваются к этим или, наоборот, отталкиваются эти от тех. Это на неживом растительном животном уровне. Также на уровне человеческом, если они живут, ведут себя как животные. Но человек здесь может изменить свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, он может изменять свои ценности. И то, что не важно, придать ему ценность и сделать важным, а то, что важно, может сделать неважным. И так определять самому, не согласно четырем стадиям прямого света, когда вынужденным образом каждая стадия появляется, или потом в мирах, тоже все обязательным образом исходит одно из другого, но снизу вверх то, что мы делаем, то, что мы проходим, когда сам человек может, нужно вообще изучить, где это вообще находится в нас, где это заложено в нас, вот эта свобода выбора, свобода, отрыв от Творца, в чем именно заключается, когда в нем мы можем буквально определить себя. Мы сами самостоятельно. Но так или иначе, он говорит, что пока мы не обретаем эту независимость, мы обязаны существовать как каждая ветвь относительно своего корня, и тогда независимость достигается, когда мы отрываемся от своего корня. И тогда в этом мы независимы и начинаем сами определять свою форму в процессе, который называется «Победили меня сыновья мои».
3: Вы говорите, что мы отрываемся от корней?
1: Конечно. Если я хочу быть свободным, я должен быть отделенным от хозяина. А как иначе? Да, что ты так изумляешься? Я не хочу быть зависим от Творца.
3: Так почему же мы хотим с ним слиться?
1: А потом ты решишь, ты хочешь слиться или нет, но уже исходя из свободы выбора.
3: Но желание слиться с ним, поскольку он наш корень.
1: Да, но решение об этом должно быть свободным. Хорошо. Еще.
3: Я слышал, что все зависит от того, как ветвь развивается от корня. С другой стороны, другой процесс. Отрыв, вплоть до того, что победили меня сыновья мои. Так с одной стороны в одну сторону, а с другой...
1: Я скажу тебе более того. После того, как мы отрываемся от корня, мы выстраиваем корень. Выстраиваем Творца. Мы не просто отрываемся от Него, а мы выстраиваем Его, как бы «вы сделали меня», как написано. Понимаешь, это не просто так уподобиться. Нет, построить его согласно тому, как я представляю, согласно тому, как я решаю, что Творец, он должен быть... выше всех. И выше всех. Что значит выше всех? Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я их связываю с Творцом. И таким образом я на каждой ступени строю ее кетер из ценностей девяти нижних сферот. На следующей ступени девять нижних, они уже выше. Насколько? Что все предыдущие десять сферот, они становятся точкой на более высокой ступени. Я там строю еще девять нижних и такой абсолют над ними, кетер. И так я выстраиваю Творца.
3: Так он говорит, что Творец выстраивается по мере того, что ты ценишь товарищей?
1: Конечно.
3: А состояние «победили меня сыновья мои» соответствует Творцу, который ты же и выстраиваешь, ты его строишь. То есть, получается, мы строим Творца.
1: Да, это все говорится относительно нижнего, это мы раскрываем. А откуда каббалисты вообще знают все законы творения? Общий закон, наш путь, только из того, что они сами раскрыли. Что? Им книга Тора упала с неба. Были такие же, как мы, начали раскрывать это с помощью действий взаимных, как Авраам учил их, как он раскрыл. Как он раскрыл это после Адама Ришона, еще было 20 поколений между ними. Так и раскрывали. Так все и было.
3: Получается, что победили меня сыновья мои, все время обновляется, каждый раз новое.
1: Конечно.
3: А в конце что, к чему должно прийти? Победили меня сыновья мои.
1: Что мы строим Творца и связи между нами правильных. Потому что Творец, он... это закон связи в системе связи между нами. Это взаимная система, интегральная, находящаяся в полном взаимодействии. Мы слышали от Рава, но человек может изменять свою природу тем, что он с помощью использования света, возвращающего к источнику, может менять свои ценности. А то, что не важно для него, он может придавать важность, а то, что важно, делать неважным, и так самому определять.
3: Отсюда мы хотим пройти еще один семинар. Вопрос на обсуждение. Что ты чувствуешь, что еще недостаточно важно для себя, и ты хотел бы сделать это более важным с помощью десятки? Еще раз. Что мы чувствуем, как еще недостаточно для нас важное, для каждого из нас? И мы бы хотели сделать это более важным с помощью десятки. Пять минут на обсуждение.
4: Я чувствую, что хасер ли кцат леодот.
1: Я чувствую, что мне не хватает благодарить. Вот это осознание духовного развития — это подарок. Самое большое, что ты можешь получить в этом мире. Осознание, ощущение Творца. Я хотел бы благодарить больше вообще за возможность думать об этом.
3: Думаю, что это и внешне, и внутренне, прежде всего, усиливать рамки. На протяжении дня быть в большей связи с товарищами, не отрываться, и когда ты на работе или где-то еще, то есть удерживать точки объединения. И внутренне быть в этом, чувствовать, что Сирия, что десятка — это буквально твоя часть. Над этим надо работать, чтобы это было. А когда для тебя это важно, то ты все время об этом думаешь.
1: Какие вещи не важны у меня, и я хотел бы, чтобы они были более важны. Есть много разных вещей, прежде всего рамки. И участвовать во всем, что делает десятка. И вообще я хотел бы, чтобы я чувствовал, что я в десятке постигаю Творца.
3: Ну да, как Ноам сказал, у нас всегда есть что улучшить, что сказать, в какую сторону продвигаться. Как раз в таком состоянии я бы сказал построение молитвы.
5: И
3: объединение с товарищем. Это то, что можно улучшить, чтобы еще больше приблизиться к построению общей молитвы в десятке.
1: Да, я тоже хотел сказать об этом, что я чувствую, что недостает обращения к Творцу, чтобы попросить у Него эту силу, больше заботиться о товарищах, стремиться к нему, быть в величии его. То есть, да, надо больше просить и молиться о товарищах.
3: Чего еще не хватает? То, что товарищи с тобой в пути, насколько они важны, насколько Творец желает именно их, и именно это товарищи выражают хиссарон в пути с тобой. Тогда становится понятно, какие действия нужно делать, что значит обратная сторона зависти, что значит связь с товарищами.
1: Всегда будет не хватать, всегда недостает силы поручительства. Это только Творец может дать, но лишь когда есть молитва из глубины разбитого сердца, чтобы в каждой просьбе есть такой змей, есть я. Мы хотим очиститься и заботиться о товарищах, чтобы товарищи могли думать только о духовном, чтобы оставили все остальные мысли. Что такое наше поручительство?
4: כן, וזה באמת ה... באמת הדבר הזה אנחנו יכולים להשיג רק
3: על... да, и достичь это можно только с помощью товарищей, в молитве за товарищей, чтобы прийти к желанию, к настоящей истинной молитве.
4: אולי העבודה הזאת עם הבורא, שאתה ככה...
1: Да, работа с Творцом, иногда тяжело помнить это. Нужна важность этого. Вместе с товарищами, чтобы мы все время находились в благодарности за это, в связи с ним.
3: Нужно помнить, что товарищи — это, по сути, единственное, что может вывести меня из состояния желания получать ради себя. И то, что товарищи — это вообще единственное, что важно. Друзья, мы сейчас перейдем к ответам на вопросы, прежде чем вы подготовите их, задавайте. Мы бы хотели задать следующий вопрос. На уроке Рав сказал, что быть как творец не означает работа. То есть быть как творец, насколько мы понимаем, это быть в свойстве отдачи. Так вот, может ли кто-то привести пример, что он сделал что-то ради группы, и для него это не было работой? Может ли кто-то привести пример, когда кто-то что-то сделал ради группы, ради десятки, и не почувствовал, что это как работа, что это было в кайф, что это было без усилий? Что, все в работе?
1: Был конгресс, и сказали, на крыше есть собрание товарищей. Я поднялся наверх. Крыша была пустая. И тут сказали, здесь будет такой круг, и будут сидеть товарищи, будет собрание товарищей, нужно расставить стулья. И в тот момент я почувствовал величие этого собрания, которое там будет. Это было настолько высоко, и я вдруг поймался на том, что я бегаю, расставляю эти стулья, не чувствую ни усталости, ничего. И тут я подумал, а что же движет мной? Почувствовал, что вот это как раз величие. Тогда было это очень явно, это состояние. Ни малейшего усилия не ощущалось. Просто получал удовольствие, расставляя стулья для товарищей.
3: Если кто-то еще, кто сделал что-то без усилий, я был глава десятки, и я не почувствовал это как работу, а наоборот, как большую заслугу. Все, что делал, было просто наслаждение в том, что мог что-то дать товарищам десятки, вообще принять участие в этом упражнении.
1: Балтия 3.
5: Да, Хаверим, но я по профессии музыкант, и много раз играл, выступал так, ну, в внешнем мире, в общем-то. Но я помню вот эти наши конгрессы, особенно вот большие конгрессы, где вот мы вместе с музыкальным бендом, где руководил Дани Вайсфилд, мы выступали, и как будто вот казалось, я даже себя ловил на мысль, что то же самое, тоже есть порядок, тоже есть очень много действий, очень такой график непростой, нужно всегда там следить. Но много как бы стресса, есть руководитель строгий, есть все вот, все факторы как будто те же самые, но ты чувствуешь, что ты не работаешь, ты чувствуешь, что ты просто наслаждаешься тем, что у тебя есть возможность быть с товарищами в команде и еще выступать и быть частью, и быть еще инструментом Рава, когда он вел уроки. Но это было просто наслаждение. Несравнимо с тем, что происходит в этом мире, в моей работе. Спасибо.
3: Спасибо, что поделились. Woman. Latino Stream 26.
6: En el Congreso de Guadalajara tuve el gran privilegio de peinar a varios.
1: На конгрессе в Гвадалахаре у меня была честь стричь подруг из других десяток, делать им прически. И я делал это от урока к уроку. И я хотела делать им прически, все больше и больше, чтобы было подруг. Я не ощущал это как работу, а как наслаждение. И я меня это очень радовало, баловать своих подруг.
7: Да,
3: спасибо. Перейдем к вопросам и ответам. Мы понимаем, когда цель важна, тогда все, даже причесывать подруг не является работой, это большое наслаждение. Главное, чтобы подруги были важны для меня. Итак, пожалуйста, вопросы.
8: Саша. אנחנו לא שומעים אתכם. О. Ну, תנסו עוד פעם, חברים.
1: לא שומעים. Попробуйте ещё.
8: Woman Mac 167, בבקשה.
9: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и дорогие товарищи. Вопрос по отрывку из дарования Торы. Если покой и отдача соответствуют нашему корню, то почему человеку требуется столько усилий, чтобы прийти к состоянию, которое, по сути, должно быть для него естественным?
3: Да, потому что мы не подобны нашему корню, мы ему противоположны. В этом все дело. Как только мы придем к состоянию подобия с корнем, тогда не будем чувствовать работу, будем просто дающими. Так же, как мы слышали, Творец выполняет миллиарды действий в секунду, но он не чувствует, что это работа. Мы одно действие ради отдачи с трудом делаем, потому что мы противоположны ему. И да, в этом все дело, уподобиться корню, и тогда мы не будем чувствовать работу. Отсюда мы можем понять, почему есть такой запрет работать в субботу. Невозможно. Ты уже находишься в совершенстве. Ты уже в таком состоянии, когда любое действие, как мы слышали в клипе, все, кто работают ради Творца, чтобы насладить Его, то не чувствуют, что это работа. Кстати, в нашем мире тоже очень похоже, когда кто-то что-то делает для важного человека. Например, товарищ был бы для тебя важен. Любое действие, которое я бы делал, не ощущалось бы мной как работа. Да и вообще, это целый просто переворот, психологический переворот. Все, что мы делаем ради группы, внутри десятки, можно изменить это на такое, чтобы не чувствовать никаких усилий. Все дело только в важности. Мы так устроены. Киев один.
10: Так, дякую, товарищи. Что значит каждый раз будувати кетер важливості Творца над дев'ятью?
1: Спасибо, товарищи. Что значит каждый раз выстраивать кетер важности Творца над девятью нижними сферот? Да, вопрос связан с клипом, который мы видели. Я думаю, Влад, это ты имеешь в виду. Рав говорил о том, что мы каждый раз должны выстраивать свойства кетер, но до этого он говорил, что мы должны оторваться от корня и каждый раз брать для нас неважное и делать важным. Каждый раз заново мы поднимаем это на уровень кетера. Он говорит так. Я все время исправляю себя в своих ценностях, и самые высокие ценности я связываю с Творцом. Итак, на каждой ступени я строю ее кетер, исходя из своих ценностей, девяти нижних сферот, а на следующей ступени девять нижних, они уже выше, насколько, пока все десять предыдущих сферот не станут точкой на более высокой ступени, и там я строю еще девять нижних, и абсолют из них — это кетер, и так я строю Творца. И он потом это связал с процессом «Победили меня сыновья мои». То есть до этого это говорился величий товарищи. То есть у нас есть такой процесс, когда мы все время поднимаем по важности те ценности, И таким образом мы строим Творца. Что значит построение Творца? Что значит «вы сделали меня»? А о чем говорил Рав, что мы каждый раз поднимаем эти ценности над разными степенями авиюта. Раскрывается новый авиют, эти ценности теряют важность, свойства отдачи теряют важность, шхина в опрах и так далее. Что значит поднять важность Творца, величие Творца? Это поднимает свойства отдачи каждый раз над всеми остальными свойствами. По пути мы должны поднимать величие товарищей, потому что от них мы получаем важность и величие отдачи. Беларусь.
7: Добрый день всем. Вот. Мы видим, что когда человек приходит к науку Каббала, он отдает. Ему это не составит труда. Вот. Вот по мне, очень хороший вопрос, очень много чувств поднял. По мне, когда пришел наука Каббала, или лет 10 был ответственный за кухню. Конгресс устраивал, кормил. А потом буквально отторжение пошло. Ну, такое сильное. Вот. Что это, что мной двигало? Гордыня, как тщеславие какое-то. А потом это, наверное, переходит в работу на Творца, и же получается отражение, или что, какой это этот механизм? Давайте подумаем вместе.
8: Мак 11.
11: Дорогие учителя, скажите, пожалуйста, что такое мудрость, сила и богатство, который мы очень любим, в духовной работе?
3: Это свойство Творца. Человек, который приходит к подобию по свойствам с Творцом, то отождествляет себя с ним и чувствует богатство, совершенство. Все это в результате подобия по свойствам с Творцом. Вопрос, пожалуйста.
12: Шалом, Борис, Мак Исраэль.
1: Я думал о просьбе, но это просьба не совсем к Творцу. Состояние конгресса — это особый конгресс, десяток. И я подумал, может быть, можно попросить доступ к Арвуту, те, кто не могут по какой-то причине платить, только на эти три дня конгресса, чтобы десятки смогли объединиться. Не знаю, как это можно сделать технически, но я думаю, что это поможет. Спасибо. Да, товарищ говорит, что состояние конгресса, оно очень особенное, конгресс десяток. И он говорит, что есть товарищи, которые по разным причинам не смогли заплатить, и, может быть, стоит предоставить эту возможность на время конгресса.
3: Нет проблем, можно обращаться, пусть обращаются в систему РОД. Не может быть, чтобы тот, кто хотел бы принять участие в конгрессе, и из-за того, что у него нет денег, не может это сделать. Если есть такие люди, пусть обращаются, мы поможем.
1: Да, Борис должен сказать, что есть много товарищей в рамках Help Haver, когда система рвут, они связаны с системой рвут, не могут платить из разных социальных причин.
3: Да. Порядка 1500 товарищей мы помогаем, не надо стесняться. Так же, как 1500 человек получают помощь, так каждый может обратиться и получить ее.
13: Вопрос такой, вот из ролика было понятно, что работа — это всегда действие против желания, а свобода воли существует для того, чтобы обрести работу.
1: Свобода выбора, ты говоришь о том, что Рав объяснял в клипе. Рав говорил о том, что мы должны отделиться от Творца и выбрать заново быть подобными Ему. Он говорил об этом процессе тем, что мы отрываемся от корня, и мы выстраиваем корень. То есть если мы будем все время оставаться прилепленными к корню, то этот... Он говорит, мы не просто отрываемся, но мы отрываемся от него для того, чтобы построить его из свободы выбора. Это и называется «Вы сделали меня». Как мы строим его? Мы строим его тем, что мы поднимаем эти ценности, которые для нас не важны, и делаем их важными. Это то, что спрашивал товарищ до этого. Влад, там по поводу Малхут, Кетера, как мы заново каждый раз это свойство делаем Кетером. Это начинается с того момента, когда мы отрываемся от корня, чтобы смогли построить его просьбами к нему. Этим мы делаем его. Вы сделали меня. В итоге это он называет «И победили меня сыновья мои». Алмата.
14: Огромное спасибо. Очень хороший урок. Спасибо, что разрешили спросить. Вопрос, вот продолжение о предстоящем конгрессе. Первый раз наша десятка во время конгресса будет находиться в таком изолированном состоянии. И у нас есть возможность действительно совершить этот самый отрыв от Творца. Но то же самое есть такое понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно эту границу провести в работе в десятке во время этих конгрессов, с тем, что у нас будет требование, мы будем жестко находиться в работе, и в то же время не проявлять этого давления чрезмерного? Спасибо большое.
15: Есть, может, кто-то в зале, кто хочет ответить? Задай еще раз этот вопрос, чтобы товарищи подумали и ответили на этот вопрос. Задай, пожалуйста, еще раз свой вопрос.
14: И есть большая возможность совершить отрыв от Творца именно в десятке. В то же время есть понятие, как «нет насилия в духовном». Как правильно провести границу между нашим усилием, нашим отрывом, и в то же время сделать такое, в то же время насилие, в то же время сделать насилие над собой и в этом, но при этом как-то соблюсти границу. Где граница? Спасибо.
16: Кен, Шелатова. Кен. Я, Кен.
1: Нет границы. Преодоление — это не принуждение в работе, это наш выбор. Человек, который работает духовно, у него есть преодоление. Тот, кто не хочет быть здесь и чувствует принуждение, так он не находится здесь, здесь никого не принуждает.
15: Этот конгресс подхватывает каждого товарища как бы к крайности. С одной стороны, большие ожидания и от себя, и от всех товарищей. А с другой стороны, ты должен всех накормить любовью. То есть это подвижка к действию в обе крайности. То есть это и страх, и любовь. Принять всех в любых состояниях, в которых бы они не были, для того, чтобы десятка сплотилась в нечто единое, целое.
17: А гвоздь за бейтсом Максом. Анахно время...
1: Граница — это Максом. Мы переходим...
17: Гвоздь за бейтсом Максом. Анахну срехи...
1: Граница — это Максом. Мы должны перейти из того, что определяем духовное, к тому, что не определяем материальным. Это есть новые границы.

0: Особый урок, подготовили цитаты на тему Торы, все, что писали каббалисты, буквально провели очень кропотливую работу, не так много есть хороших отрывков, а еще мы нашли разные отрывки Семена с Равом, Орона с Равом, и о недельных главах мы постараемся представить материалы о 10 заповедях и как это выражается в наших десятках, найти связь. Ну и хотим посмотреть еще, покажем связь, 10 шагов к свету. И приглашаем всех принять участие, будет интересно.
1: И закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 4 января 2002 года. Урок основан на статье «Что такое потоп вод в работе Рабаша?» Книга труды Рабаша, второй том, 799 страница. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас есть 38 минут. Пожалуйста.
1: Что такое потоп вод в работе? В книге Зор, глава Ноах, Зор объясняет стих: «А я, вот я наведу потоп вод на землю». И он говорит: «Раби Иуда открыл речь. Это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом». И он спрашивает: «Разве в другом месте не спорили сыны Израиля с Творцом?» И отвечает: «Это, конечно, были воды раздора, которые дали силу и мужество обвинителю, позволившему ему укрепиться. Ведь есть сладкие воды и горькие воды, что означает святость и противоположность в правой линии. Есть прозрачные воды, есть мутные воды. Это означает святость и противоположность ее в левой линии. Есть воды мира, есть воды раздора. И это святость и противоположность в средней линии. И потому, говорит Писание, это воды раздора, из-за того, что спорили сыны Израиля с Творцом, чтобы указать, что это противоположность средней линии, ибо они привлекли к себе того, кого не должны были привлекать, то есть противоположность, называемую воды раздора, и осквернились ею, и потому сказано: «И осветил их». И следует понять, что такое три вида вод, которые, как он говорит, соответствуют трем линиям. Что это означает в отношении работы? Разумеется, книга Зоар говорит о высших ступенях. И туда относятся три вида высшего блага, которые раскрываются в трех видах. И чему мы можем научиться из этого в отношении работы? Прежде всего, мы должны знать, что такое потоп вод в работе. И в этом потопе находился губитель, который стерн все сущее. Известно, что когда человек начинает работать в работе на отдачу, тело утверждает, что это за работа у вас. Какова логика в том, что ты не хочешь работать ради собственной выгоды? Ведь ты должен заботиться о том, чтобы наслаждаться жизнью, а отдавать называется, что ты будешь работать не ради себя. Какая же польза будет тебе от того, что ты работаешь, для того, чтобы Творец наслаждался от того, что ты исполняешь Тору и заповеди Его, которые заповеданы нам Моше, учителем нашим?

0: Даст ли он тебе вознаграждение за твою работу, то есть то, что прилагаешь усилия в Торе и заповедях?
1: На это ты отвечаешь мне, что ты хочешь работать без вознаграждения. Как можно понять такое, работать без вознаграждения? Ведь это против логики. Ведь природа, в которой мы родились, это желание получать наслаждение и удовольствие. И если мы прилагаем усилия в чем-то, мы без сомнения получаем наслаждение и удовольствие за усилие. В таком случае это против нашей природы. И это называется претензией «ма» на иврите «что». Однако есть еще одна претензия, когда тело сопротивляется работе Творца. В то время, когда человек говорит телу, что мы должны верить в Творца, что он является управляющим и ведет мир в свойстве добрый и творящий добро, тогда к человеку приходит тело и выдвигает претензии фараона, который сказал, «Кто такой Творец, чтобы я слушался голоса его?» То есть ему тяжело верить в Творца. Другими словами, оно говорит, что способно работать ради Творца, но при условии, чтобы оно ощущало величие Творца и понимало бы, что стоит работать для Него. Как мы видим в материальном, что если приходит какой-то большой человек, и многие считают, что он большой, разум обязывает думать, согласно их мнению, что он большой. Нет сомнения, что как в материальном человек способен работать и служить большому, без сомнения. Если бы у него было бы такое же ощущение величия Творца, он тоже мог бы работать и служить Творцу. В то же время в отношении Творца у нас нет такого ощущения, а, как мы видим, он находится в свойстве шхина в изгнании, и нет никакого ощущения величия Творца. В таком случае, как он может отменить собственную выгоду перед выгодой Творца?
0: Поэтому две эти претензии, кто и что ми и ма, когда они соединяются, получается сочетание букв маим, вода. Это, как сказано, потоп вод на землю. И из-за этого они умерли. То есть все свойство духовного, которое называется жизнь, было потеряно из-за этих вод. То есть двух вопросов. Кто и что? Удалился от них дух жизни в святость, и они остались мертвыми. Как сказано, грешники при жизни своей называются мертвыми. И это называется воды потопа в работе. Из-за этих вод они умерли в работе и не могли продолжать работу Творца из-за претензий, что и кто. Сказано выше. И как сказано в книге Зоар, сказал раби Йоси, Нох увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, губитель, то есть ангел смерти, находился внутри претензии ма, что и ми, кто, как сказано выше. А спасение ковчега от потопа в работе означает, что есть понятие высшее знание. И это свойство, когда он хочет идти с закрытыми глазами. То есть, несмотря на то, что логика и чувства не понимают то, что говорят нам мудрецы, но они принимают на себя веру в мудрецов и говорят, что они обязаны принять на себя веру в мудрецов. Как сказано, и поверили они в Творца и в Моше раба его. А без веры в духовном ничего достичь невозможно.
1: И это свойство называется биной. Это свойство покрытых хасадим, которое называется свойством хафец хесед, что означает, что он не хочет понимать ничего, И на все он говорит, нет сомнения, что милость, или на иврите хесед, Творца, которую он оказывает ему. И хотя он не видит милости, которую оказывает Творец, ему и всему миру, в любом случае он верит, что Творец управляет своим миром, личным управлением, в свойстве доброго и творящего добро. Как сказано, все верят, что он добр ко всем, добрый и творящий добро, плохим и хорошим. И эти покрытые хасадим, другими словами, хотя он и не видит, что это хасадим, в любом случае он верит в высшее знание и говорит, есть у них глаза, но не видят они. И это называется свойством ковчега. То есть тот, кто входит в свойство покрытых хасадим и принимает все высшее знание, в этом месте у Сидре Ахры нет никакой власти. И все вопросы, которые Сидре Ахра задает, могут властвовать только внутри знания. Тогда как высшее знание, это пространство принадлежит святости, потому что все вопросы исходят только из внешнего разума. Тогда как внутренний разум, который приходит после того, как человек удостоился подобия по форме, и тогда он удостаивается внутреннего разума. И тогда он понимает внутри внутреннего знания, и тогда он видит, что все, что внешний разум понимал как правильное, после того, как он удостаивается внутреннего разума, он видит, что все, что утверждает внешний разум, в этом нет ничего истинного, как написал мой отец и учитель.
0: И, как сказано, губитель находится в водах потопа и умерщвляет человека. Это означает, внутри вод, то есть вопросов кто и что, то есть этими претензиями он убивает людей. И потому книга Зоар говорит, сказал Раби Йоси, Ноах увидел ангела смерти, идущего с водами потопа, и потому вошел в ковчег. Другими словами, он видел, что из-за этих претензий у него теряется дух жизни. И тогда он вошел в состояние высшего знания, то есть в свойство бины или в свойство хафец хесед, что означает, что он хочет быть только отдающим, не получая ничего. Но он доволен своей долей, насколько он понимает и чувствует что-то в служении Творца. Для него это большая честь. А все претензии, которые он слышал от кто и что, он рад сейчас, что у него есть возможность идти выше знания. Получается, что благодаря этому он спасается от потопа. Вот. И сказанного можно объяснить написанное в книге Зоар. Человек, разумеется, должен спрятаться сам и не попадаться на глаза губителю, когда тот правит в мире, чтобы не заметил его, насколько ему позволено уничтожать всех, кого он видит перед собой.
1: А в комментарии Сулан Зоар говорит, и потому Творец хотел укрыть Ноаха, чтобы скрыть его от глаз высматривающего, чтобы воды подгоняли его к ковчегу. Иными словами, он видел воды потопа и боялся их, и потому вошел в ковчег. И следует понять, как можно сказать об ангеле-губителе, что если Ноах вошел в ковчег, ангел уже не видит его, потому что он находится в ковчеге. Как можно понять это? Если Творец советовал Ноаху, чтобы он вошел в ковчег, чтобы его не видел ангел-губитель. Конечно же, он видел ковчег. И что же он думал? Что этот ковчег пуст, без людей? Ведь даже если бы он был материальным губителем и разрушителем, он, конечно, хотел бы посмотреть, что в этом ковчеге. А тем более ангел. Неужели он не видит, что находится в ковчеге? Разве такое возможно? Но в отношении работы следует объяснить, как сказано выше, что губитель видит в тех людях, которые идут внутри знания. С ними он может спорить, используя претензии «кто и что», как сказано выше. Тогда как то, что Творец сказал, чтобы он вошел в свойство бины, называемое миром скрытия, что означает, что он скрыт по отношению к внешним. То есть тех людей, которые идут во внешнем разуме, губитель может видеть, потому что у них есть общий язык, а именно в отношении внешнего.
0: Тогда как те люди, которые идут выше знания, то, что называется, что они делают все, исходя из веры в Творца, и благодаря вере в праведников, которые дают им указания, как идти, чтобы прийти к слиянию с Творцом и удостоиться внутреннего разума, называемого разумом Торы. В этом месте считается, что у ангела-губителя нет никаких средств видеть, поскольку видение его в получающих келим. Поэтому сказали наши мудрецы, ведь когда дана власть губителю, он не отличает хорошего от плохого. И мы объяснили, что имеется в виду, что когда губителю дана власть, даже против тех людей, которые занимаются получением ради отдачи, они называются хорошими. В любом случае, поскольку они занимаются получением, с его стороны возможно обвинение. И поэтому они тоже входит в свойство бины, то есть в отдающие келим, у которых нет никакой связи с ситрой ахры. И это называется, что не может ангел-губитель увидеть того, кто находится в ковчеге.

0: Приветствуем все мировое кли, всех дорогих товарищей. Мы группа МАК-10 и Питер сделали для вас особую подготовку. Приближаемся к объединению, к цели нашей вместе. Объединяясь, приближаемся к цели. И мы хотим, чтобы каждый из нас в тишине сердца обратился к Творцу и объединился с товарищами. И каждый наш семинар — это будет семинар в молчании сердца. Потому что именно наше сердце через Творца направляет нас к цели, помогает нам вместе объединяться, отдаляясь от всех шума и всего будничного мусора, давая нам силы ощутить величие Творца. Поэтому давайте сделаем еще один шаг. Вместе к тому, что Конгресс наш нас объединяет всех в одном желании, в одном сердце, и ощутим это на этой подготовке и на этом уроке. Передаю группе.
1: Да, Паш, спасибо. Отрывок номер один. Бальсулам, письмо 49. «Предписываю я, чтобы начали вы всем напряжением сил любить друг друга, как самого себя, и участвовать в страдании друг друга, и радоваться радости друг друга, насколько возможно. И надеюсь я, что исполните вы в этом слово мое и будете соблюдать его в полноте и совершенстве». Еще раз. «Предписываю я, чтобы начали вы

всем напряжением сил любить друг друга, как самого себя, и участвовать в страдании друг друга, и радоваться радости друг друга, насколько возможно. И надеюсь я, что исполните вы в этом слово мое и будете соблюдать его в полноте и совершенстве. Семинар умолчания. Сделаем внутренние усилия ощутить в сердце любовь к товарищам. Сделаем внутренние усилия в сердце ощутить в сердце любовь к товарищам.

0: Говорим. У нас с вами уникальнейшая возможность через 4 дня собраться все вместе. Эта возможность дает нам уникальнейшую силу почувствовать наше с вами единство, почувствовать наше с вами объединение наших сердец. И вот это вот состояние, вообще мы первый раз это делаем, и первый раз мы вот так вот собираемся именно, что каждая десятка по всему земному шару, по всем мировому кли собирается вместе. И вот это вот наше новое состояние даст нам именно почувствовать, что мы с вами самая настоящая семья. Мы как одно целое. Мы то одно целое, к которому мы шли из года в год, изо дня в день, здесь, приходя на этот урок. Мы учились с вами, учились все вместе, как быть вместе, как быть в единстве, как быть в объединении. Мы постоянно задавали Раву вопросы и читали каббалистические тексты, как же быть всем вместе и как же быть одно целое. И мы с вами из года в год, изо дня в день, и час в час, мы пришли к этому, именно пришли к этой уникальной возможности, что мы сейчас с вами одна и единственная семья, которая через пару дней соберется всем вместе, как одна семья, и будет в этом направлении идти дальше для того, чтобы передать этому миру, который находится в упадническом состоянии, ту нашу огромнейшую каббалистическую любовь Творца. Всех вас люблю, всех обнял. Будем вместе идти к этому конгрессу единству, чтобы у нас с вами все получилось. И у нас с вами все получится. Обнял вас. Костян.
1: Давайте чтем вместе, что пишет Рабаш. Письме 8. В конце концов, собралась горстка людей, чтобы быть друг с другом в одном месте, под одним руководством. И они мужественно, превыше человеческих возможностей, мощно противостоят всем, кто выступает против них. И нет сомнения, что это люди с милым сердцем, сильным духом, и решение их крепко, как сталь. И не отступят они ни на шаг. И они первоклассные воины, воюющие со злым началом до последней капли крови. И все устремления их только лишь победить в этой войне. Ради славы имени Творца. Семинар молчаний. Ощутим, что мы вместе входим в атаку перед уроком. Ощутим, что мы вместе входим в атаку перед уроком.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок Рава от 31 мая 2002 года. Урок основан на статье «Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе?» Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том. Мы вместе прочитаем статью в десятке, и у нас есть 33 минуты, пожалуйста. Что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? В книге Зоар сказано: «И потому создал он его мужчиной и женщиной, чтобы был он совершенным по высшему подобию. И вышли от него и жены его сын и дочь». И тогда он человек совершенный по высшему подобию. И он восполняет внизу, подобно высшему святому имени, потому что Юд-Кей — это Аба-Ве-Има, а Вав-Кей — это сын и дочь. И тогда он называется высшим святым именем. А человек, который не хочет восполнять святое имя внизу, то есть родить сына и дочь, лучше бы не был сотворен, ведь у него нет совершенно никакой доли в святом имени. Конец цитаты. И следует понять, на что это указывает нам в духовной работе. Потому что если у него нет сына и дочери, лучше бы он не был создан. Известно, что нам следует различать в мире две вещи. Первую — цель творения, то есть насладить свои создания. То есть, что творение получит благое наслаждение, и поэтому он создал природу в творениях, чтобы было у них желание и стремление получать удовольствие и наслаждение. И если творения получают от него благо и наслаждение, они доставляют наслаждение Творцу тем, что они выполняют его желание и наслаждаются им. Второе — исправление творения. То есть для того, чтобы творения не чувствовали свойства стыда в момент получения наслаждения. Поэтому творения должны получать наслаждение только для того, чтобы наслаждать Творца, а не ради себя.
1: То есть то, что они хотят наслаждаться жизнью, это из-за того, что Творец желает этого, а они со своей стороны готовы отказаться от наслаждений, поскольку хотят быть слитыми с Творцом. И это называется подобие по форме. Поэтому мы различаем у нас два вида келим. Первое — отдающие келим. Свет, который притягивается в них, называется свет Хасадим. И свет этот называется мужской свет, Захар, поскольку кли, в которое облачается свет, это кли отдачи, а мужское кли называется отдающим. А свет, который облачается в получающие келим, называется светом Хохма, или свет Хаим, свет жизни. Кли, получающая свет Хохма, называется женским Некива, то есть свойством получения. Это означает, что поскольку этот свет называется светом цели творения, которая состоит в том, что Творец желает насладить свои создания, то есть Творец дающий и хочет, чтобы нижние получали. Поэтому получающая кли называется Некива, которая получает от Творца, а Творец — он дающий.
0: Тогда как в отдающих килим наоборот, нижний отдает высшему. Поэтому нижний называется именем мужского свойства Захар, поскольку он дающий, а высший — получающий. Как сказали наши мудрецы, Исраэль дает пропитание Отцу своему в небесах. Из сказанного вытекает, что порядок работы таков, что поскольку человек создан с природой желания получать ради себя, поэтому начало работы человека в том, что человек должен стремиться прийти к состоянию, что все, что он делает, будет ради Творца. И здесь человек начинает работать и делать все, что в его силах, то есть он исполняет Тору и заповеди для того, чтобы с помощью этого достичь свойства осознания зла. То есть Тору и заповеди, которые он соблюдает, он хочет получить награду за это. И награда заключается в том, чтобы у него было осознание зла. То есть, чтобы он знал в ощущении и знании, что желание получать ради себя — это зло и вредит его жизни. То есть, что он не может удостоиться духовной жизни по этой причине. И это его награда, которая называется осознанием зла. И сейчас он осознает, что желание получать ради себя — это вредитель и ангел смерти. Поэтому, если человек говорит, что он еще не чувствует, что желание получать — это ангел смерти, он должен знать, что это вследствие того, что ему не хватает света увидеть истину, поскольку во тьме невозможно видеть. А светом называется Тора, как написано, и Тора — свет. Поэтому он должен приумножать Тору с намерением получить свет от Торы, чтобы она светила ему, чтобы он мог видеть истину, кто его враг и кто его ангел смерти, который не дает ему жить истинной жизнью, которой является духовная жизнь.
1: Поэтому, когда человек иногда приходит в состояние, которое называется «днями, в которых нет желания», иными словами, когда у него нет ни на что сил, чтобы сделать хоть что-нибудь, то есть ни в мысли, ни в речи и ни в действии. Причина этого в том, что Творец создал человека для действия, как написано, что сотворил Всесильный, чтобы делать. Поэтому, когда человек видит, что нет у него продвижения в работе, тогда исчезает у человека инструмент для работы, то есть не хватает у него энергии. И тогда возникает вопрос, что человек должен делать, когда он находится в таком состоянии? И ответ в том, что человек должен тогда верить выше знания, что также и это состояние, то есть когда у него нет никакого хиссарона, который пробудил бы его и который можно наполнить, а сейчас он хочет примириться с состоянием, в котором он находится. И оно тоже исходит от Творца. И посылается это ему с изначальным намерением. И это из-за того, что преимущество света есть тьмы. То есть человек видит, что он находится в состоянии падения. А затем, когда удостоится выйти из этого состояния, тогда он будет ценить важность состояния подъема. Иными словами, тогда он сможет различать между светом и тьмой и сможет благодарить Творца за то, что он приблизил его к духовному. И тогда, когда он уже ценит важность этого, тогда он будет обладать силой притянуть свет Торы, потому что тогда благословленный прилепляется к благословленному. Иначе говоря, в той мере, насколько человек ценит совершенство, насколько он ощущает благословение в своей доле, что Творец приблизил его, в этой мере он может привлечь благословение. Как сказано, благословенный прилепляется к благословенному.
0: Поэтому, если у него нет тьмы, он не способен оценить свет. В таком случае у человека нет той радости, которую он может получить от приближения к Творцу, если бы он мог ценить состояние подъема. И поэтому одно соответствует другому. И в той мере, насколько он благодарит и прославляет Творца за то, что он приблизил его к себе, и человек ощущает благословение Творца, в этой же мере он может привлечь свет свыше. Получается, что это выглядит так, как будто мера высшего блага, которую человек может привлечь, определяется состоянием, когда он находится в свойстве благословенной, как сказано выше. И когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как он уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, в конце он видит, что остался ни с чем. Тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может ему помочь, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может помочь ему.
1: Получается, что в сказанном мудрецами злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не помогал бы ему, он бы не выдержал. Человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. И это, как сказано в книге Зоар о разведчиках, которые сказали, что даже хозяин не может спасти свое имущество, келим. Об этом сказал Бааля Сулам, что это означает, что разведчики, злословящие о земле Израиля, злословили о свойстве Малхут, которая называется «Земля». И разведчики сказали, что и Творец тоже